0: Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Салават сва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104,1 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 20 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 40 минут. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Bonjour.
2: Assalamu alaikum. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Konnichiwa.
5: Salamat sva.
6: Bonjour.
7: Привет.

0: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ну, смотрите, что еще будет в сентябре у нас на айфонах у всех появятся новые эмодзи. И, возможно, это то, что нам надо, то, что не хватало для выражения наших чувств.
4: Это вместо всех мессенджеров, вместо всего остального там просто факточка будет всплывать.
3: Например, эмодзи треснувшей морды вот этой вот.
4: Да, да, да. Не треснет?
3: Да, да, да. Ты можешь вот для этого, что у меня треснуло. Но на самом деле будет...
4: А это чисто для русских, что ли, сделано?
3: Значит, нет, это для всех. Улыбающегося лица, советуют использовать, когда твоя маска уже дала трещину, но ты продолжаешь улыбаться даже сквозь осколки.
5: Я извиняюсь, лицо треснет или какое-то другое место?
3: Ой, я тут еще что нашла. Шариком, значит, рука иголкой протыкивает шарик, это последняя нервная клетка. То, значит, треснувшая пятая точка есть. Но там соленый огурец, там что-то еще, канистра. Ну, это уже вот такие предложения, типа, давайте нам вот такие.
5: И предлагаю вести специально для нас, для россиян, последнюю, без соли.
4: Вот. А, или суп из этих.
3: Надо, надо.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Автоцентр «Восток» в Березовском. 8 брендов в одном месте. 790 авто в наличии. От бюджетных до премиальных. Улучшим предложение любого конкурента. Всем нашим покупателям 3 ТО и доп. Оборудование в подарок.
8: Назови пароль «Пилот» и плюс 50 тысяч скидки на любой автомобиль.
7: Автоцентр «Восток». Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
3: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
2: Это не ремонт, а отдых какой-то.
3: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Реклама.
1: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77. Мы начинаем.
2: Утреннее шоу на Радио Пилот.

0: Итак, доброе утро, дорогие друзья. 8:06 в Екатеринбурге. Всем здрасте, вы слушаете утреннее шоу «Катапульта».
1: Доброе утро.
0: Вот так же, ровно 20 лет назад, в это же время, в этот же день, в эфире вышел первый выпуск нашей радиопередачи.
1: Немножко в другом составе, но тем не менее, голоса были все.
0: Да, мы с Линой терпим друг друга, второй, третий десяток уже пошел.
1: Как это, притерлись.
0: Да, притерлись. Обтерлись, обстучались. Да,
2: я точно вмазался в эту компашку 10 лет назад. Не могу
0: это мы от тебя никак отмазаться не можем, так и скажи людям. Значит, ребят, сегодня у нас выездной эфир, и мы сегодня осваиваем новое пространство. Мы находимся по адресу Умельцев 2. Это официальный дилер Lucky Motors Havail City. Я тут недавно узнал, что они в прошлом году стали по результатам 25-го года лучшим дилером в УРФО. Это очень
1: круто.
0: Прикольно, да.
1: Вообще.
0: Поэтому что наши поздравления. Здесь и машины. Мы вас приглашаем, друзья. Можно сразу же здесь же обсудить и условия покупки, и на тест-драйв записаться. Кому нужен новый автомобиль, велкам.
1: И с тобой тачки обсудить.
0: А, пожалуйста,
1: свои
0: приезжайте.
1: Свои личные вопросы.
0: Все 4 часа мы будем здесь, поэтому, пожалуйста, приезжайте. Заодно проверите статус лучшего дилера на себе. Ну и самое главное, бомбяо, которое меня преследует сегодня утром. Поехал я на заправку.
1: И
2: на Шейкмана.
0: Ну, я поехал на заправку на Шейкмана. Это было
1: без
0: 10,6. Ну так, он подорожал что-то там примерно на рубль. Конкретно моя позиция. Ну вот я, короче, встал в пробочку на заправку. Думаю, это я так, наверное, долго простою. Поворачиваю где-то минут через 10 башку в зеркало, а там уже две улицы стоит в пробке. То есть, грубо говоря, сейчас заезд на заправку в пробке стоит с Большакова туда. Ну, то есть, как бы вопросики есть. Второе. Значит, проезжал «Газпром», который находится на Московской. Пробка уже от развязки вот-вот начнется. Ну, тоже вопросики. И третье. У меня просьба большая к сотрудникам ГИБДД. Ребят, вот если вы встанете на улице Шейкмана напротив заезда в сторону Падал-арены, вы там столько лишенцев за одно утро наберете. Вот я вам серьезно, вы закроете годовой...
1: Ты сейчас все точки сдаешь.
0: Я специально это делаю. Вы сдадите годовой объем по штрафам на лишение за встречку, потому что там каждый третий выезжающий с заправки просто сигает налево, потому что, видимо, тупорезы не знают, что там до 10 утра улица односторонняя. Таксистов вдвое человек развернулись при мне и просто в наглую по встречке поехали в сторону перекрестка с улицы Большакова. Ребят, ну вы хотя бы у себя в навигаторах смотрите, что вам там пишут-то.
1: Ох, Сашка возмущается.
0: А ну, так, ну так там в лоб кто-нибудь вылетит.
2: Там же вроде камеры были, по ним не штрафуют.
0: Камеры, видимо, стоят где-то там ближе к светофору с улицы Куйбышева, что ли, я понять не могу. Ну, в общем, огромная просьба, как-то повнимательнее. Я представляю, там на ушах, наверное, люди ночью стоят вообще, что там творится в темное время, представить себе не могу.
2: Там дискотека некая.
1: Главное, знаете, что сейчас не льет. Сухо.
0: Ты про бензин или про дождь?
1: Я про дождь, не льет.
0: Начинается, короче, новый день. Сегодня пятница, ребят. Мы до 11 утра на Умельцев 2. Приезжайте к нам. Всем здрасте.
3: Реклама. Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
4: Артем, давай купим машину.
5: Какую машину? Стиральную?
4: Нет, импортную.
5: Китайскую, что ли?
4: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
5: Да где ты ее сейчас найдешь?
4: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
6: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
7: Свидание в букете.рф. Едешь в гости? В букете.рф. Юбилей в бухгалтерии? В букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно.
8: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
9: Ого! А что это у вас тут происходит?
10: Мы построили катапульту.
11: Но она не работает.
10: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
11: Поможешь?
9: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
11: Да!
12: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
13: Она на горках.
12: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
14: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня...
15: тоже готово. В ЖК СКМ «Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
14: Отлично! Еще и сэкономим время. СКМ «Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
16: ЖК СКМ «Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ «Ривер Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем по акции кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартиры.
17: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любой авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская 7.
18: Кредит предоставляют ПАО ВТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
20: В Монетке вкусно и выгодно. Dream Pie дыня 12 штук. 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
21: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
22: Рассрочка 0%. До 2028 года.
23: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/acc/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
24: Встречайте новый строительный магазин «СОМ». Только 25 июля. Реальные скидки до 50%. Унитаз «Компакт» всего 3990 рублей. Ламинат 199 рублей за штуку. А еще вас ждут подарки и бонусы на все. Магазин «СОМ». Все для ремонта и дома. Среднеуральск. Восточная 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП Рыгин Константин Дмитриевич. ОГРН ИП 304-662-533-101. 2026 год.

0: Шунина на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
1: Катапульта.
2: Утреннее шоу на радио «Пилот».

0: спонсор афиши ООО «Агентство недвижимости Астра».
1: Здравствуйте, подписчики, сижу на лавочке.
2: Это я.
1: Сходила на мусорку. Всем пока. Пошла домой.
3: Вот так вот выходные мои проходят. 7:17 в Екатеринбурге. С вами Катапульта. Сейчас расскажу, куда можно сходить, кроме мусорки. Значит, сегодня концерт группы
4: на
3: «Дискотека».
4: На заправку сходи.
3: «Дискотека Авария».
4: Вот там дискотеки можно устраивать.
3: Да. Екатеринбург-Арена, сектор В на Репина 5. В общем, 3300 билеты стоят. Можно и фан-зоны, и танцпол. И даже, по-моему, там остались места сидячие. Если что, это на улице, берите с собой дождевички, в 20:00 начало.
4: Я вот единственное, что понять не могу, а где там сидячие, они какие-то трибуны
3: выдвинут? Там какие-то трибуны выставляются, да. Трибьют-фест продолжается у нас в летнем театре парка Маяковского. Абба трибьют в исполнении Абе. Сегодня вечером концерт. Завтра фестиваль электронной музыки «Механика», опен-эйр, карнавал 25 лет. Вот, конечно, телеклуб, карьерная 16, 4500 стоит самый недорогой билет, но зато прямо 5 площадок будет, там диджей приезжает мирового уровня. И будет Надя Стрельникова, кстати говоря, да, ведь она там выступает?
4: Я не знаю, я не пресс-атташе.
3: Надо будет уточнить.
4: Надо, вот, кстати, у Ивана Носикова спросить.
3: Да. Но они там, конечно, большой карнавал делают. И вы тоже костюмы готовьте. Да. И в этом году, значит, День металлурга. В эти выходные. И в Свердловской области отметят в некоторых городах. Например, в Нижнем Тагиле. Но это даже не День металлурга. Там будет байкерский фестиваль. И в субботу будет концерт Вадима Самойлова. Ну, послушать песню Агаты Кристи будет классно. В Краснотуринске Мия Бойко и группа «Пропаганда». Сегодня
5: мой фанат.
3: Завтра там будет Юлиана Караулова. В Красноуральске это, значит, 17 июля группа «Добро». И Филатов и Кэрос. Это будет сегодня.
5: Тоже хороший состав.
3: Круто, да. В Каменске-Уральском завтра будет группа «Буррито». А вдруг вы в Кыштым поедете, там Алексей Глызин будет выступать.
5: Думал, там этот Алешка будет кыштымский.
4: А что в Екатеринбурге-то? Баранки, дулю, что там?
3: Слушай, а как-то День металлурга, да, в городах маленьких вот отмечается больше.
4: Ничего себе.
3: Да. Но вот в Верхней Пышме, кстати, что-то ничего не делают в этот раз. И в Первоуральске.
4: Ну,
5: они копят силы, мне кажется, на День города.
3: Да, День города будет уже скоро.
4: Стрельнут, понимаешь. Ну, в общем, хорошо вам съездить, ребят.
3: Да.
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы. Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
8: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
9: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».
6: Реклама.

0: на Умельцев 2. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Я автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля 2026 года по промокоду «Пилот». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
2: Свет, свет, свет, светодиод.
3: Где ремонтируют фары?
2: Здесь.
3: Светодиод 96.
2: А где ставят линзы?

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 169-565-81-15-330.
2: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
3: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
2: Черри, LG, Теннет в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
3: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
2: Быстро доехали на «Березовский тракт». Муж большому выбору рад.
3: Официальный дилер популярных автомобилей «Автобан» на «Березовском тракте 11А». Трейдин с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте в «Автобан Березовский». Приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
4: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия Банк России номер 2879.
5: Забота о будущем малыше – главное для мамы. Забота о будущих мамах – главное для Парацельса.
6: Жительницам Верхосецкого района клиника «Парацельс» на Викулова 33 дарит заботливую скидку 10% на первый триместр при постановке на учет по беременности. Достаточно паспорта с пропиской.
5: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
7: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Люксиум, Умнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
1: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
9: Атмосфера просто космос.
10: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
9: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
10: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
11: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
13: Катапульта.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: пульта.
1: И, друзья, вас ждет проверка на дорогах. Спонсор проверки ООО «Регина». Сейчас быстренько расскажу, где у нас есть проблемы в городе. Значит, что касается движения в Екатеринбурге, к сожалению, не самые приятные моменты связаны у всех с чем? Парам-парам-пам. Правильно, заправкой. Движение на улице Московской парализовано в правом ряду, начиная от развязки с объездной и до улицы Волгоградской. Почему? Потому что есть бензин головного мозга. Значит, что касается движения в районе Московской горки, тут тоже как бы периодически возникающий ажиотаж перед Пальмирой Тольятти пока еще не нарос. Съезд в сторону вокзала по Восточной Сулимова уже занят в направлении Челюскинцев. Также плотность повышается в районе Космонавтов, Шевской и перед разворотом со стороны Пышмы. Вот тоже как-то же надо было придумать, чтобы люди просто как сайгаки разворачивались на светофоре, не имея ни отдельной секции, ничего. Что касается движения на Якадин, тут, конечно, беда, проблемы. Да, со стороны Березы, если ехать в направлении Кольцова, пока проскочить можно, но люди уже по старой привычке, видимо, едут в сторону Норильской, и там уже перед Норильской пробочка подкапливается. На Калине нормально, на Старом Сибирском тракте под Калиной ажиотаж начинается с самого раннего утра, и с той, и с другой стороны сужение, поэтому готовьтесь. В районе Серафимы Дерябиной Шаумяна тоже пока только-только начинается движуха, поэтому просыпайтесь пораньше, езжайте аккуратно и соблюдайте правила.
0: Информация на правах рекламы.
2: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
3: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
2: А свою машину я смогу сдать?
3: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
2: А колеса в подарок дадут?
3: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
2: Где купить Хавейл Джолион?
3: В дилерских центрах «Хавейл Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.

0: предназначены для детей старше 16 лет.
1: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на «Радио Пилот».
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Уникум Импорт», официальный дилер «Черри» на Бебеле 33. Принимаем ваши звонки 237-104. Друзья, звоните в прямой эфир, набирайте наш номер. Мы и вопросы автомобильные разбираем, и автомобильные различные темы, актуальные среди наших радиослушателей. И, конечно же, конкретные машины. Поэтому звонить надо прямо сейчас. Еще раз напомню, 237-104 – это наш номер в прямом эфире. Пока дозваниваетесь, напомню, друзья, что некоторые регионы, вот вчера видел новость о том, что вводят заправку почетным и нечетным номерам государственным на автомобилях. Есть у нас звонок, кто на связи? Алло.
3: Алло, здравствуйте, Александр, Сергей.
2: Привет, Сергей. Как дела?
3: Я вот слушал, да, нормально, отлично. Слушал, вот люди про газ говорили.
2: Угу.
3: Поэтому я бы как бы не советовал людям кидаться на газ, тем более вот в такой ситуации. Потому что газ, он в принципе не экономит, он дает отсрочку.
2: Отсрочку от чего?
3: Ну, ты вкладываешься в бензин, а потом делаешь головку блока цилиндров, либо меняешь ее, клапана горят.
2: Это и ты, это мне, подожди, это статистика по какому автомобилю? У меня есть логаны, которые я наблюдаю, 420 тысяч пробега на газу, и никто не поменял ни головку блока, ни клапана.
3: Ну, может быть и такое быть, но вот, ну, допустим, на газели это беда вообще.
2: Ну, у газели вообще, в принципе, бед много, давай с этого начнем.
3: Ну, согласен, и многие ставят газ.
2: Оставят же еще, видишь как, еще очень много зависит от того, как ты ставишь, что ты ставишь и какими руками. Очень дорого стоит сейчас оборудование, 4-5 уровень и настройка. То есть, грубо говоря, нормальное оборудование на современный автомобиль стоит сотку. Ну, что-то да. Я не видел газелистов, которые соточку вот так вот из кармана прям лихо доставали, да, на
3: нет,
2: газ.
3: Почему? Нет, я новаторское оборудование ставил в себе, оно стоило 50 в то время.
2: Ну, вот.
3: Но дело не в этом. Дело в том, что ты приезжаешь, у тебя начинает она барахлить. Ты приезжаешь к газовщикам, они тебе говорят, они работают в паре два блока управления. Соответственно, газовый считывает с бензинового. Езжай к бензиновым, настраивай у них, потом приезжай к нам. Там трешка, здесь трешка. И получится, смысл-то какой? Я уже просто на своем горьком опыте это все прошел, и поэтому не езжу на газу вообще.
2: Ну, тут смотри, ситуация какая. Есть легковой транспорт и грузовой транспорт. В грузовом сегменте тоже вот для меня 50 на 50, если это не заводская технология. То есть я понимаю, когда приходят, допустим, метановые грузовики европейские, там экономия прям, ну, по факту очень большая. Но изначально, ну, да, машина дорогая. Да. Когда это все устанавливается, ну, давай так назовем, не фабрично, а кустарно, вот тогда вопросов возникает действительно много. И для грузового сегмента, я с тобой соглашусь, это не выход. Но представь себе, человек работает в такси, у него накат, допустим, там 200-250 километров в день. У него это оборудование окупится достаточно быстро. Не изъездит он до прогара клапанов эту машину, ну правда. Вряд ли.
3: Согласен. Так же на газелях люди, кто по трассе ездит, я вот из города не вылажу, мне как бы на бензине, а кто по трассе. Ну, работодатели не дают столько денег, чтобы ты ездил на бензине, потому что, ну, все же хотят,
2: ну, да,
3: и сами,
2: да,
3: ворованного, сами понимаете.
2: Конечно.
3: И по поводу бензина. Говорят, ажиотаж, вот сейчас вот слушал вас, там на Московской стоят, да? Ну, а куда людям деваться-то? Вы привезите бензин на дочерние, на Волги, Газпромовские, как Победа у Аэрофлота. И люди будут там заправляться, но бензина-то нет, понимаете? А куда людям деваться? Так они стоят на одной заправке, которые работают.
2: Слушай, ну, я вот, например, сегодня я заправился, и я не думаю, что я ближайших, ну, вот пока я просчитал, сколько мне там километража, я не думаю, что я ближайших полторы недели заеду на заправку. Вот честно тебе скажу.
3: Ну, это вы. А я вот заправляю, у меня бак вот в газели 60 литров. Я два дня откатал, у меня двадцатка осталась, в лучшем случае, по городу, да. Мне уже надо ехать. Я ажиотаж не создаю. Катаюсь до Талова, а потом я просто прикуриваю. Я не могу нигде заправиться.
2: Понимаю.
3: У меня вариантов просто нет.
2: Ночное время придется выбирать тебе.
3: Так что ночное время тоже приезжаешь, там эти помоечники стоят, мусоровозы, они начинают это все заправляться с утра полшестого.
2: Понятно. Ну, спасибо тебе большое и за интересный разговор, и за статистику. Давай, хорошего дня. Следующий звонок принимаем. 237-104. Вы можете дозвониться в прямой эфир. Алло, доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Да. Как зовут вас?
4: Хотел бы поделиться. Виктор зовут. Тут ездил в Казань. Вот. И меня корежит от того, что, блин, за мои налоги построили дорогу, потом еще с меня бабки будут брать за проезд, за эту проплатную дорогу. Поехал через Ижевск, там что у нас, вот, Можга, через Петра я поехал. Ну, слушайте, да, дальше, на там сколько, 270 километров, что ли, в Казань ехал. Вот. Но при этом дорога пустая абсолютно. Вот уже когда выезжаешь напрямую на Казань, там, да, машины есть. Но здесь вот она абсолютно пустая.
2: Ты имеешь в виду бесплатную? Ехать.
4: Да, да, да. Вот я от Пырска прямо поехал, и потом через всякие там что, Орда, не Орда, вот через туда. Нормальная дорога, вполне приемлемая. Блин, ну платить 3000, там, 2800, что ли, за то, чтобы приехать быстрее, там, ну, сколько, 270 километров, 3 часа, грубо говоря. Но при этом еще там парни умудряются там по 3 косаря штрафов привозить. Ну, такое себе удовольствие.
2: Ну, соглашусь. Тут видишь, главное, чтобы была альтернатива. Что есть дорога короче, быстрее, там в других направлениях можно уехать. То есть там в сторону вот Питера сейчас достаточно быстро ребята добираются. По платке именно. Ну и есть альтернатива для людей, которые не хотят не платить. И ездить себе спокойно, для них 3 часа как бы, ну это не такое критичное время. Я просто знаю людей, которые за день туда-сюда в Казань мотаются. Понимаешь? И для них это реально спасение. И бюджет в данном случае поездки там 3-5 тысяч рублей в один конец для машины, которая работает на предприятии под директором, им вообще пофиг. Ну так вот, ну, по-хорошему.
4: Да, если платит директор, грубо говоря.
2: Ну да, да, то есть как бы у нас есть альтернатива, и это хорошо. Я вот был в Европе, там как бы не так все бодро. Там есть некоторые дороги, платные участки, альтернативы которым не существует. А если она и есть, то ты теряешь там не 3, а 12 часов. Поэтому там, ну знаешь, как бы вот приходится раскошеливаться, и стоимость там между городами. Не 3000 доехать. Спасибо тебе большое, да, благодарю, у нас время вышло. Друзья, спасибо за внимание, обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Реклама спонсора.

0: Автомобили Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца июля текущего года.
1: Реклама. Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
2: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
3: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-1386. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
4: Застройщик ОСЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Хирургии катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Миша, возьми еще эти коробки.
2: Они уже не входят ко мне в машину.
3: Как перевести вещи из одной квартиры в другую?
4: Мы стекло у шкафа разбили.
1: Ну, Миша!
3: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
5: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.

0: яркости, твое греческое настроение.
1: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Tiki Valla, новое имя красок Tikurila в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Tiki Valla. Ваш дом достоин совершенства.
2: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия Банк России номер 2879.
4: Занятия спортом – это здорово, но, к сожалению, случаются травмы. Сухожилий, мениска и крестообразных связок, голеностопного и плечевого суставов. Лучший способ решения проблем – ранняя диагностика и своевременное лечение. Ортопед-травматолог Иван Бароненко умеет лечить спортивные травмы. Обращайтесь в клинику Нудельмана на Московскую, 19, а не занимайтесь самолечением. Подробности на сайте клиники.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Уральский кофейный фестиваль.
7: Кофейные чемпионаты, лекции, маркет, гастроулица, выставка и дегустации.
6: 25 и 26 июля на Плотинке. Горького 4А. 0+.
8: Сыр Сергей.

0: Марки, твое греческое настроение.
1: Квартиры комфорт-класса со скидкой 20% в ЖК «Графит». От девелопера «Форум». Новый уровень комфорта в районе Уралмаш.
2: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте grafit-etv.ru.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
4: Катапульта.
5: Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Всем здрасте. 7 часов 47 минут. И у нас в эфире будет ранняя утренняя игра. Спонсор конкурса — сеть магазинов мужских костюмов «Братья Джентльмены» ИП Климович и Игорь Сергеевич. И мы приглашаем вас, друзья, позвонить по телефону 237-104. Мы для вас приготовили подсказки и минуту на задавание вопросов. Надо догадаться, что за штука у нас на уме, поэтому звоните прямо сейчас.
0: А приз хороший, сертификат на 3000 рублей.
3: Еще раз напомню. Мужчину можно приодеть.
2: 237-104, не удивлюсь, если приодеть захочет женщина. Алло.
4: Алло, здравствуйте.
2: О, смотри, как зовут тебя?
4: Инсаф меня зовут.
2: Как?
4: Инсаф.
2: Инсаф?
4: Да, Инсаф, да.
2: А, ага. Окей, расслышал. Значит, Инсаф, вопрос, с костюмчиком имеется?
4: Пока нет.
2: Очень хорошо. Если выиграешь, будет. Мы тебе приготовили 3 подсказки. Угу. У тебя будет еще минута на то, чтобы правильные вопросы задать. Погнали.
0: Эту вещь очень долго искали в фильме «День радио».
3: Да. А я один раз эту вещь перепутал с таблеткой и проглотил.
2: Говорят, эта штука безопаснее, чем за другого типа. Да, чем зиппер. Да, эта штука безопаснее, чем зиппер. Вот так вот. Время пошло. Давай вопросики.
0: Вопросы?
2: Инсаф.
4: Так. То есть надо угадать вещь, которую...
0: Да,
4: искали.
0: Надо, спрашивай.
2: Вопросы
0: наводящие
2: надо задать. Может быть, из чего состоит, например?
0: Размеры.
4: Так, не могу даже...
0: Так ты вопросы задавай, наводящие.
2: Ты вопросы задавай, чтобы выяснить, что это за штука.
4: Ну, это вещь одушевленная?
2: Нет. Еще?
4: Это вещь маленькая?
2: Небольшая.
0: Да.
2: Бывает от 5 миллиметров до нескольких сантиметров максимум.
3: Там в сравнении с таблеткой была самая явная подсказка.
4: Круглая что-то.
2: Да, молодец, хорошо, еще.
4: Да, круглая.
2: У тебя такая штука есть 100%. Нет, не булавка.
4: А пуговицы?
2: Молодец, и это правильно, да, действительно.
0: Мы уж переживать начали.
2: Пуговицы или болты, они считаются безопаснее, чем застежка зиппер.
0: Ты отгадал, и получаешь сертификат.
2: Привет. Да, привет. Ну, вот дай сказать, что ты получаешь.
0: Да, сертификат на 3000 рублей в магазин мужской одежды «Братья Джентльмены». Поздравляем тебя.
2: Сейчас не клади трубку, спасибо, оставайся на связи, кричи «катапульта». 3-4.
4: Катапульта.
5: На «Радиопилот». Информация на правах рекламы. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья Джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья Джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.

0: Итак, друзья, 7 часов 52 минуты в Екатеринбурге. Нас с вами ждут новости на Радио Пилот. Спонсор выпуска ООО «Прайм Сервис». Центр кузовного ремонта «Скиллпро». Сайт skillpro66.ru.
1: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев. И новости на Радио Пилот. Свердловские спасатели вновь выпустили экстренное предупреждение. По-моему, на этой неделе ни одного дня без этого предупреждения не прошло. Очень сильные дожди обещают и ливни по области. По области, я уточню, не конкретно
0: когда,
1: в Екатеринбурге.
0: Когда, сегодня или завтра?
1: Сегодня, 17 июля. При этом синоптики прогнозируют прекращение ливней у нас в области только к началу следующей недели.
2: Да.
1: То есть выходные еще придется потерпеть.
2: Сказали, что все это закончится. Но это
0: что-то
2: не точно.
0: Пока на самом деле я смотрел долгосрок, прогноз большой температурой не пахнет. Почему? Потому что в Москву приходит похолодание, там уже ночью было до 10 градусов.
1: Там плюс 8 сегодня ночью.
0: Да, 8-10 по области, поэтому к нам, возможно, тоже все это приползет. Климат меняется, мир меняется.
1: Мы только не меняемся, мы такими же остаемся. В общем, урологи, врачи бьют тревогу. Из-за секса на пляжах россиян накрыла эпидемия цистита.
0: Где те пляжи-то?
1: Парочки гонятся за разнообразием, горячими ошушениями, но получают кучу заболеваний. Все из-за песка, морской воды и бактерий, которые попадают в мочеполовую систему и повреждают слизистую, провоцируют разные инфекции.
0: Ну, сколько ни живи, люди никогда, мне кажется, не научатся нормально мыслить. Но если соленая вода, и ты поперся туда, ну, сразу готовься к тому, что потом будет щипать.
1: Ну, в общем,
0: ну ты не дурак же, ты
2: должен
0: понимать.
2: Да, и медики говорят, ну не создано человеческое тело для трения вот...
0: В соленой воде.
2: Да.
0: Удивительно, да? Ну попробуйте, я не знаю, там, ну что, вот в жиже из-под салата этим заняться. То же самый эффект будет, то же соленая вода.
1: Это идея, юшка это называется.
0: Да. Ну я просто диву даюсь еще на песке. У нас тут лета-то нет.
2: Богатые какие-то.
0: Но не говори.
1: Пляжи находят, подскажите.
0: Богатей, тут под одеялом только успеваешь это делать.
1: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
3: Информация на правах рекламы.
4: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
5: Лето – это кайф, ну и хватит об этом, ведь каждый знает, что такое лето.
6: Климат-контроль катапульты.
1: И о погоде. Спонсор прогноза ИП «Гребец» Артем Константинович. Компания «Гребец». Сегодня обещает нам синоптики в Екатеринбурге облачную погоду. Днем возможен небольшой дождь и даже гроза. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура плюс 21, плюс 23.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Помогите! Тону!
10: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
11: Спасибо, дружище!
12: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
13: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
3: Информация на правах рекламы.
15: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ETA. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ETA действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро, дорогие друзья. 8 часов 4 минуты в Екатеринбурге. И всем, кто проснулся, большой привет от утреннего шоу «Катапульта». Мы 20 лет в эфире. Поздравляю! Поздравляю, друзья! Поздравляю! Ровно 20 лет и 1 час.
1: Ну, да. Уже получили.
2: Какие ощущения у вас от этих 20 лет?
0: Ощущения, как не расходились,
3: что
0: понимаешь?
3: Они пролетели.
0: Вообще, просто. Если честно, ну, по поводу ощущений, как-то вот с трудом верится, что уже третий десяток
3: пошел. Потому что
0: пошел.
3: Это не работа, а удовольствие. Просто настоящее
0: ты-то удовольствие. Ты-то не вздумай такие вещи, сейчас мы вырежем тебя из трансляции.
3: Ой, это
0: говорит,
3: что,
0: это не работа.
4: Если это не работа, не проси за нее деньги.
0: Значит, потому в эфире...
3: что, выбери себе такую работу, чтобы ни дня не работать, просто получать удовольствие.
0: Ну, это редкий случай. Случай, да. Ну, как же опять? Вот, просто, знаешь, я людям говорю цифры сухие. Говорю, да. Вот я 20 лет встаю в 5 утра. Мне говорят, ты дурак, что ли? Ну, как бы, ну, видимо,
3: вот как
0: да.
3: Как мы это делаем? Мы, когда приезжаем на выездные эфиры, и люди так не привыкли вставать обычно, открываются.
2: Я по себе скажу, мне понадобилось 3 недели, чтобы в этот режим втянуться. Это реально.
0: Реально. Сегодня у нас выездной эфир, друзья, и мы находимся по адресу Умельцев 2. Мы у официального дилера Lucky Motors Havail City в гостях, поэтому приезжайте сами. Как я уже говорил, ребята получили награду «Лучший дилер» по результатам рейтинга дилеров Havail City за 25-й год в Уральском федеральном округе. Это достойно, мы их тоже поздравляем. Да.
3: И герои. Вот,
0: сейчас, я знаю, действуют очень прикольные условия по рассрочке 0,01%. Можно машину купить себе прям с офигенной выгодой. И сейчас новые модели. У Havail много обновлений. Поэтому, пожалуйста, приезжайте, выбирайте. Мы с вами можем и встречку офлайн провести, и на тест-драйв скататься вместе. Поэтому давайте, ждем вас. Умельцев 2. Мы сегодня до 11 утра здесь. Но куда ты, что ты делаешь? Значит, ребят, хотел немножечко новостей вам рассказать.
3: Давай.
0: Значит, по поводу того, что творится вообще со здоровым питанием, разговор сейчас будет.
3: Ой, давай.
2: Что с ним
3: завтрак
2: творится?
0: Ну, во-первых, тут были всякие хайповые новости о том, что девушка похудела на шаурме. Ну, это нормально. Вообще, на самом деле, шавуха, если она грамотно сделана, без добавления...
3: Нет, там все сбалансировано,
0: да,
3: на самом деле.
0: Да, по сути,
3: там,
0: если это грамотно сделано, печатка. Если без использования всяких жирных, там, я не знаю, мазиков, еще чего-то, это вообще такая тема для тех, кто хочет пребывать в определенном КБЖУ, норм.
3: Да.
0: То есть там тебе и зелень, там тебе и курица, там тебе и немножечко хлебушка совсем. В общем, нормально. А вот свадьба ПП...
3: О,
0: недавно
3: я
0: совсем
3: это.
0: Завирусилась в соцсетях. Значит, на этой свадьбе гостей кормили капустой, сельдереем. Чувствуете,
3: а
0: да?
3: Яйца прям, вареные.
0: Прям пахнет праздником, да?
2: Уже неприятно.
0: Оливки, яйца. В качестве напитков были протеиновые коктейли. Я представляю, какой был салют. Какой был салютище просто после этого всего. Значит, самый прикол в том, что у каждого блюда был указан КБЖУ. То есть прямо написан колораж,
3: не,
0: состав.
3: Ну это, конечно, фанатизм, да.
0: Да, и, в общем, я в свою бытность ведущим на свадьбах исключительно проводил даже и трезвые, и чайные свадьбы. Вот, но там все равно была человеческая еда, мясо, там еще что-то. В данном случае это, наверное, больше все-таки для определенной тусовки, нежели для всех.
3: Да это для фоток вообще.
0: Но я бы не отказался, вот честно, я бы не отказался, если бы в менюшках, которые на мероприятиях выдают, все-таки писали колораж. Это на самом
3: зачем
0: деле
3: расстраиваться?
0: Прикольно.
2: Еще и там считать. Ну, я понимаю, как бы в повседневной жизни ты считаешь постоянно, какой-то подсчет ведешь. Но на празднике можно расслабиться разочек, мне кажется.
0: Ну, я думаю, что после капусты, сельдерея и протеина там расслабило людей. Нормально. Сейчас будем принимать звонки. Впереди у нас игра под названием «Что было раньше?». Женщин и мужчин мы приглашаем по телефону 237-104. Звоните прямо сейчас.
5: Реклама.
6: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 300-85-85.

0: все автомобили Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Лучшее предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца июля текущего года.
1: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
2: Отправляемся в морской круиз.
0: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
1: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
0: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл Сити. За 2025 год мы признаны лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл Сити. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2. Lucky
5: Motors. По результатам рейтинга дилеров Хавейл Сити за 2025 год в Уральском федеральном округе по данным ООО Great Wall Motor Rus.
6: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс» заботится о своих пациентах, даже в интернете.
7: Записывайтесь и оплачивайте прием специалиста через сайт. Получите скидку до 10% и избавьтесь от ожидания и оформления в регистратуре. В случае неявки на прием средства сохранятся на личном счете.
6: Выбирайте «Парацельс». Заходите на mc-parацельс.ru.
7: Расписание специалистов по телефону 272-0303.
6: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Наш медицинский центр «Парацельс». ОГРН 107-665-801-0329. Город Екатеринбург. Большакова, 68.
8: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
9: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
10: Проектная декларация на сайте наш. Дом.рф. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».
11: Ого! А что это у вас тут происходит?
12: Мы построили катапульту.
13: Но она не работает.
12: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
13: Поможешь?
11: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
13: Да!
14: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
15: Она на горках.
14: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
16: Автоцентр «Восток» в Березовском.
17: 8 брендов в одном месте. 790 авто в наличии. От бюджетных до премиальных. Улучшим предложение любого конкурента. Всем нашим покупателям 3 ТО и доп. Оборудование в подарок.
18: Назови пароль «Пилот» и плюс 50 тысяч скидки на любой автомобиль.
17: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
19: Катапульта. Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Итак, 8 часов 15 минут, друзья. Мы начинаем конкурс «Что было раньше». Его спонсор ООО «Кит Екатеринбург», аквапарк «Лимпопо». На связи у нас Денис, директор филиала компании, занимающейся автозапчастями. Здорово, Денис.
0: Алло, привет.
2: Денис.
3: Дениска.
0: Все.
2: Что-то... Жаль, но Денис, к сожалению, куда-то пропал. 237-104, вы можете дозвониться, нам нужен мужчина прямо сейчас.
0: Очень.
2: У нас еще на связи Оксана, ей закупом материалов для производства занимается. Оксан, привет.
4: Привет.
2: Ну ты-то как бы вот, рано-рано утром, скажи мне, куда отправляешься, на работу или по делам каким-то другим?
4: Ну, конечно, на работу.
2: Понятно. Кто еще дозвонился? Алло.
5: Иван, приветствую.
2: Привет. Ты, Ваня, чем зарабатываешь?
5: Я внутренний отдел квартир.
2: Сейчас сезон у тебя?
5: Да он всегда, в принципе, не останавливается.
3: Ты один работаешь или с бригадой УХ?
5: Не, бригада УХ.
3: Работает до двух.
0: Хорошо.
2: Скажи, пожалуйста, а у вас есть какой-нибудь такой специалист, который приходит делать только одно дело?
3: Деньги забирать у заказчика.
2: Нет, это... Кто-то, кто вот только одно, например, там, только плитку укладывать, только розетки ставить.
5: Ну, у нас только электрики, эти, сантехники.
2: А, то
5: а
2: есть...
5: мы все делаем.
2: Они узкого профиля специалисты.
5: Да.
2: Угу. Оксана, слушай, а вот ты...

0: Дмитриенко. Проект. Певец такой.
1: Проект.
2: Ваня Дмитриенко.
0: Ты считаешь, что он появился раньше? Ага. А ты как считаешь, Оксана?
3: А я скажу наоборот. Пусть катапульта появилась.
4: Спасибо тебе, Оксана, большое.
0: Да. Дальше.
1: Какой музыкальный коллектив появился раньше? Продиджи или Рамштайн?
0: Опа.
1: Ну вообще, крутые.
0: Вань, ты за кого? Продиджи. Ты за Продиджи, а ты за кого, Оксан?
1: Да, давай.
0: Ну, давай.
4: Производству кто больше вашему подходит?
3: Производству, конечно, подходит Рамштайн, но пусть будет Продиджи.
0: Давай. Ну и заключительное.
4: А вот какой город основали раньше? Сан-Франциско, город в стиле диско, или Лос-Анджелес?
2: Хм. Ну, Сан-Франциско.
0: Ты за Сан-Франциско, а Оксана?
3: Лос-Анджелес.
0: А теперь давайте разбираться, сколько правильных ответов вы набрали. Ваня Дмитриенко и правда родился раньше, чем первый выпуск «Катапульты» вышел в эфир. Да. Ну, ему 21, поэтому он недалеко от нас убежал. Он 2005-го, мы в 2006 году начали.
1: Так, ну и «Продиджи» раньше, в 90-м году, и только через 4 года появился проект «Рамштайн».
0: Ну и по поводу Сан-Франциско и Лос-Анджелеса, вот решающий вопрос для Ивана.
4: Вы не поверите, но между этими городами всего 10 лет разницы. Лос-Анджелес в 1781 году был основан, а Сан-Франциско на 10 лет раньше, в 1771.
1: Ваня у нас
0: победитель. Да, Ваня победил, да. Вообще, на самом деле, в Америке, так как страна достаточно молодая, там у них разница между некоторыми городами в месяцах исчисляется. То есть там они появлялись там на месяц дальше, позже или раньше.
4: Ну, типа того,
0: ну что ж, Вань, мы тебя поздравляем, мы тебе расскажем, как что забрать. Оксан, с тебя хороший крик катапульта такой, давай, и удачного тебе дня. 3-4.
5: Катапульта! На Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Ого! А что это у вас тут происходит?
8: Мы построили катапульту,
9: но она не работает.
8: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
9: Поможешь?
7: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
9: Да! Ура!
10: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
11: Она на горках.
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807-0+.

0: Трьох АВ, мотосалон Ємота на 40-ліття Комсомола 32В.
1: Чувствуешь, что я Моника Белуччи? Мне хочется кокетничать. Ну, как пококетничать.
2: Это я.
1: Ну, кокетство. Пококетничать.
3: Доброе утро. 8:23 в Екатеринбурге. С вами Катапульта. Обсудим то, что в мире происходит. В Дании прошел летний, всемирный, ну, без России, конгресс Санта-Клаусов. Нашего Деда Мороза не позвали. Но, в общем, Санта-Клаусы со всего мира собираются. Ну, конечно, жара стоит в Европе жуткая. А мужички-то в шубах своих красных. Бедолаги. Но они, на самом деле, каждый год собираются. И вот приезжают они, кстати, не одни. Их сопровождают миссис Клаус. У них там свои...
4: Одна на всех? Или как? Или что?
3: Эльфы из разных стран. В общем, они обычно собираются, естественно, много пьют, делятся опытом, сверяют списки послушных, непослушных детей.
4: Это их Санта-Клаусы собираются просто набухить?
3: Ну, по сути-то, да.
5: В конце все заканчивается одним, в чей-то дымоход они залазят.
4: Не, наш-то еще поприличнее, наш хотя бы только в декабре бухой.
3: Там потом еще писающий мальчик, его тоже наряжают в Санта-Клауса. В общем,
4: писающего мальчика? Санта-Клауса?
3: А, нет, я же перепутала. Это он в Дании?
4: Да. Мальчик.
3: Вот, ну, значит, все верно. Его тоже переодевают.
4: Каждого.
3: Ну, вот такой
4: нет
3: мальчик.
4: Нет ничего святого у людей.
3: Ничего не говори. Ну, а в Питере все как обычно. Герой шоу «Голые и смешные». Танцевал балет на проспекте энергетиков. Дядя был полностью гол, как сокол. Изображал Анастасию Волочкову, делал грациозное движение, пытался садиться на шпагат. Прохожие его пытались остановить, он от них убегал, падал на припаркованные машины. Но сначала приехали медики. Они попытались успокоить, не сразу получилось. Mm-hmm. Потом приехали сотрудники ДПС, задержали, в скорую его кое-как затолкали. И сейчас он жив-здоров, с ним уже работает.
5: А он реально танцор или он просто себя
3: изображал? Ну нет, конечно, изображал.
4: А я не понял, он как бы с какой целью? Нет, просто интересно, что
3: он делает. Ну вот душа, видишь, танцевала.
5: Это Питер, Саня.
3: Это Питер, типичный Питер.
4: В смысле, теперь весь трэш, что ли, будет оправдываться фразой «это Питер»?
3: Проспект энергетиков.
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Пора-пора, Емота-мота-мота.
9: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй, открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Емота. Достойный ассортимент, покупка в кредит и в рассрочку. Екатеринбург, 40-летие Комсомола, 32В, нулевой этаж. Емота.ру.
10: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП «Богатырев АВ». УГРН 304-667-404-800-092.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
2: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
1: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
2: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
3: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
4: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
5: Академия сантехники.
4: Смесители.
5: Академия сантехники.
4: Водонагреватель.
5: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
6: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
7: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
8: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Хасановской 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». ОГРН 116-965-81-15-330.
2: Строим новое!
3: Ремонтируем любимое.
2: Покупаем «Докер». Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
4: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
5: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
6: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
7: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
8: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Катапульта.
10: Вот в детстве

0: катапульта.
1: 8 часов 32 минуты в Екатеринбурге. И нас с вами ждет проверка на дорогах. Спонсор дорожной сводки ООО «Регина». Значит, что касается движения, господа, город просыпается потихонечку. Что касается движения в отдаленных районах, тут тоже у нас ажиотаж, но небольшой. На широкой речке в районе Суходольской, Светлореченской пока перед объездной нет. А вот Шаумяна перед Серафимой Дерябиной со стороны Белореченской стоит. Московская, особенно правый ряд, колом стоит в сторону заправки до Волгоградской. Из-за этого, конечно, страдают те, кто едет в направлении центра города. Затруднения в движении опять серьезные. Подросли под Калиной. Там сужение на Старом Сибирском тракте по одному ряду. Лезут, конечно, со всех сторон люди. Ну, что делать? Опять со стороны Изоплита на проезжей улице и в направлении Норильской со стороны Березовского тракта много народу продвигается. Пока вроде такого прям лютого стояка нет на ИКАДе. Поэтому, возможно, и этот участок тоже подосвободится. С затруднениями в движении, вот в районе Реактивные, тут слушатели пожаловались в оба направления. Затруднено движение также из-за ДТП перед Грибоедово, серьезно, встала улица Щербакова. Затруднено движение также немного в районе Московской горки и в районе вокзала. Пока на Космонавтов ничего такого лютого нет. Заезд со стороны Пышмы тоже норм. Бакинских комиссаров немножечко жжет перед победой со стороны Донбасской и Белой башни. Выезжайте в любом случае пораньше, друзья. Аккуратны будьте и соблюдайте правила.
2: Информация на правах рекламы.
3: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
4: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
3: А свою машину я смогу сдать?
4: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
3: А колеса в подарок дадут?
4: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
3: Где купить Хавейл Джолион?
4: В дилерских центрах Хавейл «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» на Бебеля 33. Принимаем ваши звонки. 237-104 наш номер телефона. Дозванивайтесь, задавайте вопросы, высказывайте мнение. Все, что касается автомобилистов, все, что касается конкретных автомобилей. Кто на связи? Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Слушаю вас.
3: Александр, меня зовут Дмитрий. Хотел бы второй день уже проживаю с вами в эфир. Хотел бы рассказать свое мнение о Volkswagen Taro.
2: Taro или Taro X?
3: Taro.
2: Хорошо.
3: Ну, по моей специфике, получается иногда у меня перегонять машины с Владивостока. Плюсы не буду рассказывать машины, расскажу о минусах, скажем так, этого автомобиля. Первый минус для меня, как бы для клиента, это был русификация данного автомобиля. Там в районе, скажем, 100 тысяч. То есть проще поменять головное устройство.
2: Слушай, ну да, то есть как бы мы вот этот вопрос поднимали, там же китайцы делают на эти, там, по-моему, двухдиновые вообще такие бошки есть.
3: Нет, башка-то вроде как нормальная, но она русификация очень дорогая, выходит этого головного устройства.
2: Ну, я и говорю, что проще китайское купить, как бы оно, вот только единственное, насколько оно идет вписанное, с рамкой идет или без, то есть тоже вопросики. Ну, ладно, хорошо.
3: Вот, второй минус, я так и не понял, почему, это ДСГ семиступенчатая. Это такая тупая коробка.
2: ДСГ семиступенчатая тупая?
3: Конечно. Когда вот видишь, скажем, ну, трафик не интенсивный, ее вроде как хватает. И на склонах, и так далее. Вот. То есть она, когда девушки к дауну, она переключается, скажем, на пятую, вяленько так идет. Если в спорт-режиме, она, скажем, редко когда скидывает на четвертую, тоже так же на пятую, но просто долго удерживает передачу на нужной скорости. Вот. А, скажем, есть такой участок, это у нас Омская область, где требуется, скажем, интенсивные обгоны, резкие старты. Вот. И когда переходишь уже непосредственно на ручной режим переключения передач, вот там она уже мотор раскрывает. То есть, когда ты включаешь непосредственно, втыкаешь их в четвертую передачу, вот тогда она едет.
2: Скажи мне, пожалуйста, а ты своим ходом гнал машину?
3: Да. У меня бывает в год по 5-6 раз я вот тебя перегоняю сам и себе машину, и кому-то на заказ.
2: Понятно. По комфорту тебе как? Ну, раз ты пропилил такое расстояние.
3: Ну, вот немец, он немец. То есть у него и климат нормально работает, в отличие от китайца. И сиденье комфортное. Ну, немец есть немец.
2: Скажи мне, а машина с какого рынка?
3: Китай.
2: Ну и вот вопрос от наших радиослушателей. Люди постоянно звонят и спрашивают. А вот из Китая машины, это нормально или нет?
3: А вот... Вот, кстати, этот вопрос у многих людей возникает. И у нас тоже у клиентов. Все думают, что Китай, это значит, там собрано где-то в гараже.
2: Но так, как будто паленка какая-то, но...
3: Да, как раньше водку продавали в киосках.
2: Но что, как будто, знаешь, покупаешь Volkswagen в Китае или Audi в Китае, как будто это вот будет абибас такой, как это, на рынке.
3: Ну, тут получается система какая. Это вот у нас, скажем, автоваз, да, выпускает. Ну, без разницы, что выпускать. Абсолютно. Низкокачественный продукт, все равно его продадим. Здесь же огромнейший рынок, огромнейший рынок. Тут, если будут негативные отзывы на какие-то на компанию, она просто перестанет существовать в Китае. Поэтому качество на очень высоком уровне. Причем комплектации бывают, скажем, в Корее там это вентиляция сидений, то в Китае опции бывают такие, что в России их никогда не было.
2: Понятно. Ну что ж, спасибо тебе большое за развернутый рассказ и ответ. Благодарю. Тебе удачи в делах. Следующий звонок примем. 237-104. Вы можете в прямой эфир дозвониться, либо высказаться, либо задать свой вопрос. С удовольствием с вами поговорим. Главное, делайте так, чтобы звонок не мешал процессу вождения. Алло. Алло.
4: Алло, здравствуйте.
2: Да, доброе утро.
4: Вячеслав зовут меня.
2: Слушаю, Слава.
4: Я хочу вас всех поздравить с днем рождения сегодняшнего.
2: Спасибо, дорогой.
4: И просто сказать, не задать вопрос, а сказать всем людям, не паникуйте по поводу любой ситуации. Все будет хорошо.
2: Спасибо тебе. Успокоил сейчас вообще. Только это так не работает, к сожалению. А если бы человеку, который паникует в момент паники, сказали, ты что, не паникуй, и он успокоился сразу. Я бы с удовольствием сейчас сказал, ребята, давайте без паники, бензин будет. Все сказали, да, да, и дружно продолжили стоять в очереди. Алло.
5: Доброе утро.
2: Доброе. Как зовут тебя?
5: Евгений.
2: Слушаю, Жень.
5: С праздником, поздравляю
2: вас. Спасибо, дорогой, спасибо.
5: Езжу Toyota Forerunner 2005 год. Все замечательно. Двигатель 4.1GR. Подключаемый полный привод. Расход на трассе при экономичном режиме 10-11 литров.
2: Прям минималочка, ага.
5: Да, минималочка. Машина хорошая. Вложений требует минимальных при должном уходе. Автомат работает шикарно. Все хорошо. Как-то так. Если кратко.
2: Слушай, а вот ты не задумывался о том, на что ты будешь менять эту прекрасную машину?
5: Не знаю, либо на Forerunner более нового поколения.
2: А там-то он не такой уже веселый.
5: Ну, возможно, да.
2: Да невозможно. Так и... Сейчас уже таких крепких машин, прости, но реально не делают. Ну, тут, да, видишь, вот смотри, я просто у товарища, у меня тоже были всю дорогу, у него были тойотовские пикапы. В какой-то момент он такой, нет, я устал, я куплю Fortuner. Купил Fortuner, и началось веселье. Ну, то есть не так крепко все сейчас, на такие уже серьезные нагрузки машины уже реагируют печальнее, чем раньше. То есть, если раньше это можно было, вот, знаешь, там прям, хочешь за картошкой, хочешь за бидонами, хочешь на охоту, хочешь туда, хочешь сюда, и так, и сяк можешь тюнинговать, и все это за 3 копейки, и она есть, пить не просит. Сейчас, ай-яй-яй. Мы вон смотрели, сколько на современные вот эти грязелазы стоят кузовные детали. Ну, вот впаялся ты бампером в дерево. Ну, такое в лесу, такое в лесу случается. И поехал сразу за 150 тысяч, купил бампер. Классная поездка у тебя была.
5: Да, смотрел каналы всякие, особенно, да, современные машины, где там чуть ли повредили, а потом полгода запчасти тем более ищут, да, я видел всякие обзоры, да. Ну, не знаю, на что менять, машина реально крепкая, рама живая, антикурил ее 2 года назад, как бы, в принципе, все живое. Тут неделю назад дожди, снимал порог, грязь забилась, под порогом, в принципе, все живое, как бы, под накладками даже. Ну, коррозия есть такая какая-то супер минимальная там.
2: Понятно.
5: Ну, такая номинальная. Ну,
2: я тебе только одного желаю. Прожить в счастье с этим автомобилем еще.
5: Еще лет 15. Ну, мне сказали, по ресурсу на 600 тысяч хватит. У меня пробег под 300 пока.
2: Нормально. Покатайся еще. Спасибо тебе большое.
5: Ладно.
2: Удачи. Друзья, благодарю вас за звонки и, конечно, за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Реклама спонсора. Уникальный.

0: автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца июля текущего года.
1: Реклама.
2: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
3: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
4: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
5: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
6: В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Мокко 95 граммов 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
8: Подробности на motivtelecom.ru.
9: Это невозможно, но это правда. Шуруповерт за 99 рублей. Новый строительный магазин «Сом». Только 25 июля найди шуруповерт, и он твой за 99 рублей. Сыграем в игру? Город Среднеуральск, улица Восточная, 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП Рыгин Константин Дмитриевич. ОГРН 5 304 662 533 101 2026 год.

0: Перестройки. Твое греческое настроение.
1: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев. Аромат гортензий. Жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия Банка России номер 2879.
3: Грандиозное снижение цен на весь склад «Амода» и «Джейку». Только до конца июля. Новые кроссоверы «Амода» и «Джейку» за 2 050 000 рублей. В салоне «Июль» на базовом 38 более 70 новых авто на складе и большой выбор подарков всем. Успевайте в «Июль» на базовые 38. Подробности у менеджеров в отделе продаж.
4: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня –
5: тоже готово. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
4: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
6: ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акций кухонной гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартиры.
7: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
8: Катапульта. Бабах!

0: 8 часов 52 минуты в Екатеринбурге. С вами новости на радио «Пилот». Их спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на радио «Пилот». Нападающий Александр Барабанов, хоккеист, подписал контракт с екатеринбургским хоккейным клубом «Автомобилист».
2: Хороший, да?
1: Да, это чемпион КХЛ, олимпийский чемпион. Играл он до этого в СКА, вот как раз с питерским клубом становился чемпионом. Перед «Автомобилистом» поиграл он в Акбарсе. 32 года ему, подписал соглашение на 2 года. В общем, обновляется команда, новый тренер, новый состав. Надеемся, что в этом году пройдут дальше по плей-офф, а может быть даже и на кубок замахнутся.
0: Если бы я каждый раз брал по 1000 рублей, когда я слышу эту новость, по поводу того, что в этом году обязательно попадем из плей-оффа в финал.
2: Ну, надеюсь, что это должно стараться, Саша.
0: Да что стараться? Нет, я с уважением отношусь к ребятам, и все, вот, ну, просто я последний раз, так обидно было, честно, какое-то не хоккейное ждать. Обозрение смотрел, и там такие: «А-а-а, вылетели самые дорогие клубы России, и в том числе мы». Ну, там бюджет просто термоядерный, правда. И что еще? Омскому «Авангарду» в этом обозрении тоже досталось. Я очень надеюсь, что уральских игроков, хоккеистов уральских, молодых, будет в команде больше. Я, конечно, понимаю покупку там и легионеров, и прочих ребят, но хочется же, и чтобы вот хоккеистов екатеринбургских, чтобы было больше. Я с таким удовольствием болею за наших ребят, вот правда. Даже если они играют чуть хуже, но я все равно болеть буду за своих.
1: Слушай, я честно скажу, я тут посмотрел МХЛ, нашу молодежную лигу авто, с кем ты играл в плей-оффе,
0: да.
1: И посмотрел финал чемпионата мира по хоккею. Просто небо и земля. Наши молодые играют в разы лучше.
0: Так об этом и речь. А на молодежку сколько народу ходило, помнишь? Там цена веселая, и народ играет, и все так, вот классно парни отыграли.
1: Просто молодцы. Иностранные клубы, они же хитрые, они видят, кто хорошо у нас играет, и перекупают, переманивают к себе в НХЛ.
2: Молодежь. Что дальше?
1: А дальше пьяные чайки. В Великобритании в жару стали замечать пьяных чаек в графстве Саффолк. Все это происходит. Там, короче, птицы массово охотятся на летающих муравьев, которые появляются как раз вот летом, в середине июля. В общем, у них специально муравьиная кислота. Она
2: они
1: действует.
2: Выпускают для защиты, а те напиваются.
1: Да. И... Она действует вот как раз-таки опьяняюще. Жители местных просят, если увидите перебравшую чайку, не трогайте ее. Она протрезвеет и полетит дальше просить у кого-то другого еду.
0: У нас эти снегири тоже, помните, обожрутся ягод, валяются, и все в новостях: «Не трогайте снегиря!»
2: Скоро тоже пойдут забродившие яблоки.
1: Да, август, сентябрь, вот, насладимся.
0: Заметьте, да, сколько новостей про пьяных птиц, и ни одной новости о том, что «не трогайте алкаша, пусть лежит себе».
1: Это база, пусть лежит, наверное, не надо его трогать. Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
3: Информация на правах рекламы.
4: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
5: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
4: Игровые и спортивные площадки, бассейн мирового уровня для активного отдыха, новая поликлиника, строится детский сад.
5: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
4: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
6: Климат, контроль, катапульты.
1: Спонсор прогноза погоды ООЭЗ «Правобережный Новый Город». Сегодня обещает нам в Екатеринбурге облачную погоду. Днем возможен небольшой дождь и даже гроза. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. А температура днем плюс 21, плюс 23.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
10: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
9: И квартира в орбите.
10: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
9: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
11: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
3: Информация на правах рекламы.
13: Скидки от 50%?
8: Кажется, у меня солнечный удар.
13: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
14: Это не ремонт, а отдых какой-то.
13: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Итак, 9 часов и 3 минуты. С вами утреннее шоу «Катапульта». Нам сегодня 20 лет. Поздравляем и наших слушателей тоже. И сегодня у нас выездной эфир. Мы находимся у официального дилера Lucky Motors Havail City на Умельцев 2. И всех приглашаем сюда. В гостях мы до 11 часов утра. И вы можете подключиться к нашей онлайн-трансляции. Прямо сейчас открывайте. Рядом со мной две замечательные дамы. Это Ольга Митина, руководитель отдела продаж. И Анна Воронина, она директор по маркетингу. Ну, здравствуйте, дамы. Здрасте.
1: Доброе утро.
0: Здрасте. Во-первых, я вас поздравляю с наградой. Все-таки лучший дилер по результатам рейтинга среди дилеров Havail City по результатам 2025 года. Большая награда. Я так понимаю, Great Wall проводит каждый год такие награды, да?
2: Да, все правильно. Это результат работы всех отделов. То есть это включает отдел продаж, отдел сервиса, отдел качества обслуживания клиентов. И по результату всех этих рейтингов выбирается лучший. Соответственно, мы попали в эти
0: десятки. А каким образом они? Это что, тайных покупателей к вам подкидывают или как?
1: В том числе. И тайных покупателей.
0: А вы их не вычисляете? Вообще не знаете, что у вас там что-то было? Кто-то приезжал? Просто как бы работаете?
1: Работаем. Мы узнаем, по сути, по факту. Уже когда у нас данные возвращаются, мы знаем, что был такой клиент, такой звонок, такой визит, и по результатам
0: нас оценивают. А сколько Lucky Motors уже на рынке? Я к своей беде не знаю вообще.
1: Вообще основалась компания в 1993 году.
0: Да. С 93-го года?
2: Мы работаем с 93-го года, то есть 33 года уже мы находимся на рынке, и, соответственно, мы, ну, скажем, такие мастодонты в автобизнесе, и самое главное, то, что нам клиенты доверяют и возвращаются к нам на протяжении уже такого большого срока. Это для нас самое ценное.
0: Ну, наград уже накоплено много, но вот и с новыми партнерами постоянно идут какие-то награждения. Расскажите сейчас немножечко о том, вообще, вот вы сказали, клиенты к вам все время возвращаются. А почему? Вы как-то опрос устраиваете? Почему они именно вас выбирают?
2: Конечно, у нас есть аналитика непосредственная среди наших клиентов. У нас есть бально-рейтинговая система от наших клиентов, которые оставляют нам и отзывы, и обратную связь. И, соответственно, в принципе, мы ничего не таим. Вы можете зайти на любой сайт «Отзовик», посмотреть, что у нас говорят клиенты. И нам очень приятно, что очень много мы слышим похвалы в адрес именно нашего персонала, наших сотрудников. То есть возвращаются на людей, и это самое главное для нас.
1: Коллектив у нас очень сложенный, слаженный, давно работает с основания, с открытия нашего дилерского центра. И, к слову, к менеджерам возвращаются уже поколения семей, родителей, друзей, друзья друзей. И мы очень это ценим и с трепетом относимся, конечно, к нашему каждому клиенту. Потому что сарафанное радио на сегодняшний день – это огромная сила в продажах. Это огромная сила в удовлетворенности и, конечно, наша непосредственная мотивация в том, чтобы становиться еще лучшим. Ну и, к слову, Аня меня поддержит. Мы награду получили не только по итогам 2025 года, но и по итогам 2024 года.
2: Все верно.
0: То есть
1: два года подряд.
2: Да, с момента основания награды, когда Great Wall Motors основал, в принципе, данную награду, мы попадаем в этот рейтинг.
0: Ну, то есть на ближайшие 2000+ километров круче вас никого нет, да?
1: Все верно.
2: Абсолютно правильно.
0: Ну, так как Great Wall Motors компания большая, Havail партнер, в принципе, очень достойный, потому что в этом году, я знаю, вот к сезону лета 26-го года обновили вообще все модели, какие только есть.
1: Все верно.
0: Да, сейчас вопрос, что-нибудь изменилось в условиях покупки вообще? Есть ли какие-то плюшки для потребителей именно на лето 26-го года?
1: Конечно, есть. Мы клиентов любим, и поэтому для них есть специальные программы, но это начиная от программ кредитования рассрочек под 0,01% можно приобрести любой автомобиль в нашей компании. Также, помимо этого, компания Lucky Motors предоставляет индивидуальные условия, скидки, предложения и подарки для наших клиентов. Не знаю, готовь сани летом, зимняя резина, сигнализация, ковры, защита, брызговики. Это все, конечно, мы с удовольствием для наших клиентов подарим. Более того, у нас очень развита система трейд-ин. То есть, пожалуйста, приезжайте к нам, мы оценим ваш автомобиль, сделаем дополнительную скидку, удвоим выгоду приобретения нового автомобиля. Оценим, и вам не нужно будет, конечно, лишний раз думать, как его продать, за какую цену, где. Проще все в один день организовать, оставить свой старый автомобиль и с добрым настроением, прекрасным настроением уехать на новом автомобиле.
0: У меня вопрос. Вот слушайте, а вы как лучший дилерский центр по УРФО, получаете ли какие-то преференции для своих потребителей, клиентов, в плане, там, я не знаю, быстрой поставки запчастей? Ну, то есть вам говорят, вот вы лучший центр, вы выиграли не только вот эту статуэтку, мы еще и даем вам возможность, например, вне очереди получать запчасти, еще какую-нибудь такую штуку. То есть ли какие-то преференции у вас, как у лучшего дилера вообще в плане работы с клиентами?
2: Да, есть, потому что все-таки награда «Лучший дилер» — это такое не последнее звено в дилерской сети. И у нас есть определенные выходы на наших импортеров, с которыми мы можем в определенной лояльности разговаривать уже абсолютно в другом ключе. Да. Так что поэтому у нас есть возможность немного влиять для того, чтобы это сделать более выгодно для клиента.
1: К слову, поддержу Анну, это касается не только сервиса, запчастей, это также касается и модельного ряда.
0: А, ну то есть выбор автомобилей тоже?
1: Конечно, конечно, это все связано, то есть максимальные вариации комплектации, цветов и, в принципе, самого выбора модельного ряда для нас тоже, скажем так, является приоритетом и
2: доступно.
1: Доступно, да, все верно.
0: Я просто знаю, что сейчас люди гоняются, там, допустим, за джиллионами в определенных комплектациях, они тоже далеко не везде есть, и некоторые машины дергают вообще с других регионов.
1: Да, такое действительно есть. Есть определенные, ну, так как вообще, в принципе, нужно сказать, что Джолиан — это наш такой тягач по продажам, лидер в России. И, конечно, есть определенные комплектации, которые клиенты готовы ждать, да, или которые клиенты вот нужно, там, будут искать. Но, слава богу, в нашем дилерском центре мы имеем такую возможность предоставить весь модельный ряд и все комплектации, в том числе и на Джолиан.
0: Ну, так как у нас с вами еще будет разговор, все, мы не расскажем сразу, мы через час еще продолжим беседу. Хотел предложить людям приехать самим, оценить, во-первых, и пространство. Если вы здесь еще не были, приезжайте на Умельцев 2, записывайтесь на тест-драйв, изучайте модельный ряд. Вообще, на самом деле, действительно, у Хавейла в этом году большие обновления. Приезжайте сами, все оцените. Ну, а сейчас еще можете дозвониться в эфир «Катапульты» 237-104. У нас впереди игра «Это может знать каждый». Звоните, отвечайте на вопросы и выигрывайте призы.
3: Реклама. Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
4: Атмосфера просто космос.
5: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
4: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
5: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на «Космонавтов 7». Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
6: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Свидание в букете.рф. Едешь в гости? В букете.рф. Юбилей в бухгалтерии? В букете.рф. Подарок для тещи? В букете.рф. Забыл о годовщине? Ха. В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП «Каутаев Сергей Юрьевич». УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
8: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
9: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
10: Кредит предоставляет по УДБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Ого! А что это у вас тут происходит?
12: Мы построили катапульту.
13: Но она не работает.
12: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
13: Поможешь?
11: Ну что ж, помогу.
14: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
13: Да! Ура! Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
14: Она на горках.
13: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
15: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 июля 2026 года по промокоду «ПИЛОТ». Приходите в шоурум Супротек на улице Куйбышева, 61.

0: на Умельцев 2. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
2: Рассрочка 0%. До 2028 года.
3: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
0: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
4: Катапульта.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: 9 часов 17 минут начинается конкурс «Это может знать каждый». Ура, мы снова в эфире. И вы

0: Опять сладенькая. Еще раз повторюсь. 237-104. Проверим. Линия вроде свободна. Набирайте, отвечайте на вопросы и получайте призы. Кстати, сегодня про сладкое не зря.
1: Конечно,
0: все-таки день рождения катапульты. Алло.
1: Да.
2: Алло, здравствуйте.
0: Привет, как тебя зовут?
2: Лариса.
0: Лариса, скажи мне, пожалуйста, а у тебя есть любимый десертик?
2: У меня, да.
0: И какой?
2: Наполеон.
0: Ой, слушай, с Наполеонами такая проблема вообще.
1: Крошатся еще, да?
0: Да нет, они есть такие, которыми убить можно, порезаться прям.
1: Вот-вот.
0: Их иногда в магазинах продают, там, знаешь, они через час такое ощущение, как будто они сразу их, это, дубовые делали.
3: Это, видимо, чтобы они дольше простояли.
0: Я два или три раза в своей
2: жизни... Надо самому готовить, тогда будет вкусно.
0: Чего, моя хорошая, где же столько времени взять?
3: Я боюсь, если Сашка нам приготовит, мы потом не выйдем на следующий день на работу.
0: Но я такого Наполеона сделаю, они все в дурку слягут. Наполеоном настоящим.
1: Давайте играть.
0: Значит, три вопроса. Сейчас ответить надо тебе правильно и получишь призы. Итак, слоганом какого шоколада стала знаменитая фраза «Нежнее, Виктор, еще нежнее»?
1: Киндер, Нестле или Аленка?
0: Но он недолго был, ну, этот, да, слоган.
1: Да. Ой, я помню это. Эту рекламу
0: «Нежнее,
1: очень
0: Виктор,
1: хорошо,
0: еще нежнее».
1: Очень хорошо, видеорекламу.
2: Ну, наверное, Аленка.
0: То есть ты считаешь, что шоколад с лицом ребенка,
1: да,
0: рекламировали
1: было...
0: с этим слоганом. Ты уверена? Ну, прям 100% уверена, что Киндер... в рекламе шоколада с лицом ребенка говорили фразу «Нежнее, Виктор, еще нежнее».
3: Киндер, Нестле, Аленка. Ну, давай.
2: Ну, ладно, пускай будет Нестле.
0: Ну, да? Ну, уговорили, конечно, на правильный ответ тебя.
1: Там такой,
0: ну,
1: был тренер.
0: Ну, ты включи логику. Ну, какой киндер и какой шоколад с лицом ребенка?
1: Да. Следующий вопрос. Первые сладости появились еще в Древнем Египте. Но сахара тогда не было. Чем его заменяли?
0: Его заменяли медом, тростником или ягодками.
1: То есть вот такой же сладости, да, без сахара. Полезные, ппшные такие.
0: Угу. Как думаешь? Тростником?
2: Да.
0: Ну, в Египте же это известные вот эти тростниковые поля.
3: Да, между пирамид.
0: Прям вот, они как вот выходишь из пирамиды, прям поля с тростниками, прям везде,
3: ну,
0: поля.
3: Ну, Сашка тебя тянет прям как на экзамен.
2: Ну, меда там тоже, наверное, не.
0: Это ты так думаешь или ты уверена в этом? Ну, ягод-то там точно не густо, да, ведь?
2: Ну да.
0: Тем более сладеньких там. Малина не росла в Египте, что-то не припомню.
2: Ну, ладно, и в итоге... пускай будут пчелы.
0: Пускай мед. Будет мед. И это правильный ответ, действительно, медом. На самом деле мед там добывали нормально. И привозили, и пчелы, кстати, в этой местности тоже выводятся. Угу. Но вот с тростничком-то вопросики.
1: Ну, идешь, да, немножко скрипя, но мы идем к третьему вопросу. Слово «конфета» пришло к нам из латыни, дословно переводится как?
0: Сладость, лекарство или тянучка. Конфета.
1: Конфета.
0: Это если с латыни переводить. Тянучка, лекарство, сладость. Вот тут подсказывать это не лекарство. Буду, сам не знаю.
3: Ну давай, ответ.
2: Лекарство.
0: Почему не тянучка, почему не сладость? Сладкая же конфета.
1: Да.
3: От чего она лечит вообще?
1: Всего. Конфетку съешь, и все ведь хорошо становится.
2: Ладно, будет сладость.
1: Ну а почему не лекарство-то? Ну это все логично.
0: Ну вроде как, да. Не все конфеты бывают сладкие.
1: А, ну это да, кстати.
2: Ну конфеты сладкое вообще лечит от стресса, заедают очень часто.
1: Да.
2: Пускай будет лекарство.
1: Конечно.
0: Лекарство. И это правильный ответ, мы тебя поздравляем. Да, действительно, лекарство.
1: От правильного ответа.
0: Браво. Ну что, Линка из солидарности тебе помогла, молодец.
1: Все сегодня добрые, сегодня мы уж взрослые.
0: Значит, мы с тобой призы уже будем выбирать за кадром. Сейчас кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
2: Катапульта!
4: На радиопилот. Информация на правах рекламы. Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
5: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП «Богатырев АВ». Мотосалон «Емота» на 40-летие комсомола 32В.
1: Мне какое уже развивание нужно? Я скоро в гроб лягу. Развиваться надо.
2: Это я. Доброе утро, 9 часов 25 минут в Екатеринбурге. Мы вот сейчас в конкурсе, это можно знать, каждый говорили про сладкое. И тут весьма любопытная находка. Ученые, группа, большая международная группа ученых, обнаружили в космосе молекулы сахара. Это очень важное открытие.
3: Так и космос для... сладкий?
2: Да, очень сладкий на вкус. В общем, для разгадки тайны происхождения жизни. Это очень важно. Ученые доказали, что в газовых облаках Млечного Пути
3: так.
2: есть молекулы сахара. То есть, оказывается, космическое пространство слаще, чем мы могли предположить. Сейчас дальше будет изучать. Но там, где сладкое, там углеводы, короче говоря, это уже все очень сложно объяснимо, но это очень важно, сказали. Я не знаю, как это объяснить, но это очень важно.
3: Я себе представил, просто, ну, представляете, для нас это, ну, прям целая вселенная. Да. Нам до этих облаков лететь.
2: А там сахар,
3: там это прям, ну, десятилетиями, понимаешь? Угу. Вот. Я себе представил вот такую ситуацию. Прикиньте, мы живем в чьей-то кружке с кофе.
2: Капучино.
3: Ну, или чай с сахаром просто живем. И вот мы такие, да. знаешь, такие супер-супер мелкие какие-то там, какие-то, ну, прям микро-микро-микро-микроорганизмы для того вот человека или там существа, которое эту чашку выпьет. И мы такие, прорыв! Мы нашли сахар! Ну, ищите теперь ложку.
2: Да.
3: Что могу сказать?
2: А в России снимут байопик про Юрия Куклачева, легенда.
3: Байопик?
2: Байопик.
4: Биография.
3: Да. Ну, я понимаю. Так.
2: Фильм или сериальчик еще не решили. Но идея создания картины родилась у, в общем, это сын Куклачева, Дмитрий, и Запашный, один из братьев. Угу. Все уже там даже есть наработки.
3: Главные кошатники, но...
2: Может получиться очень драматичный, интересный фильм. Много разных событий было за 70 лет. Ну, в общем, сын Куклачева допускает, что главную роль мог бы сыграть Сергей Бурунов. И, кстати... вполне себе.
4: Мне кажется, его если загримировать,
2: Да, он действительно может получиться. И будет Кискин кастинг, получается.
4: О, кастинг кисок, это куда свою киску отправлять?
2: Да.
4: В смысле кошку.
3: А это, а там это с элементами триллера, хоррора, нет? Что?
2: Ну как?
3: Или как?
4: Ну если кошачью мяту рассыпать, то мне кажется, хоррор получится.
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Круто!
8: Вместе кататься будем, всему научу. Держи-ка шлем и экипировку.
9: Спидбайком от Емота ребенок быстро отвлечется от гаджетов.
10: Пора-пора, Емота-мото-мото.
8: Дорогая, мы на треке, классно потренировались. Довольны!
9: Огромный выбор мототехники от спортбайка до чопера. Это в Емота. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Емота.ру. ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огранит 304-667-404-800-092.
11: Реклама. Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
12: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса. ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный. Застройщик ОСЭ «Правобережной сети». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
2: Академия сантехники.
1: Смесители.
2: Академия сантехники.
1: Водонагреватель.
2: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
1: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
0: Отправляемся в морской круиз.
3: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
1: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
3: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру
4: 0+.
5: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
6: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
5: «Черри», «ЛГ», «Тенек» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
6: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
5: Быстро доехали на «Березовский тракт». Муж большому выбору рад.
6: Официальный дилер популярных автомобилей «Автобан» на «Березовском тракте 11А». Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте. В «Автобан Березовский» приезжайте.
7: Акция до 31 июля.
8: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Люксиум. Умнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
10: Организатор акции ЗАО «Аксономик Декор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
11: Артем, давай купим машину.
12: Какую машину? Стиральную?
11: Нет, импортную.
12: Китайскую, что ли?
11: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
12: Да где ты ее сейчас найдешь?
11: Как где? В «Автобан» на «Металлургов». Поехали.
9: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».
13: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллиона рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Утреннее шоу на «Радио Пилот».

0: катапульта.
1: 9 часов 35 минут в Екатеринбурге. Пришло время проверки на дорогах. Ее спонсор ООО «Регинас». Быстренько посмотрим, что у нас происходит на дорогах города. К сожалению, пока еще продолжается пробка перед Химашем при повороте на... получается, улицу Грибоедова, там на светофоре авария, и из-за этого стоит, ну, не вся, слава богу, улица, но так приличный кусочек страдает, постоять придется, надеюсь, скоро разгребут. Что касается движения, также из-за ДТП страдает участок улицы Шевской после кладбища в направлении промышленного проезда. Туда же, в этом же направлении, проезжая подстаивает перед Норильской, затруднение со стороны Березы. Кстати, сегодня на ИКАДе, ну, сглазить боюсь, более-менее спокойно. На Московской все еще пробка на заправку в правом ряду, и из-за этого страдает от светофора и уже практически... Ну, там от развязки перед светофором на Денисово-Уральского начинается вот эта пробка, поэтому либо крайне левый, либо средний ряд старайтесь использовать. Затруднения также на Большакова, и опять же все из-за занятого заезда на заправку. Затруднения в движении в направлении Московской. Также затруднено движение на улице Куйбышева в районе Хохрякова в сторону Московской горки, напротив вокзала на Челюскинце в два левых ряда в направлении Космонавтов. По улице Восточной тоже ДТП в направлении Первомайской, но пока не стоит вся улица, и то хорошо. Затруднения в движении присутствуют сейчас в районе Шевской перед выездом в направлении Пышмы и Серафимы Дерябиной Шаумяна, выезд Широкой речки перед Объездной, тоже, как всегда, нагружены. Пожалуйста, будьте внимательны, соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Информация на правах рекламы.
3: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
4: В дилерском центре «Регинас» на Гурзувской 63 и Высоцкого 3.
3: А свою машину я смогу сдать?
4: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
3: А колеса в подарок дадут?
4: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
3: Где купить Хавейл Джолион?
4: В дилерских центрах Хавейл «Регинас» на Гурзувской 63 и Высоцкого 3.

0: катапульта.
1: Я живой?
2: Нет.
1: Я яблоко?
2: Нет.
1: Я груша?
2: Нет.
1: Я слива? Я...
3: Утреннее шоу
0: «Катапульта»
3: на «Радиопилот».
4: 9 часов 41 минута в Екатеринбурге. Пришло время поиграть с нашей веб-камерой. Ваша задача — подключиться к онлайн-трансляции на сайте pilotfm.ru, увидеть картинку, расшифровать из двух картинок словосочетание «простое» и выиграть приз, дозвонившись по телефону 237-104. Спонсор конкурса ИП «Дрыгин Константин Дмитриевич», магазин строительных и отделочных материалов «СОМ», сайт som1.ru.
5: Да, и сертификат у нас в подарок есть. Можно выиграть, если... Отгадайте слово, да, словосочетание.
4: Ну вот вроде есть дозвонившийся.
5: Да, давайте разговаривать. Кто? Доброе утро.
6: Здравствуйте.
4: Как зовут вас?
6: Роман.
4: Ну и что, Роман, зашифровано в этих двух картинках?
5: Предположи.
6: Интернет-магазин.
4: Абсолютно верно, да, Рома,
5: да,
4: правильно,
5: конечно,
4: интернет-магазин.
5: Интернет-магазин. СОМ, сеть магазинов строительных и отделочных материалов. Можно сделать заказ в интернет-магазине СОМ и забрать его из магазина или оформить доставку. Это, конечно, очень удобно. Мы тебя поздравляем, сертификат на 2000 в магазин твой. Радуйся.
4: Сейчас, Рома, кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
3: Утреннее шоу на «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы.
8: Встречайте новый строительный магазин «СОМ». Только 25 июля. Реальные скидки до 50%. Унитаз «Компакт» всего 3990 рублей. Ламинат 199 рублей за штуку. А еще вас ждут подарки и бонусы на все. Магазин «СОМ». Все для ремонта и дома. Среднеуральск. Восточная 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП «Дрыгин Константин Дмитриевич». ОГРН ИП 304-662-533-101. 2026 год.
9: «Пилот FM».
3: Реклама.
7: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
10: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
11: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Застройщик ООЭЗ «Астропарк».
12: Хончи автоцентр «Уникум». Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи – государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. «Уникум» на Бебеля 33.
11: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
13: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Уральский кофейный фестиваль.
15: Кофейные чемпионаты, лекции, маркет, гастроулица, выставка и дегустации.
14: 25 и 26 июля. На Плотинке. Горького, 4А. 0+.
16: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
17: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
18: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
19: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
18: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
19: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайте курортов.
5: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.
8: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это «Тики Валла». Новое имя красок «Тикурила» в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. «Тики Валла». Ваш дом достоин совершенства.
3: Лазерное удаление кисты копчика – это круто. Сделал и сразу домой. Стационар не нужен. И к врачу Овчинникова легко записаться. Прямо через сайт клиники Нудельмана.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: квартиры комфорт-класса со скидкой 20%. В ЖК «Графит». От девелопера «Форум». Новый уровень комфорта в районе Уралмаш.
1: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте grafit-ekb.ru.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Катапульта.
4: Бабах!

0: Итак, на часах 9 часов 50 минут, и нас с вами ждет выпуск новостей. Его спонсор ООО «Prime Service», центр кузовного ремонта «SkillPro», сайт skillpro66.ru.
1: Доброе утро, у микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. Выдры, выдрочки.
2: Выдры, да.
1: Из екатеринбургского зоопарка предскажут, кто победит на финале чемпионата мира по футболу.
0: Ну только они, да? Знают же, конечно.
1: Да. Сегодня в 14:00 спрогнозируют итог матча между Испанией и Аргентиной. Понаблюдать за гаданием можно будет и в зоопарке, и на онлайн-трансляции в ВК. Ну а сам финал, сама игра пройдет 19 июля в США в 20:00 по московскому времени.
2: В общем, прямая трансляция будет, да, будем смотреть.
1: Вот и посмотрим, да. Выдры тоже за Месси с Аргентиной или нет.
0: А вы сами за кого болеете?
1: Я за Испанию, честно скажу. Она более стабильный результат показывала, ну и как-то не знаю.
0: А я за Норвегию.
1: Холланд,
2: отболел уже.
0: Кабо-Верде, Норвегия, вот это все.
1: Саня просто в Холланда влюбился.
0: Да не, я на самом деле, я радуюсь за такие команды, правда, которые там, ну, какие-то камбэки интересные совершают, или же у них там состав необычный, или еще что-то. Ну, Испания против Аргентины, ну, как бы, вот как будто бы так и должно было быть.
1: Ну, это предсказуемо,
0: какой-то,
1: да.
0: Какой-то вот, знаешь, это традиционный
2: все,
0: финал.
2: Все, что не случится, все хорошо. Нормально.
1: Две сильнейших сборных мира, если что. Да. А накануне приложения ВК и Messenger Max удалили еще и из магазина Google Play. А установленные сервисы и приложения пока работают в обычном режиме, как и на яблочных телефонах, так и на андроидах, но теперь скачать их нельзя.
0: А после обновления ПО, я так понимаю, будут проблемы.
1: Да, да. Ну ага. Вот с теми же банковскими приложениями, если ты, например, там обновляешь телефон, то есть специальная программа утилиты, которая помогает восстановить эти приложения у тебя в телефоне, а вот с мессенджерами так не работает, к сожалению.
0: Печалечка. А я как раз вот думал, обновляться или нет.
2: Ну, у меня что-то не обновился сегодня, должен был ночью обновиться.
1: Mm-hmm. Нет, если не у вас знаю. Просто ПО обновится, то у вас ничего не пропадет.
2: Ну, просто, да,
1: да,
2: а,
1: если
2: ну,
1: вы меняете телефон, вот тогда нужно задуматься.
0: Спасибо, что просветил.
1: Ага. Ну и давно у нас не было новостей от Григория Лепса. Решил он тут, видимо, о себе заявить.
2: Ой, высказал.
0: Я слышал, да.
1: Да, да, да. И сказал, что сочувствует семьям с доходом 200-300 тысяч рублей в месяц. Ой. По словам исполнителя, именно с таким уровнем дохода сегодня живет большинство семей в России. Ага. Товарищ Григорий, я вас расстрою.
0: А, не, доходы ниже.
1: Да, реальные доходы
0: я,
1: еще ниже.
0: Я вообще, я честно говоря, я не понимаю. Артисты, ну вы-то куда?
2: Ну, потерялся немножко.
0: Ну, вот. Он, видать, по жизни загулял, понимаешь? Угу. То есть, как бы, я могу понять еще, когда там люди, зарабатывающие на природных ресурсах, там еще что-то и так далее, но они сидят и не вякают. А, тут... Кто спрашивал Лепса по поводу того, сколько должны, что он печалится за людей? Вообще, я не знаю. Да. Кстати, вот за такие заявления за рубежом могут отменить артиста. Посмотрим.
1: Как говорится в той пословице, лучше промолчать и остаться глупым.
0: Да, конечно. Ну зачем ты лезешь? Что ты лезешь по поводу доходов? Не надо вообще чужие деньги считать, жалеть кого-то, не жалеть.
2: Тебе ходят на концерт, билеты покупают. Видимо, он видит, что первые ряды там стоят по 15 тысяч, по 20 тысяч билеты стоят.
0: Ну и все раскуплены. Да. А то, что человек, может, потратил эти деньги вместо того, чтобы поесть полмесяца.
1: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
3: Информация на правах рекламы.
4: Я как-то кузов повредил, кузов повредил, кузов повредил. Но быстро все я починил, все я починил, все я починил.

0: 40-летие Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
1: Лето — это кайф, ну и хватит об этом. Ведь каждый знает, что такое лето.
2: Климат, контроль, катапульты.
3: И о погоде. Спонсор прогноза ИП «Гребец» Артем Константинович. Компания «Гребец». Сегодня обещает нам синоптики в Екатеринбурге облачную погоду. Днем возможен небольшой дождь и даже гроза. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура плюс 21, плюс 23.
4: Пилот FM.
5: Реклама.
6: Помогите! Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
12: Информация на правах рекламы.
13: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
14: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67.
15: Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробности всего «Автобан Запад Премиум».
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: В Екатеринбурге 10 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Машину летом поменяй. В Атлантик Про ты заезжай. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: 10:03 в Екатеринбурге, и сегодня «Катапульта» выходит в эфир в необычном месте, в абсолютно новой локации. Но начнем с того, что именно в этот день, 20 лет назад, у нас состоялся первый выход в эфир, и это здорово. Нам очень приятно, что все эти 20 лет вы с нами стареете. Вот, да, приятно. А что ты ржешь-то?
1: Набираетесь опыта.
0: Да, да, да, назовем это так. И сегодня мы находимся по адресу Умельцев 2, мы в официальном дилерском центре Lucky Motors Havail City. Приезжайте, друзья, мы еще целый час будем здесь точно, успеем пофоткаться для лучших аватарок в мире. А рядышком со мной вы в онлайн-трансляцию можете наблюдать на сайте pilotfm.ru. Две замечательные дамы, руководитель отдела продаж Ольга Митина и Анна Воронина, директор по маркетингу. Ну, дамы, дорогие, вот мы говорили по поводу того, что у нас обновилась в этом году линейка Havail. Вообще вся. Давайте пройдемся быстренько по моделям. Новый Джолион. Вот это прям локомотив. Что в нем изменилось?
2: Да, все верно. Джолион — это локомотив. Изменилось прежде всего это двигатель. Внешне Джолион не изменился, то есть все изменения коснулись внутренних, скажем так, органов. Селектор коробки переключения передач изменился. Соответственно, сама приборная панель также претерпела изменения. Она стала более аналоговой для удобства клиентов. Переключение звука на магнитоле. Аналоговые кнопки появились, те, которыми клиенты постоянно, собственно говоря, и пользуются. Вот. Ну и более того, передний полный привод, соответственно, и лошадиные силы у нас. Передний привод — это 143 лошадиные силы, полный привод — это 150 лошадиных сил.
0: Я так понимаю, они сделали экономичными больше все моторы, то есть в том числе и двухлитровые.
2: Да, все верно. Все верно. Вообще, Havail с марта месяца обновил весь модельный ряд, начиная от Джолиона, на М6, F7, F7X, Дарго. И изменения коснулись как и внешнего автомобиля, собственно говоря, так и его внутренних содержательных вещей. Поэтому тут Джолион, конечно, локомотив, но при этом все остальные модели усовершенствованы, силовые агрегаты также усовершенствованы.
0: Но они все усовершенствованы, опять же, на мощностях, которые собирают эти машины в стране у нас.
2: Да, все верно.
0: То есть поэтому еще и цена демократичная остается.
2: Тоже верно.
0: Вот также можно поздравить с тем, что у Пуэра дизель появился.
2: Можно.
0: Это тема, кстати. Это тема. Да, да, для тех, кто особенно ищет себе...
1: Очень актуально на текущий момент.
0: Кстати, а вы...
2: Мы в тренде.
0: Вы прошаренные за заправки-то, да?
1: Сталкивались.
0: Слушайте, кстати, да, а вот бывает такое, что вот клиенты у Havail переживают, ну так, это отвлеченно вообще от дилерского центра, переживают, приходят, советуются, можно ли 92-м заправляться, там еще что-то или нет?
2: Переживания есть, но не могу сказать, что они прям какие-то критичные. Все равно клиенты, они свои автомобили берегут и понимают, что на 95-м все-таки лучше ездить. Mm-hmm. Но 92-й тоже можно. Но в большинстве случаев клиенты все-таки 95-м заправляются.
0: А вы даете тачки заправленные уже?
2: Конечно, обязательно.
0: Это вот это самая главная тема нашим.
2: Ни один автомобиль не заправленным от нас не уехал.
0: Чтобы хотя бы неделю проездить нормально без вот этих геморроев, пробок.
2: Смотря как ездить.
0: Да.
1: Дополнительный бонус.
0: Мы говорили, о различных программах, в том числе банковских там и так далее, и тому подобных вещей. Насколько сейчас действенен этот механизм по сравнению, допустим, с покупкой автомобиля в наличку? Или есть свое для каждого? Ну, то есть, где больше человек и выгоднее получает? Ну, то есть, как выгоднее брать машину-то сейчас?
2: Безусловно, машину выгоднее брать с программами кредитования, рассрочками и, конечно, с программой трейд-ин. То есть, если это полный пакет, клиент планирует приобрести автомобиль методом расчета трейд-ином и кредитными средствами, то, конечно, это будут самые выгодные условия на сегодняшний день.
1: Ну, я еще дополню, потому что то, что Ольга сказала про рассрочку, это рассрочка 0,01%. То есть это очень сильно важно знать, и это очень сильно важно понимать, что она действительно существует, она есть и она работает. Как бы, и очень многие клиенты покупают под нее, и получается действительно гораздо выгоднее купить в рассрочку почти под 0,1%, чем даже за наличку.
2: Более того, клиенты сейчас предпочитают, имея наличные средства, все-таки приобретать автомобиль в рассрочку, потому что это выгодней. Переплата минимальная, по сути, переплата этой нет, и клиентам выгоднее, не знаю, на вкладе, например, деньги оставить, чтобы они работали, и закрывать ежемесячный платеж процентами, которые есть на вкладе. Поэтому, конечно, рассрочка сейчас, она в топе.
0: Ну и, насколько я помню, 5 лет плюс 150 тысяч километров, это все по пробегу на гарантии. И люди постоянно могут приезжать за сервисной поддержкой к вам. Ну, так как вы лучший дилерский центр в УРФО по результатам 2025 года, поэтому с вами и советуюсь. И я, кстати, друзья и дорогие наши радиослушатели, мы договорились о интересном предложении для каждого из вас. Кто озвучит?
1: Ну, наверное, озвучу я, как представитель маркетинга. У нас были долгие переговоры с отделом продаж, и все-таки, да, получилось. Мы действительно предоставляем дополнительную выгоду на протяжении всего июля для каждого клиента в честь дня рождения шоу-катапульта. Да, ну, все-таки подвязали дополнительные 150 тысяч рублей для каждого клиента до 31 июля при покупке автомобиля Havell City в Lucky Motors на Умельцев 2. Пожалуйста,
0: сейчас,
1: приходите.
0: Объясню на пальцах слушателям, что надо делать. Вот вы приходите, сдаете свою машину в трейд-ин, берете автомобиль, допустим, там в рассрочку, в кредит используете или еще что-то, и дополнительно, помимо того, что вы получаете, вы еще можете снизить цену на 150 тысяч на любой автомобиль.
2: Все верно.
0: На любой автомобиль. Просто если вы скажете, что пришли по рекомендации утреннего шоу «Катапульта». Говорите кодовое слово «Катапульта», и вам еще дешевле на 150к сделают машину. Я хотел поблагодарить вас за это.
1: Что? Все верно, Александр.
0: Да, поторопился я, конечно, с покупкой автомобиля.
2: Мы ждем на обслуживание, Александр.
0: Да.
1: Вы всегда можете сдать по программе трейд-ин, мы помним.
0: Нет, уже поздно, я так часто не меняю, простите.
2: Чем через год.
0: Ну и, конечно, нашим слушателям напомню, друзья, вам всегда будут рады на Умельцев 2. Приезжайте, записывайтесь на тест, выбирайте машину, которая вам нравится. Havell марка интересная очень. И, учитывая ценник, одна из самых сейчас, наверное, выгодных покупки на новом рынке. Ну, а что касается... Да, кстати, вторичка же тоже пользуется спросом. Мы анализировали, вот вы как продажами занимающийся человек, Havell меньше всего теряет по факту. Ну, Havell и Тенки, да, у Great Wall теряют меньше всего в процентном соотношении.
2: Да, меньше всего. Они в цене, они себя прекрасно зарекомендовали, они пользуются популярностью, и очень большой возврат клиентов с Havell на Havell. То есть...
0: Пересаживаются
2: лояльность,
0: просто на...
2: Да, лояльность модели. Очень большая, и это не может не радовать нас, как лучшего дилера, потому что клиенты знают марку, попробовали, ездят и благополучно сдают свои автомобили предыдущих версий и пересаживаются на более обновленные.
0: Мы вам желаем большего клиентов количества.
2: Благодарю.
1: Да. Большое спасибо.
0: Ну и спасибо вам, что пригласили нас. Ну и сейчас будем принимать звонки. Впереди у нас игра «Окончательный монтаж». 237-104, звоните, фильм угадывайте и выигрывайте призы.
3: Реклама.
4: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
5: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии от 2 миллиона 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум на Бебеля 33.
6: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
7: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: В «Монетке» вкусно и выгодно. Dream Pie дыня 12 штук. 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
9: Турбо-картинг! чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300 ровно 18 20. Сайт turbokarting.ru.

0: Все-таки твое греческое настроение.
1: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
2: Границы Европы и Азии.
3: Лучший майонез. Уральский рок.
4: Три десятки. Такси нашего города.
5: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
8: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
9: Катапульт.

0: партнером 5 минут перекур.
1: Окончательный монтаж.
2: Я тебя люблю, любила и всегда буду любить.
3: Я надеялся, что вам понравится.
1: Окончательный монтаж.
2: Ядрёна мать.
4: Итак, дорогие друзья, начинается у нас игра «Окончательный монтаж». 10 часов 15 минут, 17. И спонсор конкурса ЗАО «Лаки Моторс», официальный дилер «Джили» на эскадронной 41, район Вторчермет. Итак, принимаем ваши звонки. 237-104. Прямо сейчас можно догадаться, что за кино. Выиграть приз. Главное дозвониться. Набирай.
5: Кино, кстати, ну, спойлер, какой? Наверное, будет. Вышло в один день с катапультой, прикиньте.
2: О, в 2006 году?
5: Да.
2: Ничего себе. Обалдеть.
5: 17 июля в прокат вышло.
4: Кто хочет угадать новый современный 20-летний всего лишь фильм, пожалуйста, алло.
2: Да, давайте, киноманы.
4: Доброе утро, кто ты?
6: Здравствуйте, меня Андрей зовут.
4: Андрюха, расскажи немножко о том, кем ты работаешь.
6: Я мебелью занимаюсь.
4: А что именно ты делаешь?
6: Продажа, монтаж.
4: Это кухня, корпусная?
6: Да, корпусная.
4: Ну вы сами, небось, изготавливаете, да, как все говорят?
6: Нет, с партнерами работаю.
4: Что значит работает с партнером в плане изготовления кухонь? Вы звоните в Пензу, вам напиливают коробки, фасады под ваш заказ, а вы на них сверху 30%.

0: Дружище, дай, мы с тобой поиграем. У нас впереди фильм. От него оставили первые и последние слова. Крутанем тебе их. Потом дадим три подсказки, если надо будет. Как Сергей уже сказал, этот фильм вышел с нами в один день 20 лет назад в кино. Итак,
1: все так.
0: Слушай внимательно. Поехали.
2: Attention. Что случилось?
3: Я не знаю. Ты так красива.
2: Не к добру невесте с женихом до свадьбы видеться.
4: Окончательный монтаж.
5: Ну скажите мне, что стало с моим судном?
0: Итак, тебе подсказки нужны? Слышно было?
6: Нет, не нужны.
0: Ты догадался?
6: Пираты Карибского моря.
0: А первая часть или какая?
6: Нет, точно не первая.
0: Ты
6: это
0: уверен?
6: Вторая, скорее всего, или третья.
0: Ты упрямо уверен?
7: Ну уж подскажите, ради
0: Ну как
7: праздничка.
0: Называлась-то, помнишь?
6: Как называлась?
0: Ну помнишь, еще ну, песня такая была, правда, была такая, 15 человек нас.
6: Да-да-да, сундук мертвеца, да.
0: Да, абсолютно правильно. Ну, да, это вторая первая, часть. Вторая часть.
1: Да. Как раз в 6-м году она вышла.
0: Ё-моё, «Пираты Карибского моря», старше катапульты, ужас какой вообще. Значит, мы тебя поздравляем, действительно, ты прав, сундук мертвеца, «Пираты Карибского моря», призы выберешь за кулисами, кричи катапульты и не клади трубку. 3-4.
6: Катапульта.
8: На радио «Пилот». Информация на правах рекламы.

0: На. Это я.
1: Доброе утро, 10 часов 24 минуты в Екатеринбурге. Привет, модники. В сети завирусились штаны-убийцы. Страшно, очень страшно. Брюки Zara, сатиновые, такие очень длинные, очень широкие. Девчонки падают, расшибают себе все, что можно. Разные травмы получают. И в сети уже можно найти десятки роликов с разбитыми коленками, там, переломами, еще что-то. И чем больше рилсов на эту тему снимается, тем они популярнее и прямо охотятся. Именно вот, понимаешь, вот надо вот это вот, чтобы еще заживало где-нибудь, наступили на эти брюки. Вот такая мода.
2: Я могу предложить пару локаций, то что, да? Как бы, да, есть заброшки такие.
1: Заброшки.
2: Там, как бы, единственное, эти брюки надо продавать сразу с визиткой или абонементом к травматологу.
1: Да?
2: То есть просто, как бы, ребят, ну вот такие брюки классные, все, вот.
1: И к травматологу, и к психологу потом.
2: Да.
1: Вот. А тут же у всех, все же на стрессе сейчас, все на выгорании. И российские компании уже не знают, что делать со своими сотрудниками, и из-за стресса стараются уходить из небоскребов в маленькие какие-то особняки. Вот сейчас, раньше же было очень популярно, вот такие кластеры деловые, как Москва-Сити. Это все, конечно, очень круто, но там вот эта сверхвысокая плотность, транспортный коллапс, дефицит приватности, все на виду, фоновый хаос. Все это утомляет, сотрудники выгорают, люди тухнут, сбегают от работодателя, просто не могут там очень долго находиться. Ну, вначале тебе кажется, что это очень круто, а потом просто, ну, невозможно все это выдерживать.
2: Ну, смотря какие сотрудники, конечно, потому что если это директора, это одно, а когда у тебя,
1: ну,
2: просто офис...
1: Ну, рядовые сотрудники, они просто уходят из таких вот офисов, где действительно,
2: конечно,
1: вот так вот все. И еще лифт не дождешься. Тут это-то. В общем, и на первый план сейчас выходит тишина, близость к паркам, воздух.
2: Да.
1: Ну, типа, вот как мы сейчас находимся.
2: Конечно, конечно.
1: Хорошо.
2: Нет,
1: вот,
2: ну тут же видишь, красота-то какая.
1: Да,
2: не обязательно даже в крупном городе офис иметь,
1: да,
2: понимаешь?
1: А желательно на набережной,
2: очень многие компании выводили долгое время офисы, там, колл-центры и так далее, вообще на периферию, куда-нибудь в Калугу, Воронеж, еще
1: вот
2: куда-то.
1: Вот когда летает комар, вот видишь, эти комар летает в офисе в нашем сегодня.
2: Не, ну вообще, я бы, наверное, вот согласился, если бы у нас офис радиостанции был бы прям где-нибудь на берегу.
1: Да.
2: Чтобы было слышно по радио, как рыбки клюют.
1: Ближайшие 20 лет.
2: Ближайшие 20 лет.
1: Загораем.
2: Да, загораем без работы.
3: Утреннее шоу на Радиопилот.
4: Информация на правах рекламы.
5: Пора-пора. Мода, мода, мода.
6: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32. В нулевой этаж. Ямото.ру.
7: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. УГРН 304-667-404-800-092.
3: Утреннее шоу на Радиопилот.
8: Реклама.
9: Автоцентр «Восток» в Березовском. 8 брендов в одном месте. 790 авто в наличии. От бюджетных до премиальных. Улучшим предложение любого конкурента. Всем нашим покупателям 3 ТО и доп. Оборудование в подарок. Назови пароль «Пилот» и плюс 50 тысяч скидки на любой автомобиль. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
10: Ого! А что это у вас тут происходит?
11: Мы построили катапульту.
12: Но она не работает.
11: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
12: Поможешь?
10: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
12: Да! Ура!
13: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
14: Она на горках.
13: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807-0+.
15: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
8: Подробности на мотивтелеком.ру.
12: Помогите! Тону!
16: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
17: Спасибо, дружище!
18: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
19: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
20: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.
21: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл Сити». За 2025 год мы признаны лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл Сити». Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
22: Lucky Motors.
23: По результатам рейтинга дилеров Хавейл Сити за 2025 год в Уральском федеральном округе по данным ООО Great Wall Motor Rus.

0: катапульта.
1: 10:34, и вас ждет дорожная сводка, спонсор проверки на дорогах ООО «Регинес». Что касается движения в Екатеринбурге, в некоторых частях города вот эти пробки на заправке доставляют кучу неудобства гражданам. И я понимаю прекрасно, что, например, люди не хотели бы стоять на Большакова в пробке, но приходится, потому что там своротка с Большакова на Шейкмана занята из-за стоячки в сторону заправки на Московской от развязки в направлении Волгоградской правый ряд. Все это страдает исключительно из-за того, что людям надо заправляться. Ну, не знаю, либо это как-то вот сейчас уже действительно введут какие-то нормированные вещи по номерам государственным, чет-нечет, как в некоторых регионах, либо что, вот что мы добьемся, непонятно. Что касается движения на Старом Сибирском тракте, тут народ стоит от декабристов, стоит до Калины. Опять же, почему? Там сужение в один ряд. И вот все, кто лезет с левого ряда направо, все вот вклиниваются в последний момент. Ну, давайте хотя бы тогда через одного как-то это делать, чтобы в шахматном порядке люди проезжали. Также проблемы и в обратном направлении со стороны переезда. Затруднений там не так много, как со стороны декабристов, но все же. Проблемки есть в районе вокзала. Тут у нас Челюскинцев, съезд в сторону вокзала с Космонавтов затруднен. И немножечко с Восточной. На Уралмаше и Эльмаше самый жгущий участок — это Шевская при подъезде к торговому центру и повороте на, получается, направление Пышмы, Донбасская, в сторону Белой башни после машиностроителей немножечко подставят. Сейчас, возможно, начнутся проблемы на Куйбышево, Гурзувской и Московской, потому что там ДТП произошло, надеюсь, несерьезное. И остаются еще затруднения по Шаумяна со стороны Белореченской перед Серафимой Дерябиной. Так, в целом, трафик-то нормальный. Вот если бы не заправки в некоторых участках, перекрытия и так далее, было бы вообще кайф, поэтому соблюдайте правила, двигайтесь аккуратно.
2: Информация на правах рекламы.
3: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
4: В дилерском центре «Регинос» на Гурзувской 63 и Высоцкого 3.
3: А свою машину я смогу сдать?
4: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
3: А колеса в подарок дадут?
4: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
3: Где купить Хавейл Джолион?
4: В дилерских центрах Хавейл «Регинос» на Гурзувской 63 и Высоцкого 3.

0: пульта.
1: Итак, друзья, время конкурса. 10 часов 40 минут в Екатеринбурге. Вы слушаете радио «Пилот». И сейчас у нас будет игра. Вы можете дозвониться по телефону 237-104. Для вас у нас готов вопрос. Три варианта ответа. Ваша задача всего лишь правильный вариант выбрать и получить приз. Спонсор конкурса ЗАО «Автохолдинг Джетур Лаки Моторс». Принимаем ваши звонки. Звоните 237-104 прямо сейчас. Для тех, кто разбирается в автомобилях, вопрос дармовой вообще. Доброе утро, кто на связи?
2: Здравствуйте, Александр, Василий.
1: Василий, привет. Ну что, как там на Ниве физкультурной-то?
2: Да все нормально. На площадке работаем, детей в летний отдых.
1: На площадке детей летний отдых, все как положено. Лагеря, да, вот эти вот городские, муниципальные, школьные, да?
2: Да.
3: Дети отдыхают, ладно.
1: Слушай,
3: хорошо.
1: Вась, а у тебя машина-то есть?
2: Есть. Hyundai Creta.
1: Но рано или поздно надо будет менять. Вот немножечко не о твоем автомобиле, немножечко вопрос. В Дубае во время презентации премиального внедорожника G-Tour G700 логотип G-Tour проецировали на стены чего?
3: На стены мечети Джумейра, отеля Парус или небоскреба Бурдж-Халифа. Это вот в Дубае, да?
1: Самый большой у них, ну?
3: Да, мечеть, отель.
1: Ну,
2: скорее, наверное, все-таки мечеть.
1: То есть думаешь, что на мечеть
3: на
1: прям?
3: На мечеть прямо,
1: а что, думаешь,
3: да,
1: прямо разрешили, сказали, типа, ребят, давай на мечеть прям.
2: Ну, ладно, давайте тогда на Парус.
1: А на небоскреб Бурдж-Халифа не могли? Не, дорого очень, да?
2: Дорого, да я думаю, что дороговато.
1: Васенька, подумай хорошенько.
2: Вот. Да, ну, ладно, давайте, я с вами соглашусь.
3: Давай, согласись.
1: И какой же вариант ты выберешь?
2: Ну... На небоскреб.
1: Да, абсолютно верно. На Бурдж-Халифа была проекция.
3: Да, конечно.
1: Там это же самое приметное место.
3: Конечно.
1: У них.
3: Ну, тебя, Вась, поздравляем. Ты получаешь набор для ухода за автомобилем. Ну и открылся новый дилерский центр G-Tour на Селькоровской, 22.
1: Поздравляем тебя. Кричи.
2: Катапульт. А еще, кстати, я хочу поздравить вас. 20-летия у вас.
3: Спасибо, Вася.
1: Хороший. Спасибо. Спасибо. Мы тебе тоже поздравляем с тем, что ты у нас есть. Кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
2: Катапульта.
4: На радиопилот. Информация на правах рекламы.

0: Реклама.
1: Свой любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. Honda и Toyota. Автосервис и магазин. Доступные цены, индивидуальный подход и высокое качество. 8 марта 204/2. Телефон 382-18-15. Сайт hitservice.ru.
2: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия Банк России номер 2879.
3: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
4: Это невозможно, но это правда. Шуруповерт за 99 рублей. Новый строительный магазин «Сом». Только 25 июля найди шуруповерт, и он твой за 99 рублей. Сыграем в игру? Город Среднеуральск, улица Восточная, 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП Редин Константин Дмитриевич. ОГРНП 304-662-533-101. 2026 год.
5: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
6: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
7: Это не ремонт, а отдых какой-то.
6: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
8: Скидки действуют до 31 июля этого года.
9: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
10: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
11: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
12: Застройщик ОСЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Катапульта.

0: 10:51 в Екатеринбурге. Пришло время новостей на радио «Пилот». Выпуск представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Доброе утро, у микрофона Антон Башков и новости на радио «Пилот».
0: На РЕН-ТВ.
1: Или на НТВ.
0: Давай.
1: Там тоже бывают новости. 10 новеньких кастеров приехали в Екатеринбург. Трехсекционные трамваи. Трехсекционные трамваи выйдут на маршрут номер 6, 13 и 16. Оснащены климат-контролем, светодиодным освещением, системой бесконтактной оплаты, проезда и USB-розетками.
0: Да кайф вообще.
1: Можно воткнуться и зарядиться.
0: Бесконтактно оплачивать и в розетку заряжаться.
1: Да.
0: Это да!
1: До конца года в город привезут еще 40 таких трамваев, направят их в сторону ЖБИ и Академа.
2: Дело в том, что они не помещаются на эти
1: остановки.
0: Они не влезают в ЖБИ. В ваши ЖБИ наш кастер не влезает.
2: Они слишком большие.
0: Слушайте, а что делать с вандалами? Ну вот реально, их же сейчас трамваи, остановки, молодняк вандалит, стекла выбивают, выпрыгивают из окон в трамваях. Ну это же жесть какая-то. Мы боремся за то, чтобы у нас нормальный подвижной состав был. Эти гады творят, что хотят вообще. Очень жалко, если новые трамваи начнут портить. Поэтому, ребят, пожалуйста, относитесь с уважением. Техника хорошая.
1: Да, но это у нас спросить у паштета, что с ними делать. Он знает.
0: Давай дальше.
1: Учителям запретили выгонять школьников с уроков за плохое поведение.
0: А что с ними делать?
1: Соответствующий приказ утвердил Минпросвещение Российской Федерации. Вместо этого нарушители дисциплины будут направлять на беседу со специальным сотрудником.
0: Полиции.
1: А учитель сможет связаться с родителями. Новые правила вступают в силу с 1 сентября.
0: Раньше могли выгнать еще с уроков, типа, ступай в коридор, там подумай.
2: И он там будет безобразничать.
0: Да. Я помню, в школе я специально добивался, чтобы меня выгнали с урока. Особенно на контрольной. Если ты реально не готов, ты сразу начинаешь косячить.
1: Бесить учителя.
0: Конечно. А сейчас тебя поведут в кабинет. И досмотрят с пристрастием.
1: А там спецсотрудник.
0: Резиновую перчатку надевая, говорит. Ну что, дружок, будем учиться.
1: А теперь, господа и дамы, трешатина и кринжатина.
0: Что там?
1: Котенок стал соучастником ограбления банка.
2: Это так мило, я видела этого котенка.
0: А что он сделал?
1: Американец забрал животное по кличке Магнолия из зоомагазина, после чего направился в отделение банка, где заставил сотрудников держать котенка, пока требовал деньги и угрожал им, видимо, тоже котенком. В итоге грабителя задержала полиция, котенок от страха убежал, но таки был найден и возвращен в магазин.
2: Ты знаешь, что там были такие просто обсуждения по этому поводу, что такой воришка, такой дебил, что, скорее всего, всю эту операцию продумал котенок. Потому что...
0: То есть он за дело сейчас сидит на параше.
2: Да.
0: И скребет стену,
2: это
0: да?
2: Это его была идея ограбить банк.
0: Ну, спасибо тебе, Антон, за выпуск новостей.
1: Вот такие котята в Штатах, планирующие ограбление. Это все были новости к данной минуте. У микрофона был Антон Башков.
3: Информация на правах рекламы.
4: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
5: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
4: Игровые и спортивные площадки, бассейн мирового уровня для активного отдыха, новая поликлиника, строится детский сад.
5: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
4: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
6: Климат-контроль катапульты.
7: Спонсор прогноза погоды ООО «СЗ Правобережный Новый Город». Сегодня обещает нам в Екатеринбурге облачную погоду, днем возможен небольшой дождь и даже гроза, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду, а температура днем плюс 21, плюс 23.
8: Пилот FM.
9: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
10: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
9: И квартира в орбите.
10: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
9: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
10: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Я скажу.
8: Катапульта.
0: 10:56 пришло время сказать спасибо.
2: Да,
0: давайте
2: спасибо.
0: По порядочку скажем. Для начала спасибо тому месту, где мы сегодня находимся. Это Умельцев 2. Это официальный дилерский центр Lucky Motors Hawaii City. Ребята по результатам 24 и 25 года подряд стали лучшим дилерским центром.
2: Очень
0: по мнению
2: сильно, да.
0: Great Wall Motors на территории УРФО. Я надеюсь, что и в 26 году их премия накроет.
2: Заезжайте. Прекрасное пространство. Светлое, уютное. Машины красивые.
0: Приходите. Ну и второе. Хотел поблагодарить вас, слушатели дорогие, за то, что вы 20 лет с нами. Сегодня, если так официально даты прикидывать, вот 7 июля 2006 года мы первый раз вышли в эфир. И, конечно, эти 20 лет мы бы не протянули ни без вас, ни без наших дорогих рекламодателей. Поэтому и тем, и другим большущее спасибо.
2: Всем огромное спасибо. Сегодня еще и Всемирный день эмоджи. И это, вот, знаешь, то самое эмоджи, когда треснувшее лицо от улыбки.
0: Да, да, да.
2: Реально праздник очень хороший. Мы все вспоминаем с улыбкой.
0: И тебя, коллега, тоже поздравляю. Так как
2: спасибо,
0: мы,
2: что ты выдержал меня, я тебя.
0: И Стрельникова и Королев свалили. Остались только мы с тобой, как старожилы, катапульты. Вот те, кто 20 лет назад выходил в эфир.
2: Это точно.
0: Как я тебя терплю эти 20 лет?
2: Как этот Диснейленд
0: продолжается? Представить не могу.
2: Еще 20 протянем.
0: Ну, наверное, да. Я думаю, что вот так вот нам будет за 60, когда в эфире мы с тобой встретимся. И я тебя точно ударю.
2: Все, ну, давайте.
0: Ладно,
2: все,
0: ребят,
2: пока.
0: Всех с нашими именинами, всем здоровья, 3-4.
2: Удачных выходных!

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
3: На радио Пилот.

0: Радиопилот 104.10 FM в ваших приемниках. Друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, у вас приемники. Вы принимаете у нас передатчик, мы передаем. Да-да, хорошо, что мы вместе. Я, Дмитрий Раевский, подхватил эстафету прямого эфира от утреннего шоу «Катапульта». Ребятам, девчатам, спасибо за утренний выездной эфир. Сейчас мы в высшем пилотаже, наслаждаемся новой музыкой. Это происходит ежедневно по будням с 11 до полудня, по выходным с 4 до 5. Если какой-то из треков в высшем пилотаже вас сильно впечатлит, и вы не успеете его определить, на нашем сайте pilotfm.ru всегда можно заново послушать, узнать имена исполнителей и название 20 последних песен, звучавших в эфире. Спонсор программы «Высший пилотаж» на радио «Пилот» ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Новая музыка вернется скоро, минут через 20 проведем проверку на дорогах. Здравствуйте, хорошего дня, полетели!
1: Реклама. Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.
3: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
4: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
5: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
6: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
7: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искали. А выбирать приехали в Автобан Березовский.
7: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан. На любой цвет и бюджет.
8: О!

0: Реклама.
1: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Автоцентр. Восток в Березовском. 8 брендов в одном месте. 790 авто в наличии. От бюджетных до премиальных. Улучшим предложение любого конкурента. Всем нашим покупателям 3 ТО и доп. Оборудование в подарок. Назови пару. Пилот и плюс 50 тысяч скидки на любой автомобиль. Автоцентр Восток. Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
3: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
4: Рассрочка 0%. До 2028 года.
5: Реклама. ООО «АЭН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.

0: 104.10 FM, радио «Пилот», играет и поет в ваших приемниках. Друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, мы вернемся к новой музыке в программе «Высший пилотаж скоро». Сейчас информация о дорожной ситуации. Проверка на дорогах, продолжает наш эфир спонсор программы ООО «Регинас». Водители, прислушайтесь, информация для вас. По сообщениям сервиса «Яндекс.Карты» на данный час дорожная обстановка в Екатеринбурге оценивается в 3 балла, затруднения местами. Пробки по переулку Рижский от Московской до 8 марта, по Московской от Объездной до Волгоградской, по Проезжей от Губахинской до переулка Укромный, по Щербакова от Самолетной до Павлодарской. Еще движение затруднено по ЕКАТ от 13 километра до улицы Высоцкого, по Шевской от Тепличной до проспекта Космонавтов, по Норильской от железнодорожного переезда до Проезжей. Мерцает проспект Космонавтов от Индустрии до Ломоносова, пульсирует Бакинский комиссаров Донбасской и Бебеля от проспекта Космонавтов до Таватуйской и 8 марта от Бориса Ельцина до Авиационной. Водители, будьте бдительны, удачи в пути.
1: Информация на правах рекламы.
2: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
3: В дилерском центре «Регинас» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
2: А свою машину я смогу сдать?
3: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
2: А колеса в подарок дадут?
3: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
2: Где купить Хавейл Джолион?
3: В дилерских центрах Хавейл «Регинас» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
4: Лучше!

0: Pilot FM.
1: Реклама. Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщику СЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
4: Артём, давай купим машину.
5: Какую машину? Стиральную?
4: Нет, импортную.
5: Китайскую, что ли?
4: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
5: Да где ты ее сейчас найдешь?
4: Как где? В автобан импорт на Селькоровской. Поехали.
6: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан импорт. Селькоровская, 23.
7: Уральский кофейный фестиваль.
8: Кофейные чемпионаты, лекции, маркет, гастроулица, выставка и дегустации.
7: 25 и 26 июля на Плотинке. Горького 4А.
9: 0+. Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Prime Service», центр кузовного ремонта «SkillPro». Сайт skillpro66.ru.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. Средства ПВО минувшей ночью сбили 243 украинских БПЛА над 12 регионами России, передает Минобороны. О последствиях на земле информация не приводится. Кроме того, минувшей ночью вооруженные силы России нанесли удары по украинским портам, которые используются для доставки грузов в ВСУ. 44 тысячи паломников из разных стран прошли царским крестным ходом минувшей ночью. Верующие двигались от храма памятника на крови до монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. Ежегодное шествие прошло при поддержке фонда святой Екатерины. Крестный ход благословил святейший патриарх. Его обращение передал член священного синода митрополит ташкентский и узбекистанский Викентий. Вместе с митрополитом екатеринбургским и верхотурским Евгением верующие за 4 часа прошли путь в 21 километр. Сегодняшняя ночь стала кульминацией недели памяти, приуроченной к трагической гибели последнего императора России Николая II и его близких, расстрелянных в ночь на 17 июля 1918 года. За минувшие сутки на Урале затопило еще 154 частных дома и 457 садов. На текущие сутки МЧС прогнозирует затопление еще порядка 50 домов и более 400 приусадебных участков. На работах по ликвидации ЧС заняты более 450 человек и 130 единиц техники, сообщает «Новый день». В Екатеринбург привезли новую партию трехсекционных трамваев «Кастер». Современные вагоны вышли на маршруты номер 6, 13 и 16. Трамваев оценил исполняющий обязанности главы города Рустам Галямов. По его словам, они пойдут на ЖБИ и в Академический район, а также частично будут заходить на Эльмаш. Всего власти Екатеринбурга приобрели 50 вагонов «Кастер» в рамках транспортной реформы. 20 из них должны быть доставлены до 30 сентября, а остальные до 25 декабря. На сегодняшний день в город прибыло 10 вагонов, отметили в мэрии. Азиатские выдры из Екатеринбургского зоопарка сегодня сделают прогноз на финал чемпионата мира по футболу. Как будет организован сам процесс предсказания, пока не сообщается. Мероприятие начнется в 14 часов. Астрономы обнаружили каменистую планету, предположительно, с атмосферой и океанами. Она находится в 49 световых годах от Земли в системе красного карлика в созвездии Кита, пишет журнал Science. Доллар 78.32, евро 89.33.
4: Информация на правах рекламы.
5: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro. Опыт настоящих профессионалов. 40-летие Комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ИП «Гребец» Артем Константинович, правовая компания «Гребец». Завтра, 18 июля, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, дождь. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16-18, завтра днем плюс 19-21 градус.
7: «Пилот FM».
8: Реклама.
9: Помогите! Тону!
10: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
11: Спасибо, дружище!
12: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
13: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
2: только не китаец.
6: Сказали бы вы до встречи с гибридом Exlantix ET. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
8: 469 лошадей.
6: Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Exlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
0: В секретной фонотеке снова с нами продюсер Фишер и певица Флоренс Арман с жизнеутверждающим хитом «What a life». Вот это жизнь!

0: Это Jim Class Heroes и Patrick Stump, Titrenche Ibn. Открыли дорогу в полдень на 104.10 FM. Привет всем-всем-всем правильно настроенным из нашей студии в центре города. Я Дмитрий Раевский, рад, что мы вместе, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, прекрасно себя чувствуем в дневном драйве на радио Пилот. Комфортное музыкальное сопровождение ваших движений по лучшему на свете городу представляет спонсор рубрики «Дневной драйв» ИП «Гребец» Артем Константинович, компания «Гребец». Продолжение нашей музыкальной программа не заставит себя долго ждать. Скоро здесь BTS, дальше DJ Godja, David Guetta и Sia. Кое-кто еще интересный, пусть это будет сюрприз. В 12.30 в эфир выйдет «Катапульта на бис». Полетели!
1: Реклама.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
8: Рассрочка 0%. До 2028 года.
9: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/acc/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
10: Свидание. В букете.рф. Едешь в гости? В букете.рф. Юбилей в бухгалтерии? В букете.рф. Подарок для тещи? В букете.рф. Забыл о годовщине? Ха. В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
11: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
12: Академия сантехники.
11: Смесители.
12: Академия сантехники.
11: Водонагреватель.
12: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
13: Ого! А что это у вас тут происходит?
14: Мы построили катапульту.
15: Но она не работает.
14: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
15: Поможешь?
13: Ну что ж, помогу.
16: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
15: Да! Ура!
17: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
18: Она на горках.
17: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
19: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
20: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
21: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
22: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
23: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
24: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
25: Застройщик ОСЗ «Правобережный Сити». Проектная репутация на сайте наш.дом.рф.
26: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня
2: тоже готова. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
1: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок. ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акций кухонной гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартир.
3: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля 2026 года по промокоду «Пилот». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
4: Круто!
5: Вместе кататься будем, всему научу. Держи-ка шлем и экипировку.
6: Спидбайком от Емота ребенок быстро отвлечется от гаджетов.
7: Пора-пора, Емота, мото-мото.
5: Дорогая, мы на треке, классно потренировались. Довольны!
6: Огромный выбор мототехники от спортбайка до чопера. Это в Емота. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Емота.ру.
8: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огранник 304-667-404-800-092.
9: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
10: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
11: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».
12: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ой, тут обсуждают американскую телеведущую, которая, ну, прям героиня. Она продолжила вести эфир, а у нее таракан залез в декольте. То есть он прям огромный такой жук, какой-то таракан. Прям во время прямого эфира, прямое включение в кадре возник вот этот гость.
4: Он знал, куда залезть.
3: Он прямо залез ей туда в платье. Она, у нее чуть-чуть, знаете, расширились глаза. Но она сохранила.
4: А потом он залез ниже, и стало так приятно.
3: Он как-то вылез и немножко еще тут поерзал.
4: Вылез, покурил, ну что, завтра в этом же месте?
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
5: Информация на правах рекламы.
6: Автоцентр «Восток» в Березовском. 8 брендов в одном месте. 790 авто в наличии. От бюджетных до премиальных. Улучшим предложение любого конкурента. Всем нашим покупателям 3 ТО и доп. Оборудование в подарок.
7: Назови пароль «Пилот» и плюс 50 тысяч скидки на любой автомобиль.
6: Автоцентр «Восток». Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.

0: Реклама.
1: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Мокко 95 граммов 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: Встречайте новый строительный магазин «Сом». Только 25 июля. Реальные скидки до 50%. Унитаз «Компакт» всего 3990 рублей. Ламинат 199 рублей за штуку. А еще вас ждут подарки и бонусы на все. Магазин «Сом». Все для ремонта и дома. Среднеуральск. Восточная 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП Рыгин Константин Дмитриевич. ОГРН ИП 304-662-533-101. 2026 год.
3: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
4: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
3: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
4: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
5: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Грандиозное снижение цен на весь склад «Амода» и «Джейку». Только до конца июля. Новые кроссоверы «Амода» и «Джейку» за 2 миллиона 50 тысяч рублей. В салоне «Июль» на базовом 38 более 70 новых авто на складе и большой выбор подарков всем. Успевайте в июль на базовые 38. Подробности у менеджеров в отделе продаж.
2: Квартиры комфорт-класса со скидкой 20% в ЖК «Графит» от девелопера «Форум». Новый уровень комфорта в районе Уралмаш.
3: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте grafit-etb.ru.
4: Дневной драйв

0: 104.10 FM. Радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. ЦБ на ближайшем заседании Совета директоров сохранит ключевую ставку на нынешнем уровне в 14,25%. Такой прогноз дает большинство экспертов. Заседание состоится 24 июля. В Армении задержали россиянина по подозрению в кибермошенничестве. Александр Ермаков был задержан в Ереванском аэропорту. Родственники утверждают, что силовики перепутали его с тёзкой, инициалы которого находятся в базе Интерпола, сообщает РИА. Россиянин с таким же именем и фамилией числится в розыске как хакер, который стоит за множеством кибератак по всему миру. По словам близких Ермакова, Александр отдыхал с семьей в Армении. Он не имеет ничего общего с выдвинутыми против него обвинениями. Ранее он работал в системе Федеральной службы исполнения наказания. Ермаков в СИЗО, его защита направила обращение в СКР, Генпрокуратуру и МИД с просьбой посодействовать в его освобождении и возвращении на родину. Массовую аварию устроила на 67-м километре дороги Екатеринбург-Тюмень женщина за рулем Kia. Выехала на встречную, столкнулась с грузовиком и врезалась в Ладу. Травмы получили водитель и пассажир Kia и 5-летний ребенок из Лады, сообщает Ядин. В Свердловской области развернуты 7 пунктов временного размещения. 4 в Ирбитском районе, 2 в Ирбите, 1 в Камышлове. В них временно проживают 93 человека, в том числе 32 ребенка, сообщает региональная МЧС. 17 по 27 июля на Новосвердловской ТЭЦ пройдет масштабный ремонт. Для этого требуется полностью остановить станцию и отключить потребителей в городе Березовском, а также часть зданий в Кировском и Октябрьском районах Екатеринбурга. Как сообщили агентству «Новый день» в пресс-службе филиала Т+, за 10 дней специалисты проведут диагностику, ремонт основного и вспомогательного оборудования, сформируют запас топлива, материалов, работы и прекращение горячего водоснабжения. Снабжение согласовано с мэрией. Этой осенью на телевидении выйдет новая историческая драма «Арсеньев». Главную роль исполнит народный артист России Евгений Миронов. Сериал охватывает 26 лет жизни известного путешественника и этнографа Владимира Арсеньева. Доллар на пятницу 78.32, евро 89.33.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, бассейн мирового уровня для активного отдыха, новая поликлиника, строится детский сад.
6: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
7: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
8: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ОСЗ «Правобережный Новый Город». Завтра, 18 июля, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, дождь. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16-18, завтра днем плюс 19-21 градус.
9: Пилот FM.
10: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
11: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
10: И квартира в орбите.
11: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
10: Звоните 343-0026. «Орбита». Притяжение дома.
12: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
14: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
15: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
14: Это не ремонт, а отдых какой-то.
15: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
16: Скидки действуют до 31 июля этого года.
13: Новая музыка. секретной фанатеке «Радиопилот».
0: Взбодримся перед получасовыми нон-стопами без рекламы на «Радиопилот». Они стартуют в 13.00 под современное минималистичное дип-тек-звучание от исполнителя «Томан». Тема называется «Де ла Буэна».

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Музыкальный нон-стоп.
2: Полчаса без рекламы.
1: Только музыка.
2: На Радио Пилот.
3: Да, настало время получасовых нон-стопов без рекламы на Радио Пилот. Первый из них стартует прямо сейчас. Приятного прослушивания, друзья. Спонсор этого нон-стопа ООО «Автомобильная столица Урала» «Автоцентр Восток». Официальный дилер брендов «Чанганга», «Комода», «Джейку», «Лада».
4: Информация на правах рекламы.
5: «Автоцентр Восток» в Березовском.
6: 8 брендов в одном месте. 790 авто в наличии. От бюджетных до премиальных. Лучшим предложение любого конкурента. Всем нашим покупателям 3 ТО и доп. Оборудование в подарок.
7: Назови пароль «Пилот» и плюс 50 тысяч скидки на любой автомобиль.
6: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
0: Нон-стоп.
8: Полчаса музыки нон-стоп.
0: Нон-стоп.
8: Без рекламы. На Радио Пилот.

0: реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тоните в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
6: Ого! А что это у вас тут происходит?
7: Мы построили катапульту.
8: Но она не работает.
7: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
8: Поможешь?
6: Ну что ж, помогу.
9: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
8: Да!
10: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
11: Она на горках.
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-108-907. 0+.
12: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
13: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
14: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
15: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
14: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным.
16: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
17: В Монетке вкусно и выгодно. Dream Pie дыня 12 штук. 179 рублей 99 копеек. Акция с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
18: Атмосфера просто космос.
19: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения.

0: найти о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
1: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
0: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
2: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
4: Отправляемся в морской круиз.
5: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
5: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.

0: Музыкальный нон-стоп.
1: Полчаса без рекламы.
0: Только музыка.
1: На Радио Пилот.
2: Да, вот и второй сегодняшний нон-стоп без рекламы на Радио Пилот. Стартует прямо сейчас. Наслаждайтесь, друзья. Спонсор этого нон-стопа ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет» «Июль» на «Металлургов 65».
3: Информация на правах рекламы.
4: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в «Июль авто» на «Металлургов 65».
5: Полчаса без рекламы.
6: Без рекламы.
5: Без рекламы.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Prime Service», центр кузовного ремонта «SkillPro». Сайт skillpro66.ru.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. 44 тысячи паломников из разных стран прошли царским крестным ходом минувшей ночью. Верующие двигались от храма памятника на крови до монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме. Ежегодное шествие прошло при поддержке фонда святой Екатерины. Крестный ход благословил святейший патриарх. Его обращение передал член Священного Синода, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий. Вместе с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением верующие за 4 часа прошли путь в 21 километр. Сегодняшняя ночь стала кульминацией недели памяти, приуроченной к трагической гибели последнего императора России Николая II и его близких, расстрелянных в ночь на 17 июля 1918 года. К сегодняшнему утру прирост уровня воды в реке Нице замедлился. Местные жители надеются, что в ближайшие дни ситуация стабилизируется. Синоптики обещают прекращение осадков со следующей недели. В Ревде на месте памятника Ленину открыли светомузыкальный фонтан. За перенос жители проголосовали еще 2 года назад. Тогда идея вызвала споры. В итоге мэрия решила перенести отреставрированный памятник в менее оживленный сквер Ленина, сообщает портал «Сигнал». Азиатские выдры из Екатеринбургского зоопарка предскажут исход финала чемпионата мира по футболу. Необычное мероприятие состоится сегодня. Все желающие смогут отследить решающий выбор подопечных в режиме онлайн в официальной группе зоопарка. Мероприятие начнется в 14 часов. Напомню, в финальном матче встречаются сборные Испании и Аргентины. Игра состоится в ночь с 19 на 20 июля. Футболисты «Урала» встретятся с болельщиками завтра в парке Маяковского. Там пройдет фестиваль футбольной культуры. О программе рассказал в центре ТАСС «Урал» замдиректора ФК «Урал» Максим Путинцев.
4: Это фестиваль и для тех, кто погружен в футбольную специфику, так и что-то для себя найдут те, кто футболом пока по какой-то причине не интересуется. У нас будут и мастер-классы для самых маленьких, и фотозоны. У нас будет зона турниров, киберфутбол, кикер, футбол 1-1, квадрат. Ну и в финале у нас будет грандиозный концерт «Вано Квест Пистолс Шоу».
3: На фестиваль пригласили Федора Смолова, который играл в «Урале» в сезоне 2014-2015 годов. Болельщики смогут задать ему вопросы и получить автограф. Доллар 78.32, евро 89.33.
5: Информация на правах рекламы.
6: Подтекает, стучит, не тянет. Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
7: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ИП «Гребец» Артем Константинович, правовая компания «Гребец». Завтра, 18 июля, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, дождь. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16-18, завтра днем плюс 19-21 градус.
8: «Пилот FM».
9: Реклама.
10: Помогите! Тону!
11: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
12: Спасибо, дружище!
13: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
14: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Новая музыка.
2: В секретной фонотеке «Радиопилот».
5: Информация на правах рекламы.
7: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. А действует с 1 по 31 июля этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
0: В секретной фонотеке у нас для вас сейчас современная диско-нью-диско, пожалуй, даже итало-диско-звучание от Block and Crown. Тема называется «Music Sounds Better». Сейчас на верхних строчках чартов направления.

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
3: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Не кончай.

0: автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца июля текущего года.
1: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.

0: светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 169-565-81-15-330.
2: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбо-картинг холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
3: Автоцентр «Восток» в Березовском. 8 брендов в одном месте. 790 авто в наличии. От бюджетных до премиальных. Улучшим предложение любого конкурента. Всем нашим покупателям 3 ТО и доп. Оборудование в подарок.
4: Назови пароль «Пилот» и плюс 50 тысяч скидки на любой автомобиль.
3: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
5: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобиле от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
2: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
3: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
2: Черри, LG, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
3: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: Розыски. Приезжайте. Акция до 31 июля.
1: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
2: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
1: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
2: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой

0: Ярмарки. Твое греческое настроение.
1: Пора-пора, мото-мото-мото.
2: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32. В нулевой этаж. Ямото.ру.
3: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
4: Точность цвета. Широта палитры. Легендарная краска для любых задач. Все это Тикивалла. Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тикивалла. Ваш дом достоин совершенства.
5: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня
6: тоже готова. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
5: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
7: ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nas.com.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем по акции, кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартиры.
8: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
2: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
3: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».
4: Автомобиль.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
2: Это невозможно, но это правда. Шуруповерт за 99 рублей. Новый строительный магазин «Сом». Только 25 июля найди шуруповерт, и он твой за 99 рублей. Сыграем в игру? Город Среднеуральск, улица Восточная, 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП «Рыгин Константин Дмитриевич». ОГРНП 304-662-533-101. 2026 год.
3: Саня, ты вообще понимаешь, что в этом году катапульте 20 лет?
4: Я сам в ужасе от того, что уже 20 лет подряд каждый день просыпаюсь в 5 утра.
3: А мы в честь юбилея катапульты набрали подарков.
5: И весь июль мы будем разыгрывать их в эфире.
6: Бассейн, велосипед, батут и мангальную зону.
4: Подробности на pilotfm.ru и в группе пилота ВКонтакте.
7: Катапульта.
8: Утреннее шоу на Радио Пилот.
9: Партнер проекта ООО «ТК Докер».
10: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.
11: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
12: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
13: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
14: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
15: Застройщик ОСЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.com.рф.
16: Дневной драйв на Радио Пилот.

0: 104.4 FM. Радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. Центробанк на ближайшем заседании Совета директоров сохранит ключевую ставку на нынешнем уровне в 14,25%. Такой прогноз дали 14 из 20 экспертов, опрошенных газетой «Ведомости». Главным аргументом в пользу паузы в смягчении денежно-кредитной политики они называют ускорение инфляции. В июне рост цен усилился, в том числе из-за подорожания бензина. Это увеличивает расходы бизнеса, может привести к дальнейшему росту цен. При этом часть аналитиков допускает небольшое снижение ставки. На это указывает замедление экономики и ослабление деловой активности. Заседание ЦБ по ставке пройдет через неделю. Волонтеры Алексея Вихарева спасают людей и животных в зоне подтопления в Ирбите. На помощь пострадавшим пришли активисты Ирбитского отделения волонтерского центра депутата, а также волонтеры центра из Екатеринбурга. Они прибыли со специальной техникой, оборудованием, необходимым снаряжением, запасами питьевой воды, продуктов для жителей, привезли генератор электричества в детский сад. Волонтеры помогают с организацией пунктов размещения, подвозят питьевую воду, эвакуируют жителей затопленных домов, домашний скот, а также собак и кошек. Из-за дождей сдвинули сроки открытия кортов для падл-тенниса на площади 5 года. Их должны были открыть в середине июля, но в итоге сейчас работы только начинаются. На площади установлены раздевалки, туалет, клиентская зона. На монтаж самих кортов, по словам директора ЦПКИО и куратора проекта «Лето на площади» Павла Зубакина, нужно около 10 дней. Поиграть в падл можно будет по предварительной записи. По аналогии с зимним катком, часть сеансов в будни сделают бесплатными, сообщает портал. Сигнал. 17-летнего Свердловского подростка арестовали по обвинению в диверсии на железной дороге. В начале июля он согласился совершить поджог на объекте РЖД, о чем его попросил собеседник в мессенджере. Обвиняемый поджег 2 релейных шкафа, а также другое железнодорожное имущество. После этого скрылся, однако вскоре был задержан. Сейчас он под стражей, ему грозит серьезное наказание, сообщает «Новый день». Школьник из Москвы, набравший 99 баллов за ЕГЭ по профильной математике и решивший пересдать экзамен, сделал это и набрал 100 баллов, как и хотел. Доллар 78.32, евро 89.33.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки. Бассейн мирового уровня для активного отдыха. Новая поликлиника. Строится детский сад.
6: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
7: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinardevelopment.ru. Город Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ОСЗ «Правобережный Новый Город». Завтра, 18 июля, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, дождь. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16-18, завтра днем плюс 19-21 градус.
1: Пилот FM.
8: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
9: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
8: И квартира в орбите.
9: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
8: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
7: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
11: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
12: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
11: Это не ремонт, а отдых какой-то.
12: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
13: Скидки действуют до 31 июля этого года.
10: Новая музыка. секретной фонотеке «Радиопилот».
0: А в секретной фонотеке снова с нами Хьюгель, Дэвид Гетта, Френч Монтана и Эйден Мартин. Горячий хит «Shine».

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива. Саламатсва.
4: Бонжур.
5: Привет,
6: Хави.
7: Привет, салют.
6: Привет.
8: Радио.
0: 104 десятых FM.
9: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Один из гимнов лета 2026. Хьюги Лимейл, Angel и Alternate. Moving to the Sun. На 104.10 FM только что, чуть раньше BTS Swim. Привет и здравствуйте, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Мы вместе, это прекрасно. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Менее чем через час меня сменят на трудовом посту ведущий антипробочного шоу «Навигатор». Минут через 20 послушаем «Катапульту на бис». В ближайшее время в эфире хорошие разные серии. Шон Пол очень скоро, дальше Аве, Алан Уокер, Тим Импала, Дэвид Гетта, Феликс Джайан, кое-кто еще интересный. Полетели.
1: Реклама.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Айвазовский? Подлинник?
8: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
7: Шедеврально.
8: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали? Ха,
10: как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
9: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
10: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
11: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
12: Одрел Групп. Угрянство 10-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
13: Встречайте новый строительный магазин «СОМ». Только 25 июля. Реальные скидки до 50%. Унитаз «Компакт» всего 3990 рублей. Ламинат 199 рублей за штуку. А еще вас ждут подарки и бонусы на все. Магазин «СОМ». Все для ремонта и дома. Среднеуральск. Восточная 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП «Рыгин Константин Дмитриевич». ОГРН ИП 304-662-533-101. 2026 год.
14: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
15: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
16: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
17: Застройщик ОСЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
19: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
1: Люксюм. Умнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксон Умельдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
2: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля 2026 года по промокоду «Пилот». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
3: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
4: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
3: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
4: О!

0: Казовский, приезжайте. Акция до 31 июля.
1: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
2: Рассрочка 0%. До 2028 года.
3: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
4: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ой, тут обсуждают американскую телеведущую, которая, ну, прям героиня. Она продолжила вести эфир, а у нее таракан залез в декольте. То есть он прям огромный такой жук, какой-то таракан. Прям во время прямого эфира, прямое включение в кадре возник вот этот гость.
4: Он знал, куда залезть.
3: Он прямо залез ей туда в платье. Она, у нее чуть-чуть, знаете, расширились глаза. Но она сохранила.
4: А потом он залез все ниже, и стало так приятно.
3: Он как-то вылез, немножко еще тут поёрзал.
4: Вылез, покурил, ну что, завтра в этом же месте?
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
5: Информация на правах рекламы.
6: Автоцентр «Восток» в Березовском. 8 брендов в одном месте. 790 авто в наличии. От бюджетных до премиальных. Улучшим предложение любого конкурента. Всем нашим покупателям 3 ТО и доп. Оборудование в подарок.
7: Назови пароль «Пилот» и плюс 50 тысяч скидки на любой автомобиль.
6: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
8: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбо-картинг холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
3: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
6: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
7: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня –
8: тоже готово. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
7: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
9: ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nas.com.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акции, кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартиры.
10: Хончи автоцентр «Уникум». Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
11: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
12: Дневной драйв на радиопилот.

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО Prime Service, центр кузовного ремонта SkillPro. Сайт skillpro66.ru.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. Центробанк на ближайшем заседании Совета директоров сохранит ключевую ставку на нынешнем уровне в 14,25%. Такой прогноз дали 14 из 20 экспертов, опрошенных газетой «Ведомости». Главным аргументом в пользу паузы в смягчении денежно-кредитной политики они называют ускорение инфляции. В июне рост цен усилился, в том числе из-за подорожания бензина. Это увеличивает расходы бизнеса, может привести к дальнейшему росту цен. При этом часть аналитиков допускает небольшое снижение ставки. На это указывает замедление экономики и ослабление деловой активности. Заседание ЦБ по ставке пройдет через неделю. Волонтеры Алексея Вихарева спасают людей и животных в зоне подтопления в Ирбите. На помощь пострадавшим пришли активисты Ирбитского отделения волонтерского центра депутата, а также волонтеры центра из Екатеринбурга. Они прибыли со специальной техникой, оборудованием, необходимым снаряжением, запасами питьевой воды, продуктов для жителей, привезли генератор электричества в детский сад. Волонтеры помогают с организацией пунктов размещения, подвозят питьевую воду, эвакуируют жителей из отопленных домов, домашний скот, а также собак и кошек. Из-за дождей сдвинули сроки открытия кортов для падл-тенниса на площади 5 года. Их должны были открыть в середине июля, но в итоге сейчас работы только начинаются. На площади установлены раздевалки, туалет, клиентская зона. На монтаж самих кортов, по словам директора ЦПКИО и куратора проекта «Лето на площади» Павла Зубакина, нужно около 10 дней. Поиграть в падл можно будет по предварительной записи. По аналогии с зимним катком, часть сеансов в будни сделают бесплатными, сообщает портал «Сигнал». 17-летнего Свердловского подростка арестовали по обвинению в диверсии на железной дороге. В начале июля он согласился совершить поджог на объекте РЖД, о чем его попросил собеседник в мессенджере. Обвиняемый поджег два релейных шкафа, а также другое железнодорожное имущество. После этого скрылся, однако вскоре был задержан. Сейчас он под стражей, ему грозит серьезное наказание, сообщает «Новый день». Школьник из Москвы, набравший 99 баллов за ЕГЭ по профильной математике и решивший пересдать экзамен, сделал это и набрал 100 баллов, как и хотел. Доллар 78.32, евро 89.33.
4: Информация на правах рекламы.
5: Дверь в царапинах, порог мятый. Не машина, а побоище.
6: Да не проблема. Есть SkillPro. SkillPro – профессиональный кузовной цех. Огромный ангар, профессиональная покрасочная камера, собственный подбор краски и прием машины в день обращения. И все это по разумной цене. SkillPro. Опыт профессионалов. Екатеринбург.
7: 40-летие Комсомола 38Б и Артинская 18.
6: SkillPro66.ru.
8: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ИП «Гребец» Артем Константинович, правовая компания «Гребец». Завтра, 18 июля, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, дождь. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16-18, завтра днем плюс 19-21 градус.
9: «Пилот FM».
10: Реклама.
11: Помогите! Тону!
12: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
13: Спасибо, дружище!
6: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
14: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
16: О,
2: только не китаец.
8: Сказали бы вы до встречи с гибридом Exlantix ET.
10: Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
13: 469 лошадей.
10: Пневмоподвеска.
13: Разгон до сотни за 4,8.
10: Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Exlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23.
16: Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
15: Новая музыка в секретной фанатеке «Радио Пилот».
0: Я Дмитрий Раевский, исчезаю из студии. После 16.00 вас поприветствует ведущий антипробочного шоу «Навигатор». После «Навигатора» в 8 вечера не пропустите «Фитнес-час» с Надеждой Стрельниковой. А в 9 вечера вернусь сюда и представлю вашему вниманию новый специальный микс. Стереоэффектное радиошоу вновь сделает ваш вечер пятницы ритмичным и мелодичным. До встречи вечером. На прощание от меня сейчас в секретной фанатеке Крис Лейк, Сэмми Virgin, Nathan Nicholson, Summertime Blues.

0: Привет всем, кто в эту пятницу решил поучаствовать в дорожном движении столицы Урала. В Екатеринбурге 16 часов и 3 минуты, а с вами...
1: Навигатор!
0: У микрофона в студии на Ленина 41 Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Лина Новач. Генеральный спонсор навигатора ООО «СЗ Правобережные Сити».
2: И если вы хотите заглянуть к нам в студию, то тогда заглядывайте, никто вас не останавливает. Подключайтесь к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
3: А вы уже слышали, что выдры наши в зоопарке выбрали победителя чемпионата мира по футболу?
2: Они решали все это время.
0: Они букмекерские выдры.
3: Да-да, ну короче, это же было такое, типа, как они себя поведут, какой кормушки подойдут.
0: С осьминогами такое делали, со всеми
3: животными. Лили и Роза устроили свой футбольный прогноз для подружки.
0: И кто же, на кого ставки-то?
3: Ну, как вы думаете?
0: Не знаю.
3: Испанцы. Испанцы возьмут кубок, но так решили наши выдры. А с Аргентиной, конечно.
2: С Аргентиной. Я что представляю, значит, вот выдра решила, что выиграет Испания, и в раздевалке аргентинской команды в какой-то момент они пытаются зарядиться. Типа, давайте, ребята, сделаем это. И кто-то вскакивает такой, да какой смысл? Ты не слышал? Выдры в Екатеринбурге?
0: Ну, может, у них там свой аргентинский бобер сказал тоже, что они победят. Не факт. Суперкомпьютер вообще говорил Франция, но оказалось нифига. Ну что ж, будем следить за этими событиями, но они являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Я бы не рекомендовал на выдрах делать деньги. Пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в городе сейчас 4 балла. Стоит ЕКАТа 19-го километра до улицы Высоцкого. Трудовая, Губахинская, а также проезжая почти не двигаются от Березовского тракта до Норильской. Сложности на Шевской, Тепличной до Космонавтов. Сибирский тракт подставит от Буторина до Базового переулка. И придется проявить терпение на проспекте Космонавтов. От Индустрии до Бакинских комиссаров.
2: Если вам есть чем дополнить сводку, отправляйте. Эти сообщения о заторах на автоответчик по номеру 373-1010. Самый активный помогатор по итогам недели получит подарок от Радио Пилот. А еще один приз мы кому-то скоро отдадим в конкурсе. Что это за слово?
1: Продолжайте движение.
4: Реклама. Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
5: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
6: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
7: Застройщик ОСЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Грандиозное снижение цен на весь склад Амода и Джейку. Только до конца июля. Новые кроссоверы Амода и Джейку за 2 050 000 рублей. В салоне «Июль» на базовом 38 более 70 новых авто на складе и большой выбор подарков всем. Успевайте в июль на базовые 38. Подробно

0: светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Хасановской 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
3: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
2: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг». Газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
3: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
4: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
5: Водрел Групп. УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro. Опыт настоящих профессионалов.
7: 40-летие Комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
8: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Мокко» 95 граммов, 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
9: Артем, давай купим машину.
10: Какую машину? Стиральную?
9: Нет, импортную.
10: Китайскую, что ли?
9: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
10: Да где ты ее сейчас найдешь?
9: Как где? В автобан на «Металлургов». Поехали!
11: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».
12: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
13: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
14: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».

0: Спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «КПК «Водный мир». Океанариум Екатеринбурга».
1: Привет всем любителям необычных словечек. Столица Урала, 16 часов и 19 минут. А с вами навигатор. Настало время нашего конкурса.
2: Что это за слово? Правильно скажите!
3: Берите свои прекрасные ручки, в них складывайте свои восхитительные телефоны, вот эти модные, 237-104, набирайте, в эфире оказывайтесь, приз получайте, домой едьте, вкусно ешьте, спать ложитесь.
1: Ты сказал, берите свои ручки?
3: Да.
1: Они где-то отдельно?
3: Я не знаю, я в тумбочке свои храню.
4: Там не забудьте тоже, чтобы ты...
1: Главное, находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи, помимо всего, что собрать вот это в кучу.
3: Да, и главное, находиться в зоне устойчивого покрытия всего, как вам сказал Эдик, и таблетки пить, по моему примеру, что вот что бывает, если пропустишь с утра.
1: Ну, смотря какие таблетки, опять же. У вас просто пуговицы. 237-104, алло, алло. Как зовут тебя?
5: Привет. Меня зовут Александр.
1: Александр, по громкой связи похоже. Можешь на обычную переключиться, или приемчик добавлен, или гарнитуру используешь. Сознавайся.
5: Все, выключил.
1: Ага.
4: Видишь, как быстро ориентировался.
1: Скажи нам, Саш, где работаешь, чем занимаешься?
5: В грузоперевозках.
1: А сначала что за звук был? Это что было? Это воспоминание или короткое описание?
5: Да, да, да.
3: Ну я, послушайте, смотрите, надо быть, мне кажется, справедливым по отношению ко всем. Если мы позволяем рок-музыкантам, например, делать перебивки типа тут тоже не должно быть вопросов. Ну сделал и сделал.
1: Александр, а у тебя какое-то рок-прошлое, может, было? Мы об этом просто не знаем. Или нет?
5: Нет.
1: Не было?
5: Нет, не было.
1: Ну ладно.
4: Возможно, будет.
3: Если бы было, то там было бы... Я работаю в грузоперевозках.
1: Скажи нам, Саш, в курсе нашего конкурса или стоит повторить? В чем
5: давайте
1: суть?
5: Повторим.
1: Итак, у нас для тебя одно словечко есть и три варианта того, что это слово может значить. Один из них правда. Отгадаешь, какой же именно ответ верный, тогда подарок будем вместе выбирать. Слово для тебя сегодня сугомак. Что такое сугомак?
4: Это узбекский национальный пирог. Это имя одного из королей серии книг «Властелин колец» или это название озера в Челябинской области?
1: Сугомак.
5: Сугомак.
4: Сугомак.
1: Угу.
5: Давайте первое, наверное.
4: Пирог.
1: Пирог, ты пирог. Голодный?
4: Первое это стол.
5: Да.
4: Второе компот.
1: Да, и компот.
3: Это
1: ну
3: какое-то
1: что?
3: Ругательство, сказанное пьяным заплетающимся ртом дедушки.
1: Когда он пытался поесть пирога.
3: Сугомак.
1: Ладно, мы принимаем твой вариант ответа с узбекским национальным пирогом. И, к сожалению, он неправильный. Не расстраивайся, звони в другой раз. 237-104, алло, алло.
3: Добрый день.
1: Как зовут тебя?
5: Егор.
1: И вот четко, молодец. Скажи, Егор, слушал до этого наш конкурс, знаешь,

0: Турно-концертной программы можем вручить билеты на концерт Ивана с оркестром. Это официальное трибьют-шоу Николая Носкова 5 августа в Летнем театре парка Маяковского или там же в Летнем театре, но 6 августа на мультимедийное шоу-билеты саундтреков из турецких сериалов. Также есть призы от участников фестиваля «Иван да Марья». Это ажурная косынка от мастера Ирины Казак или композиция с одуванчиками из холодного фарфора от бренда «Все в цветах». Либо можем за эфиром вообще продолжить все обсуждения.
1: Что решаешь? Хорошо, оставайся на связи. А сейчас громко и четко крикни нам.
2: Офигенно!
1: 3-4.
3: Офигенно!
2: Навигатор!
4: Информация на правах рекламы.
5: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
6: Отправляемся в морской круиз.
7: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
5: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
7: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум.екб.ру 0+.
8: Реклама. Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
9: Автоцентр «Восток» в Березовском. 8 брендов в одном месте. 790 авто в наличии. От бюджетных до премиальных. Улучшим предложение любого конкурента. Всем нашим покупателям 3 ТО и доп. Оборудование в подарок.
10: Назови пароль «Пилот» и плюс 50 тысяч скидки на любой автомобиль.
9: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
5: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
11: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
5: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
11: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
12: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-800-2-70-65.
13: Люксюм. Умнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
14: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
15: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Помогите! Тону!
17: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
18: Спасибо, дружище!
19: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Хончи Автоцентр. Центр «Уникум». Истинная роскошь с искусственным интеллектом. «Хончи». Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. «Уникум» на Бебеля 33.
6: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на «Хончи HS3». Just drop a look.

0: Ответчик радиопилот. Звание.
1: Привет всем, кто передвигается за рулем. В Екатеринбурге 16 часов и 29 минут. На радиопилот настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии». Телефон 228-28-28. По сообщению сервиса Яндекс.Карты, в городе сейчас 4 балла. Плотно на ИКАДе, 19 километра до улицы Высоцкого. Трудовая, Губахинская и проезжая все еще стоят от Березовского тракта до Норильской. Также не двигается проезжая от Краснодарской до Норильской, и Норильская стоит от ЖД переезда до проезжей. Сложности на Шевской от Совхозной до Космонавтов и не радует движением Сибирский тракт от Буторина до ЖД переезда. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 3073-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев, устранение контрактуры и другое, доктор Обухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов фирменными эндопротезами, доктор Поляк. Артроскопические операции суставов кисти, локтя, колена, бедра, доктор Бараненко. Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург, Московская, 19. Выгодные цены. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор рубрики «Игротека» ООО «ЦБ Эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 98 48.
1: Позволят консоли и вспышки флешбеков. Андрей Дашкин в рубрике «Игротека».
2: Привет всем фанатам компьютерных развлечений. Столица Урала, 16 часов и 33 минуты. А с вами навигатор, в котором Андрей Дашкин уже готов поделиться своей рекомендацией в рубрике «Игротека».
3: Сегодня про бесплатненькое, халяву мою любимую.
4: Это мы любим.
3: Да, в эпическом магазине сейчас бесплатно отдают ужастик 18+, если что, под названием «Люто». И,
4: Люда?
3: Люто.
2: Пишется как «Луто».
3: Да, да. Но это оно, в принципе, и значит, что и на нашем... Как бы то ни было, здесь это стандартный, я бы сказал, своего вот этого хоррорного жанра симулятор ходьбы в основном-то, то есть вы просто будете интерактивно проживать историю. Но она такова, что вы не можете покинуть дом. Вы идете по дому, а он меняется, отсылает в какие-то комнаты из прошлого, где вы наблюдаете определенные травмы главного персонажа. Ну и всякие мрачные, жуткие образы тоже комнаты со всякой стремотой, казалось бы, мистической. Нет, именно мистическое. Ты сейчас, ты плохой человек, потому что на самом деле я хотел все подвести к тому, что игра на самом деле про депрессию, про то, что типа, когда ты в этом, когда ты в этом состоянии, да, что ты не можешь покинуть свой дом, потому что он наполнен своими твоими страхами.
2: Тебе надо досходить сегодня за Пималюксом.
3: Лина, знаете, как сюда приезжает? Она сюда приезжает в очень маленькой машинке, и там 35 таких, как она, из нее вылазит, вот этих клоунов.
4: У меня просто дети сейчас за городом, и поэтому более-менее поддерживается какой-никакой порядок. Они сейчас вернутся.
2: Снова будет люто.
3: В общем и целом, да, это игра про психологические травмы, которые представлены как визуальный хоррор. Интересно, а главное, бесплатно. Поэтому, если вам такое нравится, заходите в Epic Games, качайте люто, ну и в целом, конечно же, живите играючи.
5: Информация на правах рекламы.
6: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: I went deaf on the bitch.

0: Pilot FM. Реклама.
1: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев, аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ого! А что это у вас тут происходит?
2: Мы построили катапульту.
3: Но она не работает.
2: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
3: Поможешь?
1: Ну что ж, помогу.
4: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
3: Да!
5: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
3: Она на горках.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
6: Свой любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. Honda и Toyota. Автосервис и магазин. Доступные цены, индивидуальный подход и высокое качество. 8 марта 204 2. Телефон 382-18-15. Сайт hitservice.ru.
7: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркете. Это дом Лента.
8: Это невозможно, но это правда. Шуруповерт за 99 рублей. Новый строительный магазин «Сом». Только 25 июля найди шуруповерт, и он твой за 99 рублей. Сыграем в игру? Город Среднеуральск, улица Восточная, 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП Рыгин Константин Дмитриевич. ОГРН 5-304-662-533-101. 2026 год.
9: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория. Отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Консультации высококлассных специалистов. Только у нас. Операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс». В самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
10: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
11: Квартиры «Комфорт Класс». Класса со скидкой 20% в ЖК «Графит» от «Девелопера Форум». Новый уровень комфорта в районе «Уралмаш».
12: ООО «Специализированный застройщик Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте graffit-etv.ru.
13: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Привет всем любителям получать подарки. В столице Урала 16 часов и 45 минут, а с вами навигатор. Настало время подвести итоги нашего фотоконкурса, который радиопилот и турбокартинг проводили на тему «Я у мамы гонщик». Партнер проекта ООО «Новый картинг». Еще больше драйва на инновационной 8.
1: Прямо сейчас залетайте на нашу видеотрансляцию на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте. Там уже расчехлен наш любимый рандомайзер, где показываю вам, вот у нас 84 участника
0: да,
1: в целом.
0: 84 фотографии на сайте.
1: 5 победителей у нас будут выбраны.
0: Итак, кто же первый?
1: Первый, да, запускаем колесо фортуны. Первый номер 75.
2: Угу. 75. Вот это Татьяна, покоритель лесов называется фотография.
0: Татьяна, мы поздравляем вас с победой.
1: Двигаемся дальше. Второй победитель. Это номер 11.
0: Барабанные палочки.
2: 11. Там такая девчуля, София Татаркина.
0: Да. Поздравляем девчулю.
1: Третий победитель. Номер 7.
0: 7. Счастливая семерочка. Кто
2: да,
0: же
2: сейчас
0: у нас
2: расскажу. Это у нас виртуальная гонка. Ну так тоже можно было.
0: Да, я такие люблю.
1: Двигаемся дальше. Конечно же, еще два победителя. У нас первый из них это номер 56.
0: 56. Так, кто же у нас под номером?
2: 6. Это Надежда побеждает. У нее безумный гонщик растет.
1: Надежда
2: оправдалась. Это тоже очень знакомо.
1: И последний, пятый победитель на сегодня у нас это номер 30, который у нас был дублем.
0: Блин,
1: его
0: да.
1: Нету, перекидываем.
2: Так, поэтому, давайте. Да.
1: И 44. 44. Замечательно, 44, симметричная финалочка.
2: 44, сейчас. А это Виктория побеждает. Тут
0: ну, Виктория,
2: зимние гонки.
0: Победа само по себе, да.
2: Удивительно.
0: Поздравляем всех участников и наших победителей, конечно же. Но вообще нашим участникам хотелось бы сказать, что не единственный этот розыгрыш на Радио Пилот. Обязательно подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы не пропустить новых конкурсов.
1: А прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.
3: We'll be right back.

0: для всех, кто хочет оставаться в курсе актуальных местных и мировых событий, на радио «Пилот» готов свежий выпуск новостей. Его спонсор – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. Центробанк на ближайшем заседании Совета директоров сохранит ключевую ставку на нынешнем уровне в 14,25%. Такой прогноз дали 14 из 20 экспертов, опрошенных газетой «Ведомости». Главным аргументом в пользу паузы в смягчении денежно-кредитной политики они называют ускорение инфляции. В июне рост цен усилился, в том числе из-за подорожания бензина. Это увеличивает расходы бизнеса, может привести к дальнейшему росту цен. При этом часть аналитиков допускает небольшое снижение ставки. На это указывает замедление экономики и ослабление деловой активности. Заседание ЦБ по ставке пройдет через неделю. Волонтеры Алексея Вихарева спасают людей и животных в зоне подтопления в Ирбите. На помощь пострадавшим пришли активисты Ирбитского отделения волонтерского центра депутата, а также волонтеры центра из Екатеринбурга. Они прибыли со специальной техникой, оборудованием, необходимым снаряжением, запасами питьевой воды, продуктов для жителей, привезли генератор электричества в детский сад. Волонтеры помогают с организацией пунктов размещения, подвозят питьевую воду, эвакуируют жителей затопленных домов, домашний скот, а также собак и кошек. Из-за дождей сдвинули сроки открытия кортов для падл-тенниса на площади 5 года. Их должны были открыть в середине июля, но в итоге сейчас работы только начинаются. На площади установлены раздевалки, туалет, клиентская зона. На монтаж самих кортов, по словам директора ЦПКИО и куратора проекта «Лето на площади» Павла Зубакина, нужно около 10 дней. Поиграть в падл можно будет по предварительной записи. По аналогии с зимним катком, часть сеансов в будни сделают бесплатными, сообщает портал. Сигнал. 17-летнего Свердловского подростка арестовали по обвинению в диверсии на железной дороге. В начале июля он согласился совершить поджог на объекте РЖД, о чем его попросил собеседник в мессенджере. Обвиняемый поджег два релейных шкафа, а также другое железнодорожное имущество. После этого скрылся, однако вскоре был задержан. Сейчас он под стражей, ему грозит серьезное наказание, сообщает «Новый день». Нано-клещи атакуют россиян. По данным телеграм-канала «Шот», этим летом россияне стали чаще обращаться к врачам с жалобами на укусы мелких клещей размером буквально 1-2 мм. Это так называемые нимфы эксодовых клещей, которые находятся в стадии между личинкой и взрослой особью. Они были и раньше, но этим летом их больше, чем обычно. Они опаснее взрослых клещей, передают те же болезни, но вот заметить таких особей крайне сложно из-за их размеров. Поэтому осматриваться после выхода на природу нужно особенно тщательно. Доллар 78.32, евро 89.33.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, бассейн мирового уровня для активного отдыха, новая поликлиника, строится детский сад.
6: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
7: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinardevelopment.ru. Город Екатеринбург.
8: А солнце светит, то тучи сгущаются вроде.
9: На пилоте пару слов о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «СЗ Правобережный Новый Город». В предстоящую субботу в столице Урала ожидается облачное с прояснениями, ночью небольшой, а днем умеренный дождь. Ветер северный, его скорость от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14, плюс 16. В субботу днем 20-22 выше 0.
10: Пилот FM.
11: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
12: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
11: И квартира в орбите.
12: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
11: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
13: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
15: Скидки от 50%? К
2: Кажется, у меня солнечный удар.
15: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
16: Это не ремонт, а отдых какой-то.
15: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Привет всем зарулившим на 104.10. В Екатеринбурге 17:03, а с вами вечерний
1: навигатор.
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Лина Новач, генеральный спонсор навигатора ООО СЗ «Правобережной Сити».
2: И в нашей студии можно побывать, даже не приезжая, просто подключившись к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
3: А я вот со страхом жду нового учебного года и думаю, боже мой, ну откуда вот эти умные дети...
2: Их производители умных колонок выпускают.
3: Да-да-да. Сегодня видела новость о том, что в Москве парень Миша Светлов, обычный ученик обычной московской школы, набрал за ЕГЭ по математике 99 баллов. Как бы классно.
4: Но хотелось бы побольше.
3: Хотелось бы сотку. И ведь, понимаешь, он пересдал.
4: Так.
3: И он сдал на сотку. Это как?
4: Молодец.
3: Мне просто было бы обидно, если он бы
4: еще
3: пересдал.
4: 70. А можно прошлый вариант?
3: Получилось 98 или какая-нибудь.
4: Я помню, когда я был студентом, у нас преподаватель спрашивал, кому 3, и люди такие,
3: да.
4: А потом, кому 4, и те, кто взяли тройки, такие, чем-то напоминает эту ситуацию, но да, парню удалось. Респект удалось таким парням. Вообще. Не знаю, это его инициатива, или родители настояли, или сам перфекционист такой настолько сильный.
2: Ну, слушай, какова вероятность?
4: Как он там, Миша какой? Светлов?
3: Светлов.
4: Надо запоминать.
3: Да. Надо, он говорит, что проанализировал все ошибки, которые ранее допустил.
4: А ему тот же вариант остался.
3: И все удалось избежать. Ну, все легко.
4: Любопытно было бы с ним поговорить. То есть у него те же вопросы были. То есть он просто все проставил, как было, и только один вот этот поправлю, пожалуй. И да, и все. Сидел один-одинешенек там, остальные все время. Никто на него не реагировал. Зато в итоге добился того, чего хотел. Надеюсь, жизни пригодится.
2: Да, математика всем пригодилась очень сильно на этом уровне.
4: Ну, смотрите, 4 балла — это число. Сейчас как раз столько, как говорит нам сервис Яндекс.Карты в городе по пробкам. Норильская стоит от фронтовых бригад до проезжей. Трудовая, Губахинская и проезжая стоят от Березовского тракта до Укромного переулка. Также проезжую не радуют от Краснодарской до Норильской. Сложности на ЕКАДе от 19-го километра до улицы Высоцкого. Проспект Космонавтов подставят от старых большевиков до Бакинских комиссаров. И придется задержаться на Сибирском тракте от Буторина до ЖД переезда.
2: Если же у вас есть информация о заторах, которая в сводку не попала, присылайте сообщение на наш автоответчик по номеру 373-1010. Самый активный автоинформатор по итогам недели получает подарок от радиопилота. Еще один приз мы кому-то скоро отдадим в конкурсе «Число Пи».
0: Прямо по курсу рубрика «Афиша».
5: Реклама. Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
6: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
7: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
8: Застройщик ОАЗ «Правобережной Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
10: Кредит предоставляют по ОТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
12: Отправляемся в морской круиз.
13: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
11: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
13: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум.екб.ру.
14: 0+.
15: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
16: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. С
1: Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
16: Круто!
17: Вместе кататься будем, всему научу. Держи-ка шлем и экипировку.
18: Спидбайком от Емота ребенок быстро отвлечется от гаджетов.
19: Пора-пора, Емота-мота-мота.
17: Дорогая, мы на треке, классно потренировались. Довольны!
18: Огромный выбор мототехники от спортбайка до чопера. Это в Емота. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Емота.ру.
20: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огранит 304-667-404-800-092.
21: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия Банк России номер 2879.
22: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
23: Двор детства,

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «СЗ СКМ Ривер Парк».
1: Привет всем, кто еще не знает, чем заняться сегодня вечером. В столице Урала 17 часов и 11 минут, а с вами навигатор, который готов помочь поставить точку в этом вопросе в рубрике «Афиша».
2: Да, сегодня еще успеваете сходить на концерт группы «Дискотека Авария». Они выступают на Екатеринбург-арене, но не на самой арене, а там есть еще
1: одна
2: дополнительная
1: вот
2: площадка.
1: Вот.
3: В, по-моему.
2: Да. Ну, Екатеринбург-арена.
1: Не, ну, нумерацию не площадки.
2: А, вот да, ВВВ, да. Сектор В, вот туда примерно.
1: На барабане.
2: Песни, думаю, представлять не надо вам. Все знаете эту группу. В 20.00 начало. Приходите. Сегодня еще успеваете в Ельцин-центр зайти. Там форум женский. Вам, ребят, мальчики, можно сходить туда с девушкой познакомиться? Тем более, что эта девушка, скорее всего...
1: Там как раз вас разберут, говорят. Сразу же.
3: Вот реально, насколько... А ведь я думаю, где-то есть настолько... конченый мужик, который думает, женский форум, я туда и пойду. И заходит там... просто такой, кто из вас?
1: Со своими огромными смайлами-колобками.
2: Там тем более женщины, которые заботятся о своем здоровье. И так и называется форум. Семья, здоровье, долголетие, все, что нам надо.
3: Погнали знакомиться с девчонками в женский туалет. Я слышу, они там толпами гоняют просто.
2: Сегодня в этом, во Дворце молодежи будет мюзикл-драма «Последний Романов». Ну, мы знаем, кто это. Вот там мощно, конечно.
1: Так.
2: Если любите группу ABBA, Dancing Queen, то это сегодня во Дворце, господи,
1: в парке Маяковского,
2: в летнем театре парка Маяковского, трибьют-шоу, группа ABBA, ну, я думаю, тоже в представлении не нуждается, это очень классно. Что еще? Там кинотеатр вроде не идет... дождь и не
1: пока
2: планируется.
1: Нет, вообще все нарисовано было после 8 какими-то капельками, я не знаю.
3: Да, это с этого, с сайта «Бабка надвое» сказала.
1: Это пот.
2: А, еще вам хотел сказать, что в «Гастромоле» главный сегодня будет вечер культовых программ MTV. Вот это вот 12 злобных зрителей, вот это вот все. В 7 часов вечера начало.
3: Интересно, а будут показывать супер старое шоу? Кто его помнит? У Харламова оно было, да, «Три обезьяны» оно, по-моему, называлось.
1: Я не знаю. Не смотрел. Это... Разве на том канале?
2: Ты еще вспомнил «Безрукова куклы».
3: Не-не-не, найдите с Харламовым. Это же я видел один выпуск, и они там в качестве актрис, которые типа участницы шоу, наняли проституток.
1: Интересная завязочка.
4: Информация на правах рекламы. Выбрать район готово. Выбрать квартиру с ремонтом готово. А вот кухня...
5: тоже готово. В ЖК СКМ «Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
4: Отлично! Еще и сэкономим время. СКМ «Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
6: ЖК СКМ «Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nas.com.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем по акции кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sem.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартиры.

0: спонсор рубрики «Вокруг света за 60 секунд» ООО «НПТК Супротек».
1: Вокруг света за 60 секунд. Собирайте чемоданы.
2: Привет всем лево и праворульным. Столица Урала, 17 часов и 18 минут. А с вами навигатор, который отправляется в очередное путешествие по миру в страничке «Вокруг света» за 60 секунд.
3: Собирайте чемодан, а если этот чемодан еще от Louis Vuitton, то это вообще идеально.
2: Развели. Собирайте на чемодан тогда.
3: И вот Louis Vuitton как раз показали чемоданчик, в котором Месси, победитель чемпионата мира, возможно, унесет 6-килограммовый кубок.
2: Что, пакет не влазил?
3: Пакет уже не влазит. Короче, это уже пятый по счету кейс, который делается вручную. Его вынесут в воскресенье перед финальной игрой. И для дополнительной мотивации сборных, так сказать, чтобы
2: там
3: все посмотрели.
2: Есть, да,
3: да. Ага. Крутая, кстати, еще лимитированная сумочка, мяч, зачем-то ему тоже.
2: Ага. Вот. И... Все ему, да?
3: Ее заполучить немного проще, чем чемодан с таким вот трофеем.
2: Делается из обычного мяча и лямки,
3: да? Он же, почему ему, он же там рекорды какие-то, сколько-то голов забил, то есть в любом случае ему там вот этот вот подарок
2: чемодан
3: будет вручать.
2: Отойдет,
3: а
2: да.
3: еще, впервые на этом чемпионате будут вручать чемпионский перст.
2: Ой, каждому,
3: да.
4: Там сейчас
2: она
4: где-то...
2: Она обычно с американским футболом такая тема раньше была.
4: Там,
3: да.
4: Там где-то сейчас мужик даже уже без шлема, без вот этого, без защиты, сваривает теплотрассу, потому что надо. Он поедет домой на трамвае с сумкой, которая досталась ему от деда, а там 6 килограммов инструментов. Продолжаем радоваться за футболистов.
3: Продолжаем. Ну и завирусилось видео, как Тиль Линдеман во время концерта, ему какая-то фанатка кинула свое исподнее, а он его съел. Не покормили, что ли? Голодные артисты вот так вот вывозят этот чес, этот гастрольный.
2: Я думал, сожгет, потому что на него больше было похоже.
3: Нет, нет, нет. И все начали по этому видео.
2: Начали кидать добавку ему. Хавай, хавай, хавай.
3: Типа, а вот ладно, СК, если бы XXXXL, вот, типа, что бы он тогда, как бы он подавился?
2: Ну, он бы чуть-чуть оставил бы на вечер еще.
3: На утро еще на завтрак.
2: В морозилку заброшу, говорит, завтра съем.
4: У меня странно почему-то в голове, извините, я абсолютно отвлекся, я такой, господи, а шаман это что, перенесшийся в прошлое молодой Линдеман? Который решил пойти по другому пути.
2: Думаешь, там в Байкал вмерзли трусы?
4: Да, у меня просто как-то сейчас они вот как две картинки в одно лицо сошлись. Я такой, о нет. Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет конкурс «Число ПИН». Для участия набирайте 237-104.
5: Информация на правах рекламы.
6: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля 2026 года. Промокоду «Пилот». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
5: Реклама. Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобиле от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
7: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
7: Черри, LG, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
8: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: Казовский, приезжайте. Акция до 31 июля.
1: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
2: Рассрочка 0%. До 2028 года.
3: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.

0: 50 тысяч скидки на любой автомобиль. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
1: Ночь. Улица. Фонарь. Аптека. Езжай 60. Я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала, но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: спонсор конкурса число Пи ООО УК «Баден Групп».
1: Привет всем, кто верит в магию чисел. В Екатеринбурге 17:27, а с вами навигатор в компании Эдуарда Булашова, Андрея Дашкина и Лины Новачи. Мы начинаем наш конкурс
2: «Число».
0: С нами будет играть Евгений. Пока что темная лошадка, не успели выяснить у него информацию.
3: Жень, привет.
1: Привет.
3: Вообще, мальчик или девочка? Девочка, мальчик.
1: Сколько детей там с тобой сейчас?
4: Сын со мной рядом едет, жена... Папа, мой папа.
1: Ага, ну, все семейное прям предприятие.
0: Мы тремя коленями ездим сразу всегда.
3: А где вы сейчас? В машине куда-то едете? Дома?
4: Слушайте, вообще интересная ситуация у нее получилась.
3: Так.
4: Мы планировали улететь, но передумали. Никуда мы не полетим.
1: А билеты сдали?
4: Едем домой.
3: Слушай, как это так? Нет, что-то с рейсами? Или куда вы хотели лететь?
1: Или жарко просто сегодня, не хочется?
4: Ну, да, перегрелся я. Сегодня, да.
3: Очень интересно.
0: На полпути в аэропорт поворачиваешься к семье и такой: подождите, у меня отпуск, я хочу отдыхать. Разворачиваем.
3: Мне было бы интересно с твоей женой пообщаться.
4: А вот она здесь рядышком.
3: Не, ну она все за...

0: Нормально, вы не поссорились?
1: Так вот, мы как раз помирились, едем домой.
2: А, замечательно. Это была та ситуация, где выяснилось, что изначально никто не хотел, но думал, что хочет другой.
3: Я как-то один раз, мне надо было утром вылетать, и я проснулся, что-то вот буквально спал часа три, а потом, наверное, никуда не хочу лететь. Но потом я полежал минут 20 и все-таки заставил себя. А ты, видимо, нет. Ясно.
2: Я не знаю, хочу куда-нибудь.
3: Ау, что там?
4: Извините, что перебиваю. Да, я сегодня взяла билет на Москву, потому что мы немножко повздорили, но муж говорит, что устроит мне ротацию на радио и встречу. И мы звонили, представляете, как раз по этому поводу.
3: Это сейчас так называется? Ротация на радио? Подождите, ваши билеты, они невозвратные получаются, да?
4: Нет, невозвратные. И вот я решила, что...
3: Выиграю подарок, и тогда уж...
1: Слушайте, да деньги это не главное в жизни, ребят. Вы что, я вас лично всех хорошо знаю. Я как-то раз звонил в эфир, говорит, ой, мы что-то эфир потеряли. Что это за какой-то Евгений интересный?
2: Да, вообще, на самом деле, давайте тогда уже доводите.
0: Давайте, да. Надо уже выигрывать что-то, раз уж вы остались в городе.
2: Ну и старый добрый лайфхак вот у меня. Я когда куда-то улететь хочу, суперклей тюбик беру и все, и домой еду.
3: Давайте к делу. У нас для вас есть одно число и три варианта того, что число может значить. Отгадайте действительный правильный ответ, тогда подарок по праву будет вашим. Число для вас сегодня 40. Что такое 40?
0: Это общее число государств и территорий в Африке. Это вот столько лет губки Бобу или столько ног у сороконожки.
3: Что же из этого действительно 40? Как вы считаете? Ваш семейный подряд.
1: Ой, слушайте, мне даже стыдно за двумя высшими образованиями.
3: Ты про Африку сейчас переживаешь или за сороконожек? Или про губку Боба?
1: Я благодарю за подсказку. Я думаю, что 40 государств Африки.
3: А, то есть ты думал, это подсказка? Итак, это окончательный твой ответ. Супруга поддерживает, или вы уже начинаете драться?
0: Вы понимаете, что вы остались, дозвонились на радио, и сейчас нужно реально дать правильный ответ?
3: Что это уже не шуточки?
0: Да, все серьезно.
3: Ваш ответ, он каков? Напомните.
1: Сороконожка.
3: Столько.
0: Это логично, во всяком случае.
3: Звучит действительно логично.
0: Чего вы сразу губку Боба, допустим, отвергаете? Что его?
1: Слушайте, я шикарный персонаж. У меня ребенок его тоже смотрит, и другие дети.
3: Угу. Ну, он выглядит моложе, да?
0: Не дашь, да, вот типа 40?
3: Так это уходовая косметика.
1: О, какой правильный ответ? Подскажи нам, тебе годик, какой правильный ответ? Второй, третий.
3: Ну, что там нравится смотреть-то
0: давайте.
3: Детям, ну?
1: Да вообще мы приколисты.
0: Дети уже плачут от вас.
1: Нет, он не плачет, он возмущается.
0: Ну, я бы тоже уже возмущалась.
3: Возмущается долгой паузой без ответа, когда же он будет дан?
0: Окончательный ответ. Губка Боб, Африка или число ног у сороконожек? 40.
3: Итак, что это? Ответ ваш.
1: Нет, 40 лет губки Боб не может быть.
3: Ладно, это не ответ.
1: Сороконожка.
3: Ну все.
0: Окончательно.
3: Успокоились, приняли решение. Неправильный, к сожалению, ответ. Никогда у многоножек не бывает 40. Это просто их народное название. На самом деле число ног варьируется от 30 до 382, а иногда до 1360.
2: Еще один развод на совести радиопилота.
3: Мы пытались помочь. Алло.
2: Добрый вечер.
3: Как зовут тебя?
5: Здравствуйте, Сергей.
3: Сергей, у тебя тоже какая-то грустная история? Или нет?
2: Расскажи, куда ты собирался, где ты развернулся.
3: А может быть, варианты запомнил и выбрал что-то?
5: А, да, конечно, я запомнил.
3: Ну?
5: 40 лет губки Бобу.
3: Почему думаешь, что он такой старый?
5: Ну, я не помню, конечно, какого он года точно там, блин, создали его. Но мое предположение, это губки Боб.
3: Ну хорошо, мы принимаем твой вариант ответа.
0: По данным его временного водительского удостоверения, мистер Квадратные Штаны родился 14 июля 1986 года.
3: Как раз сорокетик-то и отметили.
6: Почему все говорят, что мне надо проверить простату уже?
3: Насчет общего числа государств зависимых территорий в Африке, их 64, из них 55 независимых. Ну что ж, мы поздравляем тебя с победой, Сергей. Оставайся на связи, за эфиром с тобой обсудим подарочек, расскажем, как забрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
2: Офигенно!
3: 3-4.
1: Офигенно!
2: Навигатор!
7: Информация на правах рекламы.
8: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
9: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
8: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
9: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов. Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Кабаден Групп», Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.

0: Автопилот. Звание.
1: Добрый вечер, автомобилисты. В Екатеринбурге 17 часов и 36 минут. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии». Телефон 228-28-28. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в городе сейчас 5 баллов стоит Норильская от фронтовых бригад до проезжей. Заторы на ИКАДе от 20-го километра до улицы Высоцкого и от 51-го километра до реки Решетка. Сложности по-прежнему на Березовском тракте, Трудовой, Губахинской и проезжей. От Барьерной до Укромного переулка. Плотновато на Шевской от Совхозной до Космонавтов. Сам проспект Космонавтов не радует от Старых Большевиков до Ломоносова. И затруднен проезд по Московской от Объездной дороги до Волгоградской. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщать о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Занятия спортом – это здорово. Но, к сожалению, случаются травмы. Сухожилия, мениска и крестообразных связок, голеностопного и плечевого суставов. Лучший способ решения проблем – ранняя диагностика и своевременное лечение. Ортопед-травматолог Иван Бароненко умеет лечить спортивные травмы. Обращайтесь в клинику Нудельмана на Московскую, 19, а не занимайтесь самолечением. Подробности на сайте клиники.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? Ха. В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-830-30-848.
2: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
3: Академия сантехники.
2: Смесители.
3: Академия сантехники.
2: Водонагреватель.
3: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
4: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
5: Подробности на мотивтелеком.ру.
6: Ого! А что это у вас тут происходит?
7: Мы построили катапульту.
8: Но она не работает.
7: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
8: Поможешь?
6: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
8: Да! Ура!
9: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
10: Она на горках.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
11: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
12: Уникально.

0: Мобили Тенет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца июля текущего года.
1: В Монетке вкусно и выгодно. Dream Pie дыня 12 штук. 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер». Для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Привет всем, кто находится в движении, пусть даже едва заметном. Столица Урала, 17 часов и 45 минут, а с вами на 104,10 вечерний навигатор.
1: Ну и, конечно же, сегодня день, когда солнце светит ярче. День рождения катапульты.
0: 20 лет!
1: 20 лет уже совсем взрослый. По этому поводу, конечно же, радиопилот разыгрывает крутые летние подарки. Уже в понедельник, 20 июля, в прямом эфире катапульты мы разыграем один из призов среди тех, кто правильно ответил на все вопросы этой недели. Каждый день они звучат в катапульте, и мы сегодняшний вопрос для вас, конечно, повторим. Какими видами спорта Саша Морозов занимался? Значит, так звучит вопрос. И варианты: кёрлинг, вейкбординг или шахматы. Правильные ответы свои присылайте нам в личку в группу «Радио Пилот» ВКонтакте. Партнер проекта ООО «ТК Докер».
2: Ну, а тут на войну с пакетами вышел учитель по ОБЖ из города Орел.
1: Он офигел.
2: И выиграл, прикиньте, значит, дядя в течение месяца оформлял, ну, заказы в местном Дикси, брал винишко по скидке в приложении.
1: Ладно.
2: Но на дом-то алкоголь не доставляет, поэтому забирать нужно было самому в ближайшем супермаркете.
1: Так.
2: Ему каждый раз вот в этот его заказ добавляли платный пакет по 10 рублей примерно.
1: Ну, чтобы
2: убрать из корзины
1: донести.
2: Его нельзя.
1: Ага.
2: Вот, отказаться на месте невозможно. Этот дядя, значит, говорит, я, говорит, за покупками хожу с рюкзаком, мне этот пакет с пакетами не нужны, собирать он мне это не собирается, и пошел в суд, доказал, что его заставили приобретать вот эти ненужные товары без его воли.
0: Хорошо, мне интересно, какова компенсация за все пакеты?
2: Ну вот вообще должна была быть компенсация 596 рублей. Но он взял еще и 5000 морального вреда.
1: И чекушку сверху.
2: 5596 рублей за эти навязанные пакеты.
1: Подождите, у нас есть наблюдение. Да.
0: И мне кажется, я бы судился с пакетами, которые завязывают, наоборот, которые я думаю, не могу знать. Мне приходится их развивать.
1: Я всегда в моменте, я уже ничего не пытаюсь. И я просто думаю, что мы же делаем наблюдение, но не факт, что мы делаем правильные выводы. Давайте осадим с борьбой с пластиком, потому что, я думаю, вот мы перестанем собирать пакеты с пакетами, и популяция дельфинов настолько разрастется, что они выйдут на берег. Вы видели, какие они извращенцы? Мы их тут не хотим. Они нас захватят и будут делать ужасно. Абсолютно. Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: На радиопилот пришла пора пополнить список тем для обсуждения с помощью свежего выпуска новостей. Его спонсор ООО «Prime Service», центр кузовного ремонта «SkillPro», сайт skillpro66.ru.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на радиопилот.
4: Здравствуйте. Почти 25 тысяч школьников понизили свой результат на пересдаче ЕГЭ, заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Всего в 2026 году пересдать один из предметов решили почти 138 тысяч 11-классников. Среди них у 12,5 тысяч школьников баллы не изменились после пересдачи. При этом, добавил Музаев, почти 99 тысяч смогли свой результат улучшить. Кроме того, нейросеть выявила более 3000 нарушений по категориям шпаргалки, средства связи и вынос контрольно-измерительных материалов. Большинство замечаний были переданы в учебные заведения и пункты проведения единых госэкзаменов. Синоптики и спасатели снова продлили штормовое предупреждение для Свердловской области. Ливни и очень сильные дожди продолжатся в некоторых районах в выходные. Первым на себя очередной фронт примет север Свердловской области. Здесь сильные дожди пройдут в ночь на субботу. Также завтра днем на юге области местами сильный, в горах очень сильный ливень. В отдельных районах также обещают грозу, а ночью туман. В воскресенье 19 июля ливни обещают отдельным районам. При этом на большей части территории Среднего Урала будет преимущественно без осадков, сообщает Уральский гидрометцентр. МЧС Свердловской области на этой неделе выпустила рекомендации для жителей, которым придется эвакуироваться из-за подтоплений. С собой спасатели рекомендуют брать документы, ценные вещи и деньги, а также теплую одежду и продукты на несколько дней. В жилье при угрозе подтопления необходимо отключить электричество и газ, а также убрать вещи, которые может унести водой. Минпросвещение выпустило рекомендации по компьютерным играм для детей. Например, специалисты советуют делать акцент на обучающие, спасательные, либо развивающие сюжеты. В регионы направлены рекомендации по регулированию вопросов, которые связаны с использованием технологий подростками в зависимости от их возраста. Треть россиян назвала летом самым продуктивным временем для работы. Главными стимулами сотрудники считают хорошую погоду и длинный световой день. Больше 30% россиян отмечают, что летом их мотивация к работе становится высокой либо очень высокой. Вместе с этим еще 31% респондентов наоборот признался, что летом его желание работать существенно снижается. Результаты опроса приводит «Коммерсант». Официальный доллар на сегодня 78.32, евро 89.33.
5: Информация на правах рекламы.
6: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro – опыт настоящих профессионалов. 40-летие Комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
7: Внимание, водители! И особенно пешеходы! На радио «Пилот» прогноз погоды!
1: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ИП «Гребец» Артем Константинович. Компания «Гребец». 18 июля в столице Урала ожидается облачность с прояснениями. Ночью небольшой, а днем умеренный дождь. Ветер северный, его скорость от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью от плюс 14 до плюс 16. Завтра днем плюс 20, плюс 22.
8: «Пилот FM».
9: Реклама.
10: Помогите! Тону!
11: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
12: Спасибо, дружище!
13: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
14: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Thank you.
3: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
5: Информация на правах рекламы.
9: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
12: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
15: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
12: Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в «Автобан» на «Металлургов 67».
16: Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
3: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Утреннее шоу на Радио Пилот.
1: Привет всем, кто находится в движении. В Екатеринбурге 18:03, а с вами на 104.10 вечерний
2: навигатор.
1: У микрофона в студии на Ленина 41 Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Лина Новоч. Генеральный спонсор навигатора ООО СЗ Правобережной Сети.
3: И мы просто мечта для вуайеристов, потому что за нами можно подглядывать. Подключайтесь к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
4: Ну а тем временем россияне массово ловят цистит вместо красивого загара.
3: А раньше прямо мы ловили бабочек.
4: Говорят, прям эпидемия, значит. Интим на песке у воды, есть такие счастливчики. Значит, резкий всплеск обращения к врачам.
1: Молодо, зелено.
4: Песок,
3: если совсем запустить
4: вода,
3: зелено, да.
4: Да, идеальный резко. Транспорт, как пишут, значит, для бактерий, которые моментально запрыгивают в организм.
1: И устраивают свой курорт.
4: Да, и вместо красивых воспоминаний любителей дикого туризма путевочка в аптеку за антибиотиками. Ну, в общем, медики напоминают, что надо быть осторожным. Значит, делайте все это не на пляжах.
3: А мне кажется, что просто
1: не на песчаном пляже хотя бы.
3: Пляжи, сезоны и вот это все, это не самая большая проблема, потому что у меня такое ощущение, что я за последние лет 10
4: я хочу на пляж.
3: Я не встречал женщин без цистита. У тебя он есть?
4: Я хочу на пляж.
3: Или ты вот за ним хочешь съездить, забрать?
1: Тогда, может, сделаем приложение в цистите вот это вот. И будем там обмениваться диагнозами. Может быть, кто там аптеки скидывает, где подешевле, или там оставшиеся препараты.
3: Новые циститные туры.
1: Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в городе сейчас 4 балла. Стоит Норильск от фронтовых бригад до проезжей. На ИКАДе не едется от реки Исиль. Сеть до реки Решетка и также от реки Березовка до улицы Высоцкого. Сложности на Сибирском тракте от остановки 13 километр до ИКАДа, подстаивает Шевская от Совхозной до Космонавтов и по-прежнему плотно на трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка.
3: Если у вас там где-то завалилась информация о заторах, которые не попали в сводку, сообщайте о них на автоответчик по номеру 373-1010. Самый активный по итогам недели получит подарок от Радиопилот, а еще один приз вылетит из нашей копилки очень скоро в конкурсе «Городской квест».
1: Прямо по курсу рубрика «Афиша».
5: Вечерний навигатор вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
6: Реклама.
7: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
8: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
9: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
10: Застройщик ОСЗ «Правобережной сети». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Автоцентр «Восток» в Березовском.
12: 8 брендов в одном месте. 790 авто в наличии. От бюджетных до премиальных. Улучшим предложение любого конкурента. Всем нашим покупателям 3 ТО и доп. Оборудование в подарок.
13: Назови пароль «Пилот» и плюс 50 тысяч скидки на любой автомобиль.
12: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
14: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
15: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
16: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия Банка России номер 2879.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня...
2: тоже готово. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
1: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
3: ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОСА «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nas.com.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акций, кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартир.
4: Пора-пора. Мото-мото-мото.
5: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32. В нулевой этаж. Ямото.ру.
6: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. УГРН 304-667-404-800-092.
7: Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
8: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
7: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
9: Возможные противопоказания проконсультируйтесь со специалистами.
10: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
11: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
12: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
13: Проектная декларация на сайте nas.com.rf. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».

0: спонсор рубрики, афиша ООО «Кит Екатеринбург», аквапарк «Лимпопо».
1: Привет всем желающим оккультуриться. В столице Урала 18 часов и 13 минут, а с вами навигатор, готовый обсудить предстоящие мероприятия столицы Урала в рубрике «Афиша».
2: Да, не только и в городах, которые рядом, потому что они будут отмечать День металлурга. В Краснотуринске, например, завтра будет и Юлиана Караулова. Успеваете доехать, в 7 часов вечера концерт. Красноуральск, там будет «Добро» и дуэт «Филатов и Кэрос». Угу. Это завтра. В Каменске-Уральском завтра буррито, а в Нижнем Тагиле не будет вот прям традиционного празднования Дня Металлурга. Там будет масштабный байк-фестиваль «Демидовские огни», а вечером будет, как хедлайнер, Вадим Самойлов, конечно, с песнями Агаты Кристи. А, много будет всего. Также вот у нас в городе фестиваль электронной музыки «Механика», Open Air «Карнавал». 25 лет, очень ярко, дерзко, безумно обещают, масштаб.
1: Берите ходули.
2: Парики, 5 танцполов будет, всяких диджеев, конечно, привозят. Билеты от 4500 рублей. Летний двор музей андеграунда. Это на Добролюбово, самый центр города. Там завтра пройдет фестиваль современного джаза. Начало в 20:00. Билеты от 1000 рублей. Можно съездить, если будет хорошая погода, на лето на заводе. Завод на Сосерте. Постоянно какие-то праздничные выходные. Очень бодрые будет. Фестиваль живой музыки, движения, лучшего кофе, тусовки, сапы, все вот такое. Юбилейный фестиваль «Вечер песни под гитару». Это для жителей, да, барды собираются в академии, в академическом.
0: Барды — это люди, от которых пахнет сплавом по часовой.
2: В Преображенском парке уже 10-й раз подряд фестиваль авторской бардовской песни.
1: А многие даже не уходят, остаются на следующий год, дожидаться следующего фестиваля.
2: В парке Маяковского можно будет бесплатно проверить свое здоровье. Там, знаете, на самом деле очень много всяких будет чекапов.
1: Флюорография.
2: Ты попробуй где-нибудь запишись, еще и бесплатно.
1: Тоже постоянно.
0: Можно все здоровье проверить.
2: Можно проверить.
0: А там будет мужик, который пресс у меня проверит. Ну, да, который пробивает и делает выводы.
2: Можно даже проверить зубы детям будет. Но нужно взять с собой паспорт, если вы прям хотите, чтобы вас проверили.
1: И полис еще, наверное.
2: Полис, конечно же. Ну, счастье бесплатное.
1: И Макс. Куда без него?
0: Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет конкурс «Городской квест». Для участия набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы.
4: Ого! А что это у вас тут происходит?
5: Мы построили катапульту.
6: Но она не работает.
5: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
6: Поможешь?
4: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
6: Да!
7: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
6: Она на горках.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефис-парк.ру. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.

0: Спонсор конкурса «Городской квест» ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи». Бебеля 33, телефон 328-400.
1: Маршрут построен, начинаем заезд. В эфире конкурс «Городской квест», «Городской квест».
2: Привет всем экспертам по части столицы Урала. В Екатеринбурге 18 часов и 19 минут, а с вами навигатор, готовый проверить эти знания в конкурсе «Городской квест».
3: Но для этого нам надо выяснить, как минимум, у кого мы эти знания будем проверять. Для этого набирайте 237-104, знание этого номера, это первая задача.
2: Да, остальные знания особо-то и не нужны, даже не надо выяснять, кто там в честь кого назвали. Алло, алло.
4: Добрый вечер.
5: Алло, добрый день.
2: Как зовут тебя?
5: Михаил.
2: Михаил, ты к нам впервые дозвонился?
5: Нет, не впервые. Вчера у меня не повезло, и последний раз я у вас участвовал в городском квесте, наверное, месяцев 5 назад.
6: Ой, Миш, вчера, значит, был ты, а мы как раз, да?
5: Точно.
3: А я не, конкурсе?
6: Опять на этом же, на квесте.
3: Да.
6: На третьем вопросе,
2: на третьем вопросе,
6: да?
2: Подскользнулся.
5: Да, на третьем вопросе я все-таки пошел на революционеров и прогадал. Больше не буду вестись на это.
2: Слушай, поверь, на самом деле в большинстве случаев тактика рабочая.
6: Это вчера было исключение.
3: Нет, потому что все, революционеры, все.
2: Но память о них в нашем городе есть.
3: Да, что парадоксально.
2: Но сегодня у нас не три вопроса, а небольшой маршрут. Скажешь правильно, куда добрался, тогда подарок по праву будет твой. Рыба-карась, игра началась.
6: Итак, Миш, представь, что ты поехал по улице Щерса от Московской на восток, в сторону парка Маяковского. Проехал так. Перекресток возле Чкаловской станции метро. На следующем перекрестке ты повернул налево.
3: Прикинул?
5: Да.
3: Ну,
5: да.
3: Отлично.
6: На домой район.
5: Налево, да.
3: Ага. Дальше ты двигался прямо до следующего перекрестка, где еще раз налево повернул.
2: Выполнил еще один левый поворот, представил?
5: Да.
3: Прямо до перекрестка поворачиваешь налево.
2: Угу. Дальше двигаешься 200 метров и выезжаешь на перекресток с трамвайными путями. Что за улицы там пересекаются?
6: Есть у тебя там трамвайные пути? Все сошлось?
5: У меня... подозрение, ну, где можно поворачивать, у меня подозрение, что я ехал по Щерса, повернул на Белинку, потом...
2: Погоди, почему на Белинку-то?
6: Надо раньше, следующий.
5: Московской.
2: Так, смотри, мы же проехали станцию метро Чкаловскую, там перекресток Щерса 8 марта, на следующем перекрестке налево поворачиваем, какая Белинска?
5: Налево? Да-да-да, это Степана Райна.
2: Да. Вот теперь потом двигаемся один перекресток, левый поворот, выезжаем на улицу.
5: Фрунзе.
2: Вот. Так. И приезжаем
5: и по
2: на улицу.
5: Поехали налево, так. Обратно вернулись на 8 марта.
2: Вот это правильный ответ. Никаких Белинских тут и не было, действительно. Да, рыба Дорадо добрался куда надо. Поздравляю тебя с победой.
5: Спасибо.
2: Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек, расскажем, как сможешь забрать его себе. Ну а теперь громко и четко крикни нам.
3: Офигенно.
2: 3-4.
5: Офигенно.
3: Но! Навигатор.
7: Информация на правах рекламы.
8: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
9: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.

0: Реклама.
1: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 300.

0: беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Я, автоблогер «Академик», объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля 2026 года по промокоду «Пилот». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
2: Ого! А что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
5: Летние каникулы в аквапарке Лимбабо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимбабо. Радость не за горами.
4: Она на горках.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимбабо-дефис-парк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.

0: музыки твое греческое настроение.
1: Уральский кофейный фестиваль.
2: Кофейные чемпионаты, лекции, маркет, гастроулица, выставка и дегустации.
1: 25 и 26 июля на Плотинке, Горького 4А. 0+.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
4: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Тэнк от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
5: Указана максимальная цена перепродажи Тэнк 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
6: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
7: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
6: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
7: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
8: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Кабаден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
9: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года.
10: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Привет всем, кто передвигается за рулем. В Екатеринбурге 6:30. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии». Телефон 228-28-28. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты» в городе сейчас 4 балла. Все еще плотно на Трудовой, Губахинской проезжей от Березовского тракта до Норильской. Верхотурский проезд вместе с «Космонавтов» не радует от ЕКАДа до Заречной. Сложности на самом ЕКАДе от 19 километра до улицы Высоцкого, от 51 километра до реки Решетка, от поворота к станции Палкина до реки Есеть и плотновато на объездной от Громова до Амундсена. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
1: Информация на правах рекламы.
2: Лазерное удаление кисты копчика – это круто. Сделал и сразу домой. Стационар не нужен. И к врачу Овчинникова легко записаться. Прямо через сайт клиники Нудельмана. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи». Бебели 33. Телефон 328-400.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Меня зовут Михаил. Я по поводу резины.
2: Так.
3: Вот смотрите, есть у меня штатная резина 235-50 R19.
2: Ага.
3: А вот стоит примерно 17 тысяч рублей.
2: За покрышку, ну.
3: Угу. Да, да. А есть 235-55 на R19. Стоит уже 15 тысяч рублей. Разница 2 тысячи.
2: С колеса. Ну, это, грубо говоря, там 8 тысяч с комплекта.
3: Да, вот хотел бы маленько сэкономить, но вот нештатный размер и как это все будет.
2: Подожди, но давай так, проблемы с высоким профилем могут возникнуть только тогда, когда у тебя не хватит арок. То есть если у тебя изначально заводом прописан, ну и в принципе машина подготовлена для низкопрофильных покрышек, ставить туда покрышки с большим профилем такого же диаметра бессмысленно.
3: Но мне позволяет, в принципе.
2: Если позволяет и ничего не задевает от крайнего поворота до крайнего поворота, то в данном случае и это входит в регламент завода-изготовителя, тогда да, тогда можно спокойно эксплуатировать. Единственное, что могу сказать, что у некоторых не прописаны эти позиции, но сразу говорю, что некоторые колеса тяжелее, у производителей там тоже разные свои как бы есть плюшки. И эти колеса, как правило, жестче дают в подвеску. Да, низкопрофильная резина тоже как бы не сильно приятно в нее отдает. Вот. Плюс многие же переживают, а вот если я поставлю там диски другого вылета, да, это тоже напрямую влияет на долговечность некоторых деталей. То есть, например, там со ступичными чаще всего возникают проблемы, те, кто с вылетом играют. Но в данном случае, если у тебя машина позволяет, почему бы не поставить? Машина-то какая?
3: Audi Q3.
2: На Q3 19-ю с большим профилем хочешь поставить?
3: Ну, да, маленькая экономия, но...
2: Слушай, ну, мне кажется, там могут возникнуть вопросы именно в пластиковых подкрылках. Реально. То есть попробуй, вот прикинуть можно, то есть не обязательно сразу как бы выезжать прямо, сразу весь комплект менять. Поставь переднее колесо или лучше два. И уже посмотри, то есть попробуй рулем туда-сюда покрутить, задевает, не задевает. Можно же так поэкспериментировать.
3: Ну, все дадут в магазин, да.
2: Ну, слушай, как бы сейчас не самый сезон, я бы так сказал, поэтому че уж.
3: Ну, вот я рассматриваю зимнюю резину летом.
2: Ну, тем более, это зимняя резина, да?
3: Да,
2: вот. О.
3: На зиму хотели взять.
2: Ну, вот я тебе говорю, что скорее, мое опасение, скорее всего, подтвердится. Что сколько вот у меня немцев было, там всегда такая тема. Начинаешь увеличивать профиль, чтобы было покомфортнее. Чаще всего ради этого делают, а не из-за того, что там цена другая. То есть для владельца Audi Q3 разница в 8 тысяч рублей за комплект, ну, это знаешь.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Предыдущему комментатору по поводу резины. Вот если разница будет всего 5%, да, вот в 55-м профиле, то высота всего диска, всего размера колеса будет всего отличаться на 12 миллиметров. То есть я не думаю, что это критично.
2: Ну, тут, видишь, зависит чаще не просто от высоты профиля, так как покрышка зимняя, там еще и ширина имеет значение. Но я говорю, проблема только одна у меня была вот с такими перестановками. Это было у меня на Туареге. Пластиковый подкрылок пришлось закрутить крайне правый и крайне левый угол с разных сторон.
3: Ну, вот, потому что всякие моменты есть, надо проверять просто действительно. Ну, и также смотреть на производителей, потому что разные производители... Ширина может быть тоже абсолютно разная.
2: Согласен.
3: Только по факту мерить.
2: Спасибо и тебе, удачи, благодарю за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.

0: автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца июля текущего года.
1: Вечернее шоу. На радио Пилот.
2: Навигатор.
3: Добрый вечер всем, кто остановился на 104.10. С вами в эфире «Вечерний навигатор».
4: Ребят, заходите к нам на сайт pilotfm.ru. Там в разделе «Забота пилота» имеется информация о мальчике Андрее Уварове. В мае 2022 года Андрею поставили тяжелый диагноз. Это прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. Лечения в России нет. И сейчас идет сбор средств в фонде «Анна-Мария». Андрей находится пока на поддерживающей терапии, но его состояние ухудшается. Есть только один шанс. Это лекарство в виде капельницы, которая может исправить поломанный ген. Лекарство от болезни стоит 247 миллионов рублей. Это сумма, которую мама Андрея не может заработать. И только с нашей совместной помощью мальчик может получить возможность вылечиться от своего недуга. Все деньги будут направлены на оплату расходов по приобретению лекарства.
3: Не переживайте, естественно, у нас уже все проверено, перепроверено. И любые подробности, кнопку «Помочь», в том числе, вы можете найти на сайте пилота, pilotfm.ru. Также документы и подробная информация есть на сайте фонда «Анна-Мария».
5: Пилот FM.
6: Реклама.
7: Квартиры комфорт-класса со скидкой 20% в ЖК «Графит» от девелопера «Форум». Новый уровень комфорта в районе Уралмаш.
8: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте graffit-edb.ru.
9: Встречайте новый строительный магазин «Сом». Только 25 июля. Реальные скидки до 50%. Унитаз «Компакт» всего 3990 рублей. Ламинат 199 рублей за штуку. А еще вас ждут подарки и бонусы на все. Магазин «Сом». Все для ремонта и дома. Среднеуральск. Восточная 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП «Рыбин Константин Дмитриевич». ОГРНП 304-662-533-101. 2026 год.
10: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
11: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
10: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан». На любой цвет и бюджет.
11: О, и

0: Казовский, приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
3: Отправляемся в морской круиз.
4: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
2: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
4: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
5: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Мокко» 95 граммов. 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого, 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого, 3.
8: Помогите! Тону!
9: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
10: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Следствие.

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГР-116-965-81-15-330.
2: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
3: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
2: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
4: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
5: ООО «Дрейл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.

0: для всех, кто хочет пополнить список тем для обсуждения за ужином, на Радио Пилот готов свежий выпуск новостей. Его спонсор – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. Россия и Азербайджан обсуждают восстановление авиасообщения. Заявление сделал глава МИД республики Джейхун Байрамов по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Также по итогам этой встречи было заявлено, что Россия и Азербайджан преодолели непростой этап в двусторонних отношениях и смогли полностью нормализовать весь их спектр. Переговоры глав МИД России и Азербайджана прошли сегодня в Москве. С начала дорожного сезона в Екатеринбурге отремонтировали уже 6 улиц. По данным администрации города, работы завершили на Роза Люксембург от Малышева до Куйбышева, на проспекте Космонавтов, между улицами Машиностроителей и Турбиной. Также ремонты закончены на ЖБИ, объездной дороге, на Старой Сортировке и в Турчермете. Всего в Екатеринбурге в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» запланировали ремонт 9 участков автомобильных дорог, напоминает агентство ЯН. В Идре в зоопарке Екатеринбурга сделали прогноз на финал чемпионата мира по футболу. В вольере киперы установили две кормушки с лакомством. Над левой кормушкой повесили флаг Аргентины, а над правой флаг Испании. Какую кормушку выберут Лилия и Роза, та страна и одержит победу. Обе выдры единогласно выбрали кормушку под испанским флагом. Три порции лакомства были съедены мгновенно, пишет портал Е1. В зоопарке Екатеринбурга теперь предполагают, что финал чемпионата мира завершится победой Испании 3-0. В Госдуме призвали усилить психологическую поддержку школьников при сдаче ЕГЭ. Десятки тысяч ребят со второй попытки получают более высокий балл, и становится очевидно, что проблема не в недостатке знаний, а в высоком уровне стресса, заявил вице-спикер Борис Чернышов. Депутат напомнил, что ранее выступал с инициативой разрешить использовать антистресс-наборы во время экзаменов. В это же время в Госдуме отмечают, что ЕГЭ должен оставаться серьезной формой итоговой аттестации. Возвращаясь к финалу чемпионата мира по футболу, он оказался под угрозой срыва из-за смога в Нью-Йорке. Власти мегаполиса предупреждают жителей о токсичном дыме от лесных пожаров в Канаде и призывают население соблюдать меры предосторожности. Ситуация с качеством воздуха продолжает ухудшаться, пишет Интерфакс. Финал, в котором на поле должны выйти сборные Аргентины и Испании, запланирован на воскресенье. Вероятность переноса источники называют минимальной, но полностью такое развитие события не исключают, пишет Интерфакс. Официальный доллар на сегодня 78.32, евро 89.33.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки. Бассейн мирового уровня для активного отдыха. Новая поликлиника. Строится детский сад.
6: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
7: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
8: Узнайте правду, цветоводы, на Радио Пилот, прогноз погоды.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Пилот ООО «СЗ Правобережный Новый Город». В предстоящую субботу в столице Урала ожидается облачность с прояснениями, ночью небольшой, а днем умеренный дождь. Ветер северный, его скорость от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14, плюс 16. В субботу днем 20-22 выше 0.
9: Пилот FM.
10: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
11: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
10: И квартира в орбите.
11: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
10: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
11: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
13: Скидки от 50%?
2: Кажется, у меня солнечный удар.
13: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
14: Это не ремонт, а отдых какой-то.
13: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: брата.
1: Привет всем стоящим в сторону дома. В Екатеринбурге начало восьмого, с вами на 104.4 вечерний
2: навигатор.
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Лина Новач. Генеральный спонсор навигатора ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити».
3: Давайте что-нибудь отметим. Например, день дарения подарков. Что-то вот я не вижу.
4: Ну, я не замечаю, если честно.
3: Всемирный день эмоджи.
4: Ой.
3: Вот замечали же, да, прям было такое исследование, что если люди перестают ставить эмоджи,
4: кажется,
3: всякие,
4: что
3: да,
4: негатив какой-то прям.
3: Да, что и, скорее всего,
4: если
3: скоро скажут
4: пока-пока. Точка стоит,
3: пока,
4: не дай бог.
5: Ну, не, я никаких эмодзи, я от этих своих ногтей надкусанных в конце предложения не откажусь. Там будут скобочки и больше ничего.
3: Еще был изобретен кондиционер.
4: Но это для волос.
3: В США в 1902 году нет, кондиционер вот воздушный. Видимо, так было жарко, что уже все
4: так запарились. Надо уже было изобретать,
3: Надо было уже. По народному календарю сегодня, вот как хорошо звучит, Андрей Налива.
4: Налива.
5: Заезжайте вечером.
4: Я прям вижу его синюшное лицо.
3: Вот это слива, да?
4: Да, такая переспелая.
3: Да. Но по лунному календарю сегодня, луна у нас в Деве. Деву перешла. Как говорят специалисты, не очень комфортно это место для луны.
4: В Деве не очень хорошо?
3: Да.
5: Да и Дева не рада.
3: Другие планеты давят, а мы еще помним про ретроградный Меркурий. Он еще продолжается, он на следующей неделе закончится, слава богу. В общем, поэтому мелочность, склочность, импульсивность, агрессивность. Это все сегодня с нами. День противоречивый. Да, финансовые операции можно, спорт
4: если банк
3: можно
4: разрешит.
3: Да. Работа с деревом очень рекомендуется.
4: О,
5: бывший позвоню.
3: Я же говорю.
5: Ладно. Поздравляем, ребят, всех причастных с праздниками и поговорим о ситуации на дорогах.
1: А там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, придется постоять на ИКАДе. От реки Березовка до моста через железную дорогу и от 25-го километра до ЖД моста. По-прежнему плотно на трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Норильской. Пробка на Москву от объездной до Волгоградской и медленная текучка на Вильгельма Дегенина от Академика Сахарова до Краснолесья.
5: А если есть инфа в сводку не попавшая, отправляйте ее на автоответчик по номеру 373-1010. Самый активный автоинформатор по итогам недели получит подарок от Радиопилот. А еще один приз скоро отдадим в конкурсе «Чмокни песню».
6: Навигатор. Вечернее шоу на Радиопилот.
7: Реклама.
6: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
8: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса. ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный. Застройщик ОАЗ «Правобережной Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Ого! А что это у вас тут происходит?
10: Мы построили катапульту.
11: Но она не работает.
10: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
11: Поможешь?
9: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
11: Да! Ура!
12: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
11: Она на горках.
12: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
13: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
14: Рассрочка 0%. До 2028 года.
12: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФСА 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
15: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
12: Подробности на мотивтелеком.ру.
16: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тикивалла, Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тикивала. Ваш дом достоин совершенства.
0: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Спонсор конкурса «Чмокни песню» ООО «Уникум Импорт». «Уникум» – автомобили с пробегом на автомагистральной 45.
1: Привет всем, кто умеет рифмовать. Столица Урала, 19 часов и 14 минут. А с вами навигатор, в котором настало время нашего музыкального конкурса под названием «Чмокни песню».
0: С нами будет играть Диана. Она работает инженером. Доброго вечера.
1: Привет.
2: Привет.
1: Расскажи, а в чем заключается твоя инженерная работа? Что ты именно делаешь?
2: Инженерю.
0: Понятно.
1: И училась на инженера, наверное, да? Потомственная?
2: Конечно.
1: Скажи, а в вашем отделе много других инженеров, кроме тебя? Более разговорчивых, словоохотливых?
2: Есть я хоть? Самая разговорчивая.
0: Ладно, хорошо, вопрос инженеру. Нет горячей воды, что мы делаем?
2: Когда нет горячей воды?
1: Мы инженерничаем.
0: Мы крышку электрочайника отламываем и ставим его как кувшинчик переливающийся и холодную туда заливаем, включаем.
1: Чего себе ты придумал? Скажи нам, а в отделе только ты одна или есть мужчины, женщины другие?
2: Ой, есть и женщины, и мужчины.
1: А кого больше? Вот мне кажется, что инженеров больше мужчин, это так или
2: конечно.
1: Нет?
2: Конечно.
1: Вот когда училась на инженера, там тоже на курсах было в основном все мужики?
2: Да.
0: А я смотрел по этому вопросу, я же люблю всякое выучить, чтобы потом в этих гендерных спорах быть неприятным человеком. Там, в общем, в целом от страны к стране варьируется, но всегда около 90% это мужики в пуле инженеров, ничего не поделаешь.
1: Ну вот, Диана, приятное исключение, хоть и не особо рассказывающая
0: так это же
1: себе.
0: Типа, да, эти все профессии, они же не про то, что кто-то что-то не может, они про то, кто что хочет, и бывает, что вот, ну, хотят так, что делать.
1: Мне просто интересно, есть ли у тебя руководство, которое говорит, ну вы же инженера, вот у нас такое руководство было, причем не инженера, а именно инженера, вот эти вот ребята, которые должны утюг починить и винду на него поставить. А у тебя есть такие знакомые, которые говорят, ну ты же можешь, ты же как программист практически. Или нет?
2: Говорят, но я все равно этим не занимаюсь.
1: Да, ты умеешь съезжать с темы, мы поняли.
2: Я умею съезжать с темы, да.
1: В конкурсе хочешь поучаствовать?
2: Хочу.
1: Ну, давай.
0: Набрала чисто рассказать, что, как дела.
1: В общем, для тебя у нас Филатов and Keras. Композиции «Мимо меня». Небольшой фрагментик прокрутим. Одно слово, закрыто визгом нашей резиновой шилы. Отгадаешь, какое, тогда подарок твой. Все понятно?
2: Понятно.
1: Тогда стартуем.

0: Диана, стоит ли повторить задание текстом или вся так все понятно уже?
1: Понятно.
0: Хорошо, какое слово мы закрыли?
1: Взгляд.
0: Ты абсолютно права, действительно, так и есть. Поздравляем тебя с успехом. Оставайся на связи, Диана, за эфиром с тобой обсудим подарочек, расскажем, как сможешь забрать его себе, а теперь громко и четко крикни нам.
2: Офигенно.
0: 3-4.
1: Офигенно.
2: Навигатор.
3: Информация на правах рекламы.

0: Реклама.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
2: О, и про

0: Октябрьский. Приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: Люксюм. Omnitex. Топ грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
1: Организатор акции ЗАО «Аксон-Мобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
3: Атмосфера просто космос.
4: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
3: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
4: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
5: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированный салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.
7: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
10: Кредит предоставляет Паутовы. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: I got everything I wanted, not what you think.

0: Пилот, настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии». Телефон 228-28-28. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, крупнейшие заторы расположились следующим образом. Все еще плотно на ИКАДе, от 51-го километра до реки Решетка. Не радует движение Московское, от объездной до Волгоградской. Верхотурский проезд вместе с космонавтов стоит от ИКАДа до ЖД эстакады. Губахинская и проезжие не радует движением от Мурзинской до Укромного переулка. И небольшое затруднение на дублере Сибирского тракта от остановки «Союз» до ИКАДа. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
1: Информация на правах рекламы.
2: Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев, устранение контрактуры и другое, доктор Обухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов фирменными эндопротезами, доктор Полек. Артроскопические операции суставов кисти, локтя, колена, бедра, доктор Баранин. Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург, Московская, 19. Выгодные цены. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор рубрики «Агрегатор» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors Tank» на Металлургов.
1: Насколько мы близки, в восстанию машину знали в рубрике «Агрегатор».
0: Добрый вечер всем, кто летит домой на крыльях «Радиопилот». С вами в эфире «Вечерний навигатор» и пора поговорить о высоких технологиях в рубрике «Агрегатор».
2: Люди не устают изобретать тамагочи, и в этот раз новый вариант – это цифровой питомец Bidzi Aquarium. Его уже называют тамагочи на максималках, только вместо пикселей здесь виртуальный аквариум с объемной анимацией. И главные фишки – это 30 уникальных морских существ, каждый со своим поведением, которое надо будет выращивать. Они реагируют на прикосновения, их нужно кормить, играть с ними, повышать уровень счастья, всякие мини-игры, прокачка и коллекционирование новых обитателей в комплекте. Цена вопроса примерно 3200. А вот я зашел на официальный сайт и посмотрел руководство. Мне очень нравятся тут формулировки, с чего начать. Учимся играть. Первый пункт. Вставь палец.
3: Второй. Куда?
2: Вот в игрушку. Да. Второй раз постучи. Открой ящик и возьми гранулу. Закинь гранулу. Поверни диск. Нажми на диск. Выполни каждую инструкцию, чтобы продолжить игру.
0: Проверь, спит ли твоя мама. Если да, знаешь, где лежит ее карточка? Напиши нам номер с передней, с задней стороны.
2: И вот в этих гранулах содержатся те самые питомцы, причем шансы выпадения разные, то есть у одного и того же цвета гранулы могут быть разные варианты питомцев, некоторые из них редкие, некоторые чаще выпадающие. Причем они еще могут затеять

0: И драку. Для завершения драки надо стучать по резервуару. И иногда они загаживают аквариум. Нужно поворачивать диск, чтобы его очистить.
1: Где все это время палец находится?
2: Там, куда ты его засунула.
0: В самом активном взаимодействии с животными. Можно на ходу менять персонажей. Их 4 штуки. Они будут показываться в этом самом аквариуме. Есть даже какой-то режим прожектора, где ты выбираешь свет якобы и двигаешь его, чтобы найти конкретного персонажа внутри. Ну, в общем, замануха интересная. И ценник, в принципе, приемлем 3200. Единственное, что продается-то он за рубежом, и, соответственно, в России его доставлять надо через различные зарубежные сайты.
2: Сильно хотите покемонов, купите этот шарик для хомяка и кидайтесь им. Вместе с ним он будет вываливаться оттуда, как Пикачу.
0: Ну, а как же палец? Берегите себя и свое устройство, ребята. И оставайтесь с навигатором.
3: Информация на правах рекламы.
4: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ой, тут обсуждают американскую телеведущую, которая, ну, прям героиня. Она продолжила вести эфир, а у нее таракан залез в декольте. То есть он прям огромный такой жук, какой-то таракан. Прям во время прямого эфира, прямое включение в кадре возник вот этот гость.
4: Он знал, куда залезть.
3: Он прямо залез ей туда в платье. Она, у нее чуть-чуть, знаете, расширились глаза. Но она сохранила.
4: А потом он залез ниже, и стало так приятно.
3: Он как-то вылез и немножко еще тут поерзал.
4: Вылез, покурил, ну что, завтра в этом же месте?
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
5: Информация на правах рекламы.
6: Так звучит зажигание. Так звучат поворотники. А выгодный сервис «Лада» звучит так. Бесплатная диагностика по 30 пунктам. 2 литра масла в подарок при ТО. Подробности в официальном дилерском центре «Лада Восток» по адресу Кольцевая улица, 4, строение 2. Телефон 228-38-80. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.

0: Пилот FM. Реклама.
1: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
2: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
3: Академия сантехники.
2: Смесители.
3: Академия сантехники.
2: Водонагреватель.
3: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
4: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбокартинг Холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбокартинг Холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
5: В Монетке вкусно и выгодно. Dream Pie дыня 12 штук. 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия Банк России номер 2879.
7: Строим новое!
8: Ремонтируем любимое!
7: Покупаем «Докер»! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
9: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Привет всем, кто машет ручкой. До свидания этой трудовой недели вместе с Радио Пилот. С вами в эфире понемногу тоже, знаете ли, уже сматывающий удочки до понедельника вечерний навигатор.
1: Напоследок любопытный факт о космических розыгрышах. В 1973 году астронавт один выходил в экипаж американской орбитальной станции Skylab. Устроенным розыгрыш офицера Центра управления полетами навечно вошел в аналы космонавтики. С собой парень захватил диктофон, на который его супруга по просьбе наговорила несколько фраз. И когда в один прекрасный день оператор вышел на связь со станцией, парень ждал у передатчика с диктофоном, и между станцией и центром управления произошел следующий диалог. «Skylab, это Хьюстон, ответьте!» «Здравствуйте, Хьюстон!» — бодрым женским голосом отозвалась станция. «Это Skylab!» Земля после секундного колебания, так как на станции женщин не должно было быть, поинтересовалась, кто говорит. «Привет, Роберт!» — отозвалась станция. «Это Хелен, жена Оуэна!» Парень несколько секунд переваривал ответ, затем с трудом выдавил. «Что ты тут делаешь? Я тут решила парням поесть принести. Все свеженькое!» — успокоил голос с орбиты. Центр управления молчал около минуты, затем отключился. Видимо, у офицера сдали нервы, и он все-таки выпал в осадок.
0: Знаете, какие бы проблемы у них там ни были, они теперь чисто их. Я не хочу в этом участвовать. Но, не, это на самом деле еще очень такая простенькая цензурная версия. Хорошо, я думаю, что я не там. У меня был бы другой пранк. Они вызывают станцию, а у них ответ приходит вот этот. Что там с деньгами, которые я вложил в капитал прожиточного минимума?
1: Ты откуда звонишь?
0: Сынок! Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться, но, естественно, только до понедельника. А там с 16 до 20.00 вновь ждите навигатор на Радио Пилот.
1: Далее на 104.10 встречайте выпуск новостей, информация от синоптиков и сюрпризы из секретной фонотеки. В 8 вечера стартует фитнес-час Надежды Стрельниковой, а в 9 начинается специальный микс с Дмитрием Раевским. Не пропустите. Еще услышимся, ребята. С вами был навигатор.
0: Вы!

0: На «Радиопилот» пришла пора пополнить список тем для обсуждения с помощью свежего выпуска новостей. Его спонсор – ООО «Prime Service», центр кузовного ремонта «SkillPro», сайт skillpro66.ru.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радиопилот».
3: Здравствуйте. Госдума незамедлительно рассмотрит предложение правительства России по стабилизации топливного рынка. Об этом заявил спикер парламента Вячеслав Володин. Он уточнил, что проект поправок, содержащий меры по стабилизации цен и внесенный Кабмином, будет обсужден во вторник, 21 июля. ТАСС напоминает, что правительство предложило поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в налоговый кодекс. В России, напомню, уже введен запрет на экспорт бензина и дизеля, а в июле начнутся импортные поставки нефтепродуктов в страну. Паводок принес проблемы с питьевой водой в Верхнюю Салду. Воду из-под крана запретили использовать для питья, приготовления еды и мытья посуды. В том числе нельзя под этой водой и мыться, пишет портал Е1. Причиной оказалось попадание в Исинское водохранилище воды из притоков реки Иса. В пробах превышено содержание аммиака. В Верхней Салде чистую питьевую воду можно получить по 10 адресам. Списки опубликованы на официальных городских ресурсах и в соцсетях. И продолжая хронику паводка, в Ирбите из-за проливных дождей и режима ЧС отменили мотофестиваль. Об этом сообщили организаторы. Большая вода добралась до поляны, где были запланированы фестивальная сцена, парковка мотоциклов и палаточный лагерь. Также организаторы добавили, что кроме паводка на Среднем Урале существует и проблема с топливом. Сейчас мы считаем понесенные убытки, ждем спада воды, чтобы оценить масштабы разрушений и спланировать восстановительные работы, цитирует агентство ЯН представителей «Байкслета». Россияне реже ходят в кафе и рестораны. С начала этого года посещаемость заведений общепита сократилась на 10%. На смену питанию вне дома пришли покупки готовой еды в супермаркетах, пишет «Коммерсант». Рестораторы и владельцы кафе компенсируют снижение трафика ростом цен. Средний чек за последние полгода вырос до 18% в зависимости от сегмента. В США с начала чемпионата мира по футболу около стадионов и фан-зон изъяли более 700 дронов. Также представители ФБР провели несколько арестов. Ранее операторов дронов предупреждали о крупных штрафах за нарушение воздушного пространства объектов, на которых проходит мундиаль. Санкции достигают 100 тысяч долларов. В дни матчей все операции с дронами запрещены в радиусе 3 морских миль вокруг стадионов, а на мероприятиях с участием болельщиков действует ограничение до 1 морской. Какой мили, пишет «Интерфакс». Официальный доллар на сегодня 78.32, евро 89.33.
4: Информация на правах рекламы.
5: Для коммерческого транспорта важна каждая минута. Кузовной ремонт фургонов, микроавтобусов и грузовиков до 3,5 тонн. SkillPro. Комплексный и профессиональный подход. Быстрые сроки, прозрачная гарантия и большой опыт работы с юрлицами. Мы ценим ваш заработок и гордимся нашим качеством. SkillPro. 40 лет комсомола, 38Б. SkillPro66.ru.
6: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды на «Радиопилот» ИП «Гребец» Артем Константинович, компания «Гребец». 18 июля в столице Урала ожидается облачность с прояснениями. Ночью небольшой, а днем умеренный дождь. Ветер северный, его скорость от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью от плюс 14 до плюс 16. Завтра днем плюс 20, плюс 22.
7: «Пилот ФМ».
8: Реклама.
9: Помогите! Тону!
10: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
11: Спасибо, дружище!
12: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
13: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Thank you.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
8: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Сикоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
2: Новая музыка в секретной фанатике «Радио

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
3: Каждый день в 20:00 фитнес-час на радио Пилот. Каждый день в 20:00 фитнес-час на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
2: Рассрочка 0%. До 2028 года.
3: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительно до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
4: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
5: Кредит предоставляют по ОТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
7: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
6: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
8: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
9: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
10: Свет.

0: 6. Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Хасановской 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 169-565-81-15-330.
2: Грандиозное снижение цен на весь склад Амода и Джейку. Только до конца июля. Новые кроссоверы Амода и Джейку за 2 050 000 рублей. В салоне «Июль» на базовом 38 более 70 новых авто на складе и большой выбор подарков всем. Успевайте в июль на базовые 38. Подробности у менеджеров в отделе продаж.
3: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
4: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
3: Это не ремонт, а отдых какой-то.
4: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Фитнес-час на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET с субсидией 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
3: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
4: Границы Европы и Азии.
5: Лучше майонез. Ха, уральский рок.
6: Три десятки. Такси нашего города.
7: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
8: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
9: Айвазовский? Подлинник?
5: Конечно. Здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
9: Шедеврально.
5: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия Банка России номер 2879.
11: Круто!
12: Вместе кататься будем, всему научу. Держи-ка шлем и экипировку.
13: Спидбайком от Емота ребенок быстро отвлечется от гаджетов.
14: Пора-пора, Емота.
12: Дорогая, мы на треке, классно потренировались. Довольны!
13: Огромный выбор мототехники от спортбайка до чопера. Это в Емота. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Емота.ру.
15: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огрени 304-667-404-800-092.
16: Артем, давай купим машину.
17: Какую машину? Стиральную?
16: Нет, импортную.
17: Китайскую, что ли?
16: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
17: Да где ты ее сейчас найдешь?
16: Как где? В автобан «Импорт» на Селькоровской. Поехали.
1: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Селькоровская, 23.
18: Квартиры комфорт-класса со скидкой 20% в ЖК «Графит» от «Девелопера Форум». Новый уровень комфорта в районе Уралмаш.
19: ООО «Специализированный застройщик Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте graphit-edb.ru.
20: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте!
1: Реклама. Миша, возьми еще эти коробки.
2: Они уже не входят ко мне в машину.
3: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
4: Мы стекло у шкафа разбили.
1: Ну, Миша!
3: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
5: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Автоцентр «Восток» в Березовском. 8 брендов в одном месте. 790 авто в наличии. От бюджетных до премиальных. Улучшим предложение любого конкурента. Всем нашим покупателям 3 ТО и доп. Оборудование в подарок.
7: Назови пароль «Пилот» и плюс 50 тысяч скидки на любой автомобиль.
6: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
8: Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
9: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
10: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники «Тэнк» от 3 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
11: Указана максимальная цена перепродажи «Тэнк 300 Драйв» 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
12: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
13: Готовы.
14: Можно начинать.
15: Каждую пятницу на радио «Пилот». Новинки мировой электронно-музыкальной сцены, живые миксы и интервью с приглашенными артистами. Специальный микс. Пожалуй, лучшее музыкальное оформление вечера пятницы на 104.10 FM.
16: Привет. Здравствуйте, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Мы снова вместе в объятиях музыки, и это прекрасно. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. В эфире радио «Пилот» начинается новый специальный микс. Стереоэффектное радиошоу сделает ваш вечер пятницы ритмичным и мелодичным. Где бы вы ни были, чем бы ни занимались прямо сейчас, привет вам из радиоприемника. Да-да. Пусть этот вечер пятницы и грядущие выходные будут приятными и полезными для нас. И музыка нам поможет. Спонсор нашей

спасибо за поддержку шоу. И сегодня нам снова будет очень хорошо. В первой части специального микса представляю вашему вниманию мою компиляцию, которая подготовлена специально для сегодняшнего эфира. На самом деле это почти двухчасовой микс, первую часть которого мы и послушаем. Да-да. Полная версия микса доступна в моем телеграм-канале DJ Дмитрий Раевский сразу по завершении. Сегодня этот микс появится без комментариев ведущего и без рекламы в моем канале. Подписывайтесь, жду. Во второй части жду в гости Диму Ложкина с, как всегда, интенсивным инди-дэнс звучанием. А вместе с ним будет хедлайнер сегодняшнего мероприятия в клубе Central Point на Малышева 36. Мистер Диджей играет сегодня, наш гость из Санкт-Петербурга. Мистер Диджей – это творческий псевдоним известного исполнителя Мистер Малой. Представляете, Мистер Малой будет здесь в студии через час. Он не будет играть, но поприветствует вас. Может быть, у нас завяжется какая-то беседа. Интересно. А в третьей части передачи уже перед полуночью будет брейкбит. Жду в гости Валеру Сивала, моего соратника по команде EK Breaks. Будем вести прямую трансляцию. Все в лучших традициях специального микса. Ну, давайте нырять в музыку. Мы начинаем вместе с Пол Хезендок и Майк Кол, Return to Saturn. Тема называется Meant to Be. Специальный микс Радио Пилот. Пульс лучшего на свете города. Привет вам и хорошего вечера, друзья. Полетели!

0: Магнус. Пилот.
1: Волшебное ощущение остановившегося мгновения. Ты рядом, и радость от этого наполняет меня изнутри. Привет тем, кто включился только что. Спасибо тем, кто с нами всегда. Не выключается никогда. Мы хорошо начали. Взлетаем, набираем высоту. Это специальный микс. Радиопилот. Только что звучавшее чудо – это был исполнитель-продюсер Barberio. Тема называлась «Infiniment». Мы продолжаем вместе с RD Irmak. Тема называется «Вон». Ну, в смысле, не «Вон» отсюда, а просто «VON». Приятного времяпрепровождения под хорошую музыку, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Мы продолжаем специальный микс «Радио Пилот».

0: Ну, практически цыганочка с выходом, да? Или не цыганочка, не с выходом, а со входом. Это специальный микс на Радио Пилот. Ритмичные мелодичные пульсации в эфире каждую пятницу с 9 вечера до полуночи. Здесь хорошо, да-да. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Представляю вашему вниманию новую компиляцию в стиле Organic House. На самом деле это фрагмент почти двухчасового микса, который я записал для сегодняшнего эфира на всякий случай. Привет вам от смелого спонсора нашей радиопередачи. Это ООО «Дэрил Групп», транспортная компания «Тридесятки». Все транспортные вопросы решаются по телефону 310-1010. «Тридесятки», спасибо за поддержку шоу. Сейчас прервемся и скоро продолжим. Специальный микс.
1: НДС вырос. Не повод тратить больше. «Тридесятки» сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-1010. «Тридесятки» – сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Tiki Valla. Новое имя красок Tikurila в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Tiki Valla. Ваш дом достоин совершенства.
3: Процельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
4: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
3: Многопрофильная клиника «Процельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Процельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация. Специалиста.
5: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
6: Вы слушаете специальный микс на радио «Пилот».
7: Мы снова вместе в объятиях музыки, это прекрасно. Вы не выключили свой приемник во время рекламы? Дайте я обниму вас, слушатели и слушательницы. Значит, вам действительно нравится специальный микс на радио «Пилот». Мы продолжаем совместное движение вперед под супертемы. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Жду в студии гостей. Да-да. Буквально через 20 минут здесь обещал появиться Дима Ложкин, он из клуба Central Point. А сегодня в клубе Central Point на Малышева 36 выступает Mr. DJ. Это творческий псевдоним знаменитого исполнителя Мистер Малой. Сегодня он будет выступать в клубе Central Point на Малышева 36 с диджей-сетом. На радио он играть не стал, но зато он будет здесь вживую и поприветствует вас. Скажет несколько слов в микрофон точно. Может быть, у нас завяжется какая-то беседа. Это буквально через 20 минут. Второй час специального микса. А на третий час жду моего соратника по EK Breaks, диджей Валера Сивал. Поиграя живьем здесь в студии, это будет брейкбит. Готовьтесь, друзья, я тоже готовлюсь. Ну а сейчас давайте продолжим наслаждаться современным органик хаус звучанием. Вот микс продолжает Эйна Луна, тема называется I Dream. Я почти всю ее проговорил. Дальше ритм поломается. Сделаем небольшой прогрессив брейкс, зигзаг. Впереди исполнитель Дэн Филлипс с темой Down. И очень красивая тема от Талиман. Суперфлоу. Специальный микс. Радио Пилот. Полетели.

0: Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Продолжите фразу. Три десятки – это...
3: Такси. Я на работу езжу.
4: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
5: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
2: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении. ООО «Дрэл Групп». Украин 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.

0: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
1: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
0: Игровые и спортивные площадки, бассейн мирового уровня для активного отдыха, новая поликлиника, строится детский сад.
1: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
2: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
3: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
4: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
3: Черри, LG, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
4: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
3: Вы

0: Казовский, приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: готовы.
5: Можно начинать.
2: Каждую пятницу на Радио Пилот. Новинки мировой электронно-музыкальной сцены, живые миксы и интервью с приглашенными артистами. Специальный микс. Пожалуй, лучшее музыкальное оформление вечера пятницы

0: Здравствуйте, привет, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Добро пожаловать во вторую часть специального микса на Радио Пилот. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский, рад, что мы вместе. Перед тем, как представить вам специально приглашенных супергероев, передаю вам привет от смелого спонсора нашей радиопередачи. Это ООО ДРЛ Групп, транспортная компания «Три десятки». Все транспортные вопросы решаются по телефону 310-10-10. «Три десятки», спасибо за поддержку шоу. Ах, как сегодня хорошо. Со мной здесь в студии за пультом вот сейчас оказался Дима Ложкин. Дима, привет. Сейчас я включу тебе микрофон. Да. Вот он, привет. Да, да.
1: Здравствуйте всем, уважаемые радиослушатели, добрый вечер.
0: Он за пультом будет делать музыку в течение этого часа. В качестве со-ведущего здесь в студии оказался сегодня с нами мистер Диджей. Под этим псевдонимом в качестве диск-жокея выступает популярный артист мистер Малой. Добрый вечер, Андрей.
2: Всем салам пополам, всем привет из Фанк-Петербурга. Рад оказаться здесь. Вообще забыл уже, что бывают такие радиостанции, где вживую играют диджеи, где электронная музыка в почете, в респекте. Это очень приятно.
0: Это невероятно.
2: Это просто невероятно, ребята.
0: Здесь мистер Малой, живой.
2: Не погибший молодым.
0: Сегодня в качестве диджея под псевдонимом мистер Диджей мистер Малой выступает в лучшем на свете городе в клубе Central Point.
2: Central Point. Ты знаешь это место. Подтягивайся туда.
0: Круто. Он из Санкт-Петербурга, вот прямо сейчас с самолета, и будет играть сегодня ночью. Давайте поддержим товарища.
2: Да, а еще, вот я не знаю, вас не удивило, что типа едет мистер Малой, но он будет играть почему-то диджей-сет, да, а не читать свои треки.
0: Да в том-то и дело, удивило,
2: да?
0: Конечно.
2: Что такое? Как так происходит? Почему так? Казалось бы. А я вам расскажу, понимаете, давным-давно в 90-х, когда как раз был хайп нашего творчества, мы шли на волне рейволюции. Тогда открылся клуб «Тоннель» в Санкт-Петербурге в 1993 году. И этот клуб изменил мою жизнь и жизнь миллионов, я бы даже сказал, людей. Потому что с этого клуба началась волна развития электронной музыки в России вообще. Вот, все там первые диджеи, все первые привозы, первые пластинки, все крутилось там. И все пошло оттуда. И как раз мы на этой волне, в принципе-то мы и читали про вечеринки, про пати-манию, про то, как на танцполе можно делать игры доброй воли,
0: да,
2: и все такое. Вот, поэтому развитие электронной музыки и вообще электронная музыка, она в моей крови, в моих мурашках, поэтому я люблю эту музло, и иногда очень эксклюзивно, очень редко и в очень таких интересных местах я играю диджей-сет.
0: Клуб Central Point на Малышева 36 действительно интересное место. Ты уже побывал на площадке?
2: Да, да, конечно, мы все прочекали.
0: Есть ощущение, что попадаешь на 30 лет назад туда, вот в это туннелевское какое-то время?
2: 300 лет тому назад.
0: Ну, правда, как на машине времени в прошлом оказываешься. Только все на максималках.
2: Ну да, я, насколько знаю, недавно приезжал Лена Попова. Вот Лена Попова как раз яркий представитель, резидент клуба «Тоннель» первого разлива. И мы с ней знакомы как раз еще с тех времен. И меня очень радует, что она вот такая мама российского техно. И она до сих пор качает танцполы не хуже 94-го года.
0: Сегодня в клубе Central Point мистер Диджей, он же мистер Малой, выступает с диджей-сетом. Как можно словами описать музыку, которую ты будешь играть?
2: Ну, она такая, танцевальная.
0: А, вот такая, да, прямо?
2: Чтобы можно было подвигать экстазобедренным суставом.
0: Это мощно. Экстазобедренный?
2: Да.

0: что сообщаю. А тем, кто не выключается никогда, напоминаю. Это специальный микс в эфире «Радио Пилот» 104.10 FM. На нашем сайте pilotfm.ru есть кнопка «Камера туда». Это камера сюда. Подключайтесь к видеотрансляции. Увидите, как Дима Ложкин играет живьем. Ему, ну как бы это сказать, осуществляем танцевальную поддержку, анимируем, что ли. Мы ведущие этой передачи. Я Дмитрий Раевский, а напротив меня, вы не поверите, сам мистер Малой. Привет.
1: У меня работает микрофон? А, да, круто. Да, мистер Малой продолжает рассказ, йоу.
0: Как тебе музыка?
1: Шикарно.

0: Виктор Малой, в клубе-то ты сегодня рэп не читаешь.
1: Рэп сегодня я в клубе не читаю, но там периодически приходят запросы из Екатеринбурга, и мне кажется, что либо в этом, наверное, году я все-таки доеду еще и с концертом сюда.
0: Ну, у тебя есть прекрасная возможность прямо сейчас обратиться напрямую к твоим поклонникам
1: все.
0: Здесь, в Екатеринбурге.
1: Обращаюсь. Во-первых, мало того, что все старые треки, конечно же, есть в сети, их можно послушать, постоянно выходят новые релизы. Вот некоторое время назад выходил релиз I Plove You про гастрономический флирт. И недавно вышел релиз, который называется «Малимпиада». Это EP-шка, где 4 трека.

0: полоски. Там есть трек «Инструкторита», когда мистер Малой стал преподавателем аэробики. Вот, и все, что из этого получилось. Вот, еще есть офигенный трек, который тоже рекомендую всем послушать, который называется «Фанк Петербуги». Это вот такой чисто питерский вайб.
1: Ясно, спасибо за эту серию музыкальных паролей. Класс.
0: Ну а до этого, кстати, выходил релиз, о котором тоже, возможно, не слышали ваши радиослушатели, который называется «Войти-войти». «Войти-войти».
1: «Войти-войти».
0: Да. Я просто, понимаете, закончил курсы программиста. Программистом так и не стал, но хитяру записал.
1: Спасибо. Сегодня мистер Малой играет в клубе Central Point на Малышева 36 в качестве диджея. Но микрофон на всякий случай там есть.
0: Пусть будет, конечно.
1: Мало ли, вдруг захочется обратиться к аудитории, да?
0: Да. А еще был релиз с Пати на Пати, забыл вам рассказать. Короче, релиз с Пати на Пати — это когда... Это про питерский клаб-серфинг. Когда тебе за одну ночь...

0: У меня он есть.
1: Да? Да. Серьезно? Да. А у тебя какой?
0: Пайсаж и скип.
1: Ремикс, да-да-да-да-да. Давай, давай, будет
2: завершим,
1: круто.
2: Завершим. Слушай, ну а если говорить про Санкт-Петербург, какие-то знаковые места, точки обозначить для тех, кто, ну,
1: обязательно, полезет туда. Обязательно.

0: лето.
1: Ну, это общем, какая-то бывшая промышленная зона или что это?
0: Ну, так это все, знаешь, все самые хорошие клубы, это как будто бы в, либо в бомбоубежище, либо в какой-то промышленной зоне. Mm-hmm. Вот, то есть это как будто должен быть атрибут такой. Так вот, я тебе хочу сказать, что вот буквально неделю назад там было как раз открытие вот этого летнего двора, и там выступала крем-сода. Короче, в Питере был просто нереальный дождь. То есть дождь такой, что ты выходишь на

0: проливному дождю. Ну, короче, это было мощнейшее стихийное шоу такое.
1: Запомнили координаты?
0: Да.
1: Как правильно?
0: К-30.
1: Сегодня ночью в Central Point мистер Малой, он же мистер Диджей, с диджей-сетом. Приходите, поддержим товарища. В специальном миксе на радио «Пилоты» живьем продолжает играть для нас Дима Ложкин. Все из-за Питатонга.
2: Друзья, наслаждайтесь музыкой.

The secret,

0: Да, это радио «Пилот» играет и поет в ваших приемниках. Друзья, товарищи, слушатели и слушательницы.
1: Чего?
0: Ага.
1: Чего?
0: В процессе микса Дима Ложкин.
1: Наш пилот.
0: И он обеспечивает музыкальное оформление под беседу с живой легендой. С нами мистер Малой здесь в студии.
1: Йоу. И он обеспечивает наш музыкальный полет.
0: Да.
2: Да, мы летим, летим.
1: Мы летим сегодня в бизнес-классе. Диманычем.
2: С Диманычами.
0: Ага. Загадывай желание. Мистер Малой, спасибо тебе большое за то, что не сдержал свои обещания. А ведь кричал «буду-буду» прямо.
1: Так а что, я погиб молодым, причем несколько раз. При этом, видите, заново рождаюсь постоянно.
0: Спасибо, что живой, как говорится. Да. Сегодня мистер Малой играет в качестве диджея. Он диджей.
1: Мистер Диджей.
0: Мистер Диджей. В клубе Central Point на Малышева 36. То, что он будет играть, интересно.

0: цеху, скажем так, да, которым я респектую. Один из них — это Жека Злой, это группа Клоунеска, Горный Щит. Я просто их фанат.
1: Мне кажется, Горный Щит — это вообще лучшее в русском рэпе, что было когда-либо.
0: Ну, да,
1: просто
0: да,
1: чуть раньше вышло, чем должно было, и осталось незамеченным широкими массами. Но это самородок, бриллиант наш.
0: Вот, и Цыган у вас есть тут, Джипси Кингс.
1: Да-да, Яша.
0: Тоже Яша крутой, просто Яша красавчик, респект ему.
1: Цыган.
0: Передаю ему привет в прямом эфире.
1: Цыган Мегадрайв.
0: Ну и вообще уральский рэп — это такая интересная довольно-таки явление в рэпе, и оно точно достойно внимания. И у него точно есть свой такой калорийный колорит.
1: Наша сегодняшняя встреча в прямом эфире — это как бы экспромт. В следующий раз давай, если приедешь, прямо можем передачу сделать.
0: Давай, давай, давай. Еще позовем, да, их тоже?
1: Да, да, да.
0: Давай, давай, давай, класс.
1: Когда-то давно, лет 10 назад, каждый вторник у нас был специальный микс рэп. И все упомянутые тобой люди, и все, ну, все они были здесь, в этой студии. Хорошее было время.
0: Слушай, ну как вообще, какая крутая у вас программа, реально. В общем-то ничего не нужно, просто делай погромче, покупай себе нормальный бумбокс, и у тебя дома шикарная вечеринка со звездами, которые приезжают,
1: да,
0: и играют для тебя вживую. Класс.
1: Андрей, хочется расспросить тебя все-таки о твоей, что называется, мирской жизни. Чем ты занят? Ты занимаешься...
0: Чем дышишь, братан?
1: Чем дышишь, брат?
0: Да.
1: Ты занимаешься только музыкой? Или у тебя, может быть, какой-то бизнес сейчас? Может быть, обучаешься или обучаешь где-то чему-то?
0: Много было всяких направлений. Лет 20 я занимался арт-директорством, продюсированием и креативным директорством в клубах, барах и ресторанах в Питере и в городе Сочи. Последние 10 лет живу в Сочи. Также мы запускали общественное движение Generation Yoga. Это про здоровый образ жизни, про йогу, про правильные мысли, правильное питание и вообще развитие человека. Вот, в последнее время увлекаюсь, начал писать картины.
1: Ого!
0: Да, меня втянул в это мой друг Алексей Сергеенко. Он сказал: «Малой, а что ты не рисуешь картины?» А я всю жизнь вообще рисовать не умел. И тут что-то как-то втянулся, и мне все больше и больше нравится. Вот я в Питер, когда приезжаю, прихожу к нему в студию и вот рисую, рисую, рисую. Хочу создать сейчас выставку свою первую сделать.
1: Ну а что ты рисуешь? Пейзажи, может, портреты или что?
0: Я рисую разное в стиле поп-арт. Сейчас вот делаю коллекцию именно портретов. Это люди, которые повлияли на мое творчество, и изучая миры которых, вы сможете глубже понять, что такое творчество мистера Малого. Там, например, Пелевин, Тарантино, Хармс, Маяковский, Льюис Кэрролл. Ну, короче, там куча всяких прекрасных людей. Вот. Ну и все они такие в стиле поп-арт нарисованы.
1: В Питер ездишь рисовать?
0: В Питер езжу рисовать. Буду рисовать молодым. Ну вот, еще знаешь, все такие говорят, типа: «Эй, мистер Малой, а что ты исполняешь трек «Буду погибать молодым»? Ведь ты уже не молод, говорят они. Сколько тебе лет и все такое». Но главное, ребята, сердцем не стареть. И тогда вы все равно погибнете молодыми. Просто произойдет это в 108 лет, а может, еще попозже. Так что бодрее бодрого, добрее доброго.
1: Золотые слова. Золотой ты человек. В специальном миксе на радио «Пилот» сегодня вещает мистер Малой.
0: Йоу!
1: Хаус-музыку от Димы Ложкина. Он в процессе микса. Дима, мы тебе не мешаем?
2: Абсолютно. Нет, конечно. Как так можно? Как вообще можно мешать?

0: Друзья, товарищи, слушатели, слушательницы, давайте искупаем в овациях этого хорошего диск-жокея. Дима Ложкин в течение этого часа играет для нас.
1: Спасибо, спасибо, друзья.
2: Спасибо, Пати!
1: Да, это финалочка была коронная.
0: В качестве соведущего и MC сегодня с нами...
3: MC всей Руси.
0: Мистер Малой.
3: Yeah.
0: Да.
3: Так, сегодня будем играть диджей-сет как мистер диджей. Пожалуйста, все приходите. Все приходите. Все приходите. Central Point.
0: На Малышева 36.
3: Да, да, да, да, да. И будем двигать экстазобедренным суставом, делать танцевальные па. И слушать нормальное музло.
0: Не просто па, прямо пару-па-па-па-па-па.
3: Вот что же, я рад был приехать на эту замечательную радиостанцию, повидать вас, послушать шикарнейшее музло. Я не знаю, если вы если где-то видите вообще на афише, что играет Дима, обязательно приходите. Почему вы не приходите? Почему вы не приходите? Такое музло шикарное. Вот, ну и я надеюсь, что скоро вернусь в Екатеринбург с каким-нибудь лайвом еще и почитаем.
0: Здорово.
3: Знаешь же эту тему? Брать что? Есть почитать что? Почитай своих родителей.
0: Мистер Малой в специальном миксе на радио Пилот и сегодня ночью в клубе Central Point Малышева 36.
3: Yep.
0: Специальный микс на радио Пилот продолжается. Впереди еще один час радио-шоу, и это будет брейкбит. Готовьтесь, друзья, я тоже готовлюсь. Дима Ложкин, спасибо еще раз, и до новых встреч в эфире.

0: Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама. Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
4: Мы готовы.
5: Можно начинать.
0: Каждую пятницу на радио «Пилот». Новинки мировой электронно-музыкальной сцены, живые миксы и интервью с приглашенными артистами. Специальный микс, пожалуй, лучшее музыкальное оформление вечера пятницы на 104.10 FM.

0: привет тем, кто только что включил свой приемник. Спасибо тем, кто с нами всегда. Добро пожаловать в третью часть специального микса на Радио Пилот. В течение этого часа для нас живьем играет диджей Валера Сивал. Час музыки Breakbeat от нашей команды EKPreX. Валера, добрый вечер.
1: Привет, привет, Екатеринбург.
0: На Валеру направлена веб-камера на pilot.fm.ru. Вы можете наблюдать, как он делает это. Специальный микс «Радио Пилот». Высококачественный брейкбит в ваши аудиосистемы.
2: Lion from the tribe of Judah. Are you ready for the boys and girls in the smoke?

0: специальном миксе на Радио Пилот. Высококачественный брейкбит в ваших приемниках. Друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, привет вам из нашей студии. В процессе микса Валера Сивал. Как самочувствие космонавта?
1: Отлично, прекрасно.
0: Наблюдать за Валерой вы можете в вебкаме.ру на pilotfm.ru. Если то, что вы слышите по радио сейчас, вызывает у вас некоторый резонанс, обратите внимание на название нашей брейкбит-команды EK Breaks, EK Breaks. Если увидите где-то в афише, приходите. Мы делаем мероприятия регулярно. Бываем в лампе. Валера, может, организуем следующую вечеринку EK Breaks этим летом?
1: Я планировал сделать на День города.
0: Ясно.
1: Будем очень рады всех видеть. Если такая музыка у вас откликается, мы будем рады. Такой музыки там будет еще больше. Брейкбит бывает разный.
0: EK Breaks. Специальный микс. Радиопилот. Диджей Валера Сивал. You are being taken under our power.

first step out, and we will kill you.

got any raves on this weekend?

0: Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
5: Бонжор.
6: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
7: Hello, everybody.
8: Коначива.
9: Салават сва.
10: Бонжор.
11: Привет,
12: хай.
13: Привет,
12: салют.
14: Привет.
12: Радио.
15: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
16: Вечерний драйв на Радиопилот.
17: For all the best, best in trance and progressive

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 19 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
6: Вечерний драйв на радиопилот.

0: приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 39 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
4: Вечерний драйв на радио пилот.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 21 минута. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 40 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Конничива.
4: Салам алейкум.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 20 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 40 минут. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 20 минут. Добрый день.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 42 минуты. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
1: Bonjour.
2: Assalamu alaikum. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Konnichiwa.
5: Salamat sima.
6: Bonjour.
7: Привет.